0: нашу веру можем измерить только мы сами. Это мы и без чьей-то помощи определяем, сколько стоит наша вера. Какую цену мы готовы заплатить за хотя бы один из ее постулатов. Добрый самарянин по вере помог избитому человеку, омыв его раны и оплатив гостиницу несчастному. Женщина у ног Христа вылила все свое мира, благовонное сокровище, потому что верила в драгоценный дар любви Христовой. Закхей раздал половину своего имения, утешил огорченных, ведь с ним была вера в искупление через Сына Божия. Стефан отдал свою жизнь за возможность благовестия, ибо верил в его силу от Господа. Вера – это в некотором смысле выкуп, право делать то, во что ты веришь. И если твоя цена будет более высока, чем у тех, кто враждебен твоей вере, то у тебя будет возможность говорить о ней всему миру. Как пишет апостол Павел, жизнью то или смертью. Трое юношей отказались поклониться истукану из золота и готовы были отдать свои жизни за верность Богу. Даниил оказался в яме со львами из-за веры в молитву. Нам так или иначе придется оплатить то, во что мы верим. Цена не будет низкой. Но и настоящая вера – это особая драгоценность.
1: Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.

0: Какой силы ваша вера? Как измерить ее? Какими достижениями и подвигами? Сколько она стоит? Кто-то скажет, что вера измеряется постами и молитвами, другие, что чудесами или подношениями. Есть те, что станут утверждать, будто веру можно измерить точностью ритуала и убедительностью исповедания. Но вот что показывает нам Евангелие. Нашу веру можем измерить только мы сами. Это мы и без чьей-то помощи определяем, сколько стоит наша вера. Какую цену мы готовы заплатить за хотя бы один из ее постулатов. Добрый самарянин по вере помог избитому человеку, омыв его раны и оплатив гостиницу несчастному. Женщина у ног Христа вылила все свое мира, благовонное сокровище, потому что верила в драгоценный дар любви Христовой. Закхей раздал половину своего имения, утешил огорченных, ведь с ним была вера в искупление через Сына Божия. Стефан отдал свою жизнь за возможность благовестия, ибо верил в его силу от Господа. Вера – это в некотором смысле выкуп, право делать то, во что ты веришь. И если твоя цена будет более высока, чем у тех, кто враждебен твоей вере, то у тебя будет возможность говорить о ней всему миру. Как пишет апостол Павел, жизнью то или смертью. Трое юношей отказались поклониться истукану из золота и готовы были отдать свои жизни за верность Богу. Даниил оказался в яме со львами из-за веры в молитву. Нам так или иначе придется оплатить то, во что мы верим. Цена не будет низкой, но и настоящая вера – это особая драгоценность. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В условиях информационных войн и размывания традиционных ценностей Россия должна вспомнить урок Куликовской битвы, которая была не столько военным триумфом, сколько большой победой духа. Об этом заявил президент научно-образовательной теологической ассоциации, ректор Московской духовной академии, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл Зинковский на открытой лекции в Московской духовной академии. Сражение на Куликовом поле, напомнил епископ Кирилл, был важен сам факт противостояния агрессии, казавшийся невозможным в условиях политического и духовного разлада. Сам факт того, что мы можем противостоять, объединиться и дать отпор после двух веков рабства, это была большая победа духа, подчеркнул он. В Москве состоялся очередной съезд Российского союза евангельских христиан-баптистов. В его работе приняли участие 450 человек. Делегаты официально подвели основные итоги религиозной деятельности за последние годы. Они также обсудили важные вопросы духовно-дипломатического служения. Участники крупного мероприятия направили официальное коллективное письмо российскому лидеру. Верующие рассказали главе государства о главных результатах своей встречи. На заседаниях съезда новым девизом объявили «Следование Слову Божьему». Баптисты отметили важность празднования юбилея синодального перевода Библии. Религиозная организация выразила искреннюю благодарность руководству страны за помощь. Администрация президента помогла вернуть верующим историческое здание в Санкт-Петербурге. Появилась информация о том, что, возможно, в 2027 году международный евангелист Франклин Грэм проведет фестиваль в России. Так прокомментировал епископ РосХВЕ Сергей Риховский переговоры, предположительно прошедшие на фоне фестиваля «Надежды» в Минске. «Я думаю, что следующий этап в следующем году будет либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге. Я верю, что это будет большой праздник, большое торжество Евангелия», – сказал лидер российских пятидесятников. По имеющейся информации, Франклин Грэм планировал провести фестиваль в Санкт-Петербурге в мае 2022 года, но из-за начавшейся СВО проект был закрыт. В столице Северной Ирландии, Белфасте, прошел масштабный марш за Иисуса, который собрал около 10 тысяч человек. Участники вышли на улицы города для совместной молитвы, поклонения и публичного свидетельства о своей вере. Мероприятие состоялось в субботу, 16 мая. Его организаторы сообщили, что марш объединил христиан из разных церквей и конфессий. Главной целью события было прославить имя Иисуса Христа в центре Белфаста. День начался утром в парке Орма, где для участников организовали время общения и отдыха. На территории работали фудтраки, были приготовлены напитки и различные активности для семей и детей. В Лондоне прошла конференция Revive 2026, посвященная будущему христианских медиа в эпоху искусственного интеллекта, дезинформации и культурных конфликтов. Мероприятие организовал христианский вещательный совет CBS в новой штаб-квартире радиостанции Premier Christian Radio. Одним из главных спикеров стал известный оксфордский профессор и христианский апологет Джон Леннокс. В беседе с телеведущим Джастином Брирли он рассказал о плюсах и опасностях искусственного интеллекта. Искусственный интеллект имеет две стороны. Он очень помогает во многих областях, включая христианскую миссию. Но существуют и огромные опасности, потому что он делает людей ленивыми. И это уже происходит, заявил профессор. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами –

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 28 мая. Помогите. «Ибо я Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Книга пророка Исаии, 41:13. Даже если нам кажется, что мы успешно управляем собственной жизнью, в действительности мы не можем обойтись без Божьей помощи ни в одном деле. Его помощь необходима нам ежедневно. Часто требуется немало времени, чтобы люди осознали это. Нам нравится думать, что мы в состоянии справиться с любыми задачами самостоятельно. Однако Господь послал нам своего утешителя именно потому, что нам нужна помощь. Иисус непрерывно ходатайствует за нас, сидя по правую руку от Бога. Смотрите послание к Евреям 7:25, послание к Римлянам 8:34. Это говорит о том, что нам постоянно необходимо Божье вмешательство. В действительности, мы не способны самостоятельно справляться со всеми сюрпризами, что готовит нам жизнь. Даже если какое-то время нам удается контролировать происходящее, рано или поздно наступает кризис, и все начинает рушиться у нас на глазах. Это происходит, если мы полагаемся на собственную силу, а не на Божью помощь. У нас все может складываться хорошо, пока, как говорится, гром не грянет. Это могут быть семейные проблемы, смерть любимого человека, потери работы или чего-то другого, что имеет для нас ценность. В конце концов, обязательно настанет момент, когда мы осознаем свою зависимость от Бога. Если вы хотите жить так, как задумал Бог, то есть в праведности, мире и радости, смотрите послание к Римлянам 14:17. Признайте тот факт, что вам необходима помощь, и примите ее от Святого Духа, которого Бог специально послал для этой цели. Божье слово на сегодня. Признайте, что вам нужна помощь, и примите ее от Святого Духа. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! С вами Николай Пастухов и пастор церкви Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, что Библия говорит относительно обстоятельств, как нам к ним относиться? Я хочу прочитать вопрос, который нам прислала одна сестра. Говорят, что обстоятельства – это Божье средство разговора с человеком. Как я могу правильно трактовать свои обстоятельства? Насколько детальной нужно быть? Мне кажется, что Бог один день говорит одно, а другой день другое. Это больше похоже на суеверие.
1: Возможно, и похоже на суеверие. Все зависит от нашего отношения к обстоятельствам и какой мы смысл вкладываем в слово «трактовать обстоятельства». Начать нужно с того, что абсолютную уверенность в том, что говорит Бог, мы можем иметь только исследуя Священное Писание. То есть каждую конкретную ситуацию, состояние своего сердца, отношение наше к тому, что происходит вокруг, мы должны оценивать из того, что говорит Бог. И потом в свете этого мы должны формировать наш подход к обстоятельствам. Чаще всего, конечно, когда люди говорят, как толковать обстоятельства, они хотят найти ответ на один вопрос. Из того, что я хочу делать, Бог поддерживает это через обстоятельства или ограничивает, посылая мне неблагоприятные обстоятельства? И на этот вопрос всегда сложно найти ответ. Почему? Потому что Священное Писание говорит о том, что обстоятельства допускаются Богом по разным причинам. Мы видим ситуацию в жизни Иова, когда главным инициатором обстоятельств, которые его постигли, оказался дьявол. Бог допустил эти обстоятельства, но главным инициатором был дьявол. И поэтому мы не можем сказать, или же это Бог не допускает, или дьявол препятствует в конкретной ситуации. Поэтому некоторые люди, попадая в одни и те же обстоятельства, некоторые говорят, нет, это дьявол препятствует, а нам нужно приложить больше усилий, чтобы не поддаться уловкам дьявола. Другие люди говорят, нет, это от Господа препятствие, и поэтому мне не нужно туда больше двигаться, потому что Господь этого не хочет. Вот ответить на этот вопрос в данной точке чрезвычайно сложно. Если мы не будем оценивать себя, свои мотивы и сущность того, что мы хотим сделать с точки зрения Священного Писания. Но Писание говорит нам достаточно много, и у нас есть достаточно ясности в подобных ситуациях. Ну, во-первых, мы не можем, как я уже сказал, только из обстоятельств оценить, в чем их источник или откуда они происходят. Но мы можем оценивать, первое, нашу цель. То есть, если наша цель честно, искренно взвешена нами, и мы ясно видим, мы хотим Божьего. Мы хотим не своего, мы хотим доброго, мы хотим Божьего. Это говорит о том, что у нас есть основание двигаться к ней. Это первое. Второе. Если метод или средство достижения этой цели, он соответствует Божьим методам. Что это значит? Это значит, что этот метод не греховен, что в процессе достижения этой хорошей цели я не раздражаюсь, не обманываю, я не иду на какие-то манипуляции, я не стремлюсь достичь каких-то своей собственной выгоды или своего собственного превосходства в достижении этой цели. Вот, это чрезвычайно важно. Кроме того, мы иногда можем достигать цель Божьими методами. Но когда обстоятельства чрезвычайно сложные, вот тогда мы можем впадать в раздражение, в страх, в гнев и так далее. Так вот, Священное Писание говорит, не ревнуй до того, чтобы делать зло, даже о хорошем. То есть, когда ты видишь, что это дело правильное, ты хочешь его достигать, ты вкладывай все усилия, но ты ясно должен наблюдать за той чертой, после которого ты уже начинаешь методы неправильно использовать, не Божьи методы, которые испортят состояние твоей души, и ты потеряешь возможность у Бога просить достижения той цели, доброй цели, которую ты преследуешь. То есть это две таких главных точки, которые нам нужно помнить. То есть анализ самой цели и анализ метода. Конечно, нам нужно иметь еще проверку мотивации, ради чего мы хотим достичь этой хорошей цели. И если ради самоутверждения или каких-то греховных наклонностей, то здесь, конечно же, мы понимаем, что это то, что Бог нам не даст. Или же это действительно ради Господа и ради Его цели. Вместе с тем, мы точно можем говорить часто, не всегда, но часто можем говорить достаточно точно о событиях, которые мы уже пережили. То есть, когда мы что-то прошли, и когда мы видим, что вот было сопротивление, и мы его интерпретировали в процессе, мы потом говорим, мы видим, что это Господь удержал меня от плохого результата, который мог бы быть при моем искреннем стремлении достичь хорошей цели. Вот. То есть, в ретроспективе мы можем это увидеть. Вместе с тем нужно помнить, то, что Писание говорит в послании к Римлянам, 8 глава, 28 стих, где сказано о том, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, то есть даже трудности, они послужат нам в приближении, нашем приближении к Иисусу Христу и преображении нашей души в образ Христа и, естественно, в обогащении нашей жизни от того, вернее, через вот это преображение. Это действительно становится благословенной частью христианского опыта для каждого христианина. Благословение вам от Господа.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. Молитва лягушки. Однажды ночную молитву брата Бруно нарушило громкое кваканье гигантской лягушки. Все его попытки не обращать внимания на эти звуки оказались безуспешными, поэтому он крикнул из окна: «А ну тихо, мне нужно помолиться!» Брат Бруно был святым, и его просьба была выполнена незамедлительно. Все живые существа замолкли, чтобы молитве ничто не мешало. Но тут раздался еще один звук, помешавший Бруно восхвалять Бога. Внутренний голос сказал: «Может быть, Богу кваканье этой лягушки слышать не менее приятно, чем пение твоих псалмов?»
1: «Как может кваканье лягушки радовать уши Господа?» — насмешливо возразил Бруно. Но голос не собирался сдаваться.
0: «А зачем, по-твоему, Бог изобрел звук?» Бруно решил выяснить это. Он высунулся из окна и приказал: «Пойте!» Воздух наполнился равномерным кваканьем лягушки под сумасшедший аккомпанемент сородичей со всех близлежащих водоемов. Бруно прислушался к звукам, и голоса перестали раздражать его. Он обнаружил, что если не сопротивляться им, то они лишь обогащают тишину ночи. С этим открытием сердце Бруно ощутило единые вибрации со всей вселенной, и впервые в своей жизни он понял, что означает истинная молитва.

нежное подвержено скорби. Сквозь всю жизнь он пронес неземную любовь. Искупил грех людской со всех мест и веков, одержал победу над смертью, не оставил сиротами.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Куда уходит вдохновение? Мы живем в век, когда вдохновение необходимо не только для пророческого дара или творческой работы, а буквально для всего. Мир как будто посетил коронавирус невдохновленности. И, кстати, задолго до того самого COVID-19. Вполне себе активные и молодые люди не могут найти в себе вдохновение для обычной работы, домашних дел, прогулок с друзьями, общения и так далее. То, что раньше мы просто делали, чтобы жить, выживать или радоваться, сегодня по какой-то причине требует вдохновения. Все просто. Когда жизнь твоя зависит от незатейливого и тяжелого труда, никакого особенного вдохновения не нужно. Награда «жизнь» – достаточный мотив для труда, служения и общения. Бог сказал человеку трудиться в поте лица, и, возможно, отсутствие пота в деятельности современных людей и приводит к потере желания что-то делать вообще. Да и хлеб теперь уж не так дорого продается. Ной благоговея построил ковчег в течение 100 лет, трудясь со всей своей семьей. Авраам десятки лет в почтении пред Богом ходил по земле обетованной, ожидая потомства. Иаков трудился у Лавана 21 год, которые прошли как 3 дня. Нам есть чему поучиться у патриархов, которые не жаловались на потерю мотивации из-за того, что просто захотелось немного подепрессовать. Возможно, мы просто теряем цель и смысл своего труда или работы. Возможно, слишком много хотим себе внимания. А может, мы стали слишком корыстными. Есть еще одна проблема. Сегодня многие путают отсутствие мотивации с обычной ленью, на что и указал Спаситель в притче о талантах. Наше вдохновение в Боге, Его Слове, исполнении Духом Святым, здравом общении, поклонении – источников есть много, нужно лишь много жажды и благодарности, и вдохновение появится. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube. Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

Слава тебе, всемогущий, чудный Бог, верный, крепкий.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Божий суд. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Псалом 118, 102 стих. В большом камине мирно потрескивал огонь, навевая размышления, отложенные до лучших времен. Рядом с камином на высоких подушках сидел царь. Он был еще молод и полон сил, но уже стал легендарной личностью. Сам Бог называл его своим другом. Так говорили пророки и народная молва. Народ не чаял в нем души. Все любили героя. Не было на свете более отважного и справедливого, искреннего и дружелюбного царя. Царь вздохнул, задумчиво пошевелил длинной палкой уголья. Неподалеку стоял воин-охранник, скорее порученец. Ни у кого и в мыслях не было напасть на того, кому Бог благоволит. В глазах юного солдата читались обожание и любовь. Трепет от особой чести иногда стоять рядом с господином. Да нет, не просто господином, лучшим другом для всех верных. За царя можно было смело отдавать жизнь, зная, что тот никогда этого не забудет. Вот недавно во дворце была свадьба. Один из его соратников и воинов, Урия Хитьянин, геройски погиб в жестокой битве, оставив в одночасье молодую жену. И быть ей одинокой в доме отца или выйти замуж за крестьянина в родной деревне. Но царь так почтил этого, даже не еврея, что забрал девушку во дворец и по милости своей женился на ней, увековечив имя погибшего. Подобная честь была пределом мечтаний любого воина древнего царства. Давид краем глаза наблюдал за охранником, легко читая его мысли. Народное обожание и поддержка всегда были с ним, но почему именно в последнее время они были так нужны? Любовь окружающих убаюкивала, успокаивая тревожные мысли, давала ощущение внутренней правоты. В углу на постаменте в удобном углублении стояла арфа, та самая, сделанная еще в юности в доме отца. Сколько песен она сыграла и в поле, и в сражениях, и во дворце. Лицо царя немного просветлело, но арфу брать он не стал. Петь не хотелось. Во дворе божественной скинии левиты круглые сутки хвалили Всевышнего. Царь лично писал хвалебные гимны, а вот ему самому что-то не пелось. Да и не спалось крепко. Виной всему была проблема, что родилась из минутной страсти Давида. Однажды он увидел прекрасную молодую женщину с крыши царского дома. Солнце не зашло, и девушка была во дворце, взволнованная от неожиданного приглашения, переданного торопливым посланником. А потом общение и ужин с самым известным мужчиной страны, незатейливые вопросы и... возвращение домой уже совсем глубокой ночью. Мужья в те времена подолгу уходили в военные походы, а царь был любезен, галантен и настойчив. Нельзя, наверное, строго винить Версавию. Очень уж особый был ухажер. Известие о своей беременности жена Урии Хитьянина прислала во дворец скоро. Теперь волновался царь. А вскоре Урия ехал домой с войны на аудиенцию и в небольшой отпуск. Где, как не дома, в постели с молодой женой должен был провести ночь, уставший от сражений солдат. Но надо же, он оказался невероятно предан не только царю, но и всем своим сослуживцам. Урий отказался спать дома, пока с победой не вернется назад. Опечаленный этим царь составил новый и уже коварный план. Герой был послан в самую гущу сражения. План сработал. Версавия осталась вдовой. Не хотел Давид гибели своего друга, но, согрешив против него, уже не мог остановиться. Теперь противником Урии был не Давид, а грех Давида. Царь у камина поежился, будто и не согревало его заключенное в камень пламя. Может, это Богу было угодно забрать Урию? Почему Всевышний так легко дал ему погибнуть? Если Бог захотел бы, Урия в одиночку захватил бы весь вражеский город. Уж кому, как не Давиду, это было знать. Этот вопрос все чаще возникал в сердце, страшил немного, но Бог не отвечал. Все вокруг продолжали считать его самым замечательным правителем, и это утешало. Может, только Иав, смелый, преданный и чрезвычайно умный начальник войска, догадывался обо всем. Но Иав молчал. Он был настоящим солдатом. Царь смотрел на огонь, подступала грусть, ломило сердце, как простуда тела. Вдруг в коридоре раздались шаги. Кто-то шел без приглашения. Такое право было только у самых доверенных людей. Сзади раздался знакомый кашель. Давид повернулся. Давно он не видел Нафана, пророка и ученика великого Самуила. «Слышал, ты плохо спишь, царь?» Внимательно посмотрев на Давида, спросил пророк. «Я пришел рассказать тебе историю». «Она поможет мне заснуть?» Царь скептически усмехнулся. «Может быть». Пророк сел рядом. Развлечение казалось не лишним. Давид расположился удобнее, продолжая смотреть на огонь. Толкнул пару раз поленья. Огонь разгорелся, тепло наполнило комнату. И из уст пророка полился рассказ о бедняке с овечкой и жадном богаче, отобравшем ради прихоти безропотное существо у своего хозяина. Нафан был опытный рассказчик, и царь проникся историей. В Библии мы читаем. «Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: „Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это! И за овечку он должен заплатить“».
0: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: В условиях информационных войн и размывания традиционных ценностей Россия должна вспомнить урок Куликовской битвы, которая была не столько военным триумфом, сколько большой победой духа. Об этом заявил президент научно-образовательной теологической ассоциации, ректор Московской духовной академии, наместник Свято-Троицкой Сергиева Лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл Зинковский на открытой лекции в Московской духовной академии. В сражении на Куликовом поле, напомнил епископ Кирилл, был важен сам факт противостояния агрессии, казавшийся невозможным в условиях политического и духовного разлада. Сам факт того, что мы можем противостоять, объединиться и дать отпор после двух веков рабства, это была большая победа духа, подчеркнул он. В Москве состоялся очередной съезд Российского союза евангельских христиан-баптистов. В его работе приняли участие 450 человек. Делегаты официально подвели основные итоги религиозной деятельности за последние годы. Они также обсудили важные вопросы духовно-дипломатического служения. Участники крупного мероприятия направили официальное коллективное письмо российскому лидеру. Верующие рассказали главе государства о главных результатах своей встречи. На заседаниях съезда новым девизом объявили «следование Слову Божьему». Баптисты отметили важность празднования юбилея синодального перевода Библии. Религиозная организация выразила искреннюю благодарность руководству страны за помощь. Администрация президента помогла вернуть верующим историческое здание в Санкт-Петербурге. Появилась информация о том, что, возможно, в 2027 году международный евангелист Франклин Грэм проведет фестиваль в России. Так прокомментировал епископ РосХВЕ Сергей Риховский переговоры, предположительно прошедшие на фоне фестиваля «Надежды» в Минске. «Я думаю, что следующий этап в следующем году будет либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге. Я верю, что это будет большой праздник, большое торжество Евангелия», сказал лидер российских пятидесятников. По имеющейся информации, Франклин Грэм планировал провести фестиваль в Санкт-Петербурге в мае 2022 года, но из-за начавшейся СВО проект был закрыт. В столице Северной Ирландии, Белфасте, прошел масштабный марш за Иисуса, который собрал около 10 тысяч человек. Участники вышли на улицы города для совместной молитвы, поклонения и публичного свидетельства о своей вере. Мероприятие состоялось в субботу, 16 мая. Его организаторы сообщили, что марш объединил христиан из разных церквей и конфессий. Главной целью события было прославить имя Иисуса Христа в центре Белфаста. День начался утром в парке Орма, где для участников организовали время общения и отдыха. На территории работали фудтраки, были приготовлены напитки и различные активности для семей и детей. В Лондоне прошла конференция Revive 2026, посвященная будущему христианских медиа в эпоху искусственного интеллекта, дезинформации и культурных конфликтов. Мероприятие организовал христианский вещательный совет CBS в новой штаб-квартире радиостанции Premier Christian Radio. Одним из главных спикеров стал известный оксфордский профессор и христианский апологет Джон Ленокс. В беседе с телеведущим Джастином Брирли он рассказал о плюсах и опасностях искусственного интеллекта. Искусственный интеллект имеет две стороны. Он очень помогает во многих областях, включая христианскую миссию. Но существуют и огромные опасности, потому что он делает людей ленивыми. И это уже происходит, заявил профессор. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 28 мая. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. Мы живем в последние времена и убеждаемся в том, насколько полезно для нас послание Фессалоникийцам. Советую обязательно прочесть послание сегодня или завтра, и вы сможете увидеть, какие сильные слова сказаны в нем о последних днях. Написано: «Тайна беззакония уже в действии. Никогда раньше мы не видели столько беззакония, как в эти последние времена. И это не что-то иное, как действие тайны беззакония. Но тайна беззакония не может полностью проявиться, пока не будет взят удерживающий. Кто этот удерживающий? Что мешает беззаконию действовать? Это Божья Церковь, сила крови Иисуса Христа. Когда Церковь будет взята с этого мира, только тогда Антихрист сможет в полную силу действовать, но пока еще сила Господня здесь, и тайна беззакония не может развиваться и расти. Есть люди, противостоящие беззаконию, поэтому дьявол не любит верующих. Возлюбленные, Слово Божье говорит: если Бог за нас, то кто может быть против нас? Тайна беззакония действительно действует и умножается, но вы можете вооружиться Божьим Словом, святостью и советами Святого Духа. Да благословит вас Господь. Амен.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Святой говорит тебе сегодня, давай шагнем вперед.
1: На радио «Пилигрим» всегда рады новым друзьям ВКонтакте и в Фейсбуке.

0: Доброе духовное. Участие в вечном. Каждый пусть дает столько, сколько ему подсказывает сердце, не с огорчением и не по принуждению, потому что Бог любит того, кто жертвует с радостью. Второе послание Коринфянам, 9 глава, 7 стих, новый русский перевод. Бог любит всех. Но в этом стихе апостол Павел показывает особое отношение Бога к тем, кто жертвует с радостью. Есть люди, которые не воспринимают пожертвование как потерю. Они понимают, что временные материальные блага этого мира можно использовать для Божьего дела и для достижения человеческих душ. Такой человек смотрит на деньги по-другому. Он видит в них не только средства для своих нужд, но и возможность участвовать в том, что имеет особую ценность для Бога. Через пожертвование можно поддержать служение, помочь нуждающемуся, послужить распространению Евангелия и вложить земное в то, что будет жить вечно. Радость отдаяния приходит тогда, когда человек понимает, кому он дает и ради чего он это делает. Он жертвует не по принуждению, не из страха, не под давлением, а с благодарностью Богу и с желанием быть частью его дела. Однажды человек поймет, что все вокруг временно. Но Бог уже сейчас дает нам возможность превращать временное в вечное. И тот, кто с радостью жертвует для него, узнает особую радость, которую не купить и не заменить никаким земным приобретением. Молитва на сегодня. Господь, научи меня жертвовать с пониманием, для чего я это делаю. Помоги мне правильно распоряжаться тем, что ты даешь мне. Дай мне иметь возможность с радостью служить тебе и людям. Сохрани меня от жадности и сомнений. Наполни мою жизнь особой радостью от участия в твоем деле. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховное.ру или наши группы в соцсетях.
2: Религиозная группа «Христиан веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
3: Вы слушаете Радио Пилигрим. Вы слушаете христианское радио Пилигрим. Мы вещаем для всех.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 147. Хвали Иерусалим Господа, хвали Сион Бога твоего, ибо Он укрепляет вереи ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя, посылает слово свое на землю, быстро течет слово его, дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит? Пошлет слово свое, и все растает, подует ветром своим, и потекут воды. Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя! Глава 7. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: «Где он?» И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: «Нет, но обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря: «Как он знает Писание, не учившись?» Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Не бес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я.

0: его. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я, и я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили: «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Услышали фарисеи такие толки о нем в народе и послали фарисеи и первосвященники, служители схватить его. Иисус же сказал им: «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не сможете прийти». При сём иудеи говорили между собой: «Куда он хочет идти? Так что мы не найдем его. Не хочет ли он идти в еленское рассеяние и учить еленов?» Что значит сие слова, которые он сказал: «Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не сможете прийти»? В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сие слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. И так служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри, увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 21. «Был голод на земле во дни Давида 3 года, год за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь: это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян. Тогда царь призвал гаванитян и говорил с ними. Гаванитяне были не из сынов Израилевых, но из остатков амореев. И израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды. И сказал Давид гаванитянам: что мне сделать для вас и с чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне? И сказали ему гаванитяне: не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула или дома его, и не нужно нам, чтобы умертвили кого в Израиле. Он сказал: чего же вы хотите? Я сделаю для вас. И сказали они царю: того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было нас ни в одном из пределов Израилевых, из его потомков выдай нам 7 человек, и мы повесим их пред Господом в Гиве Саула, избранного Господом. И сказал царь: я выдам. Но пощадил царь Мемфивосфея, сына Иоаннафана, сына Саулова, ради клятвы именем Господним, которая была между ними, между Давидом и Иоаннафаном, сыном Сауловым. И взял царь 2 сыновей Рицпы, дочери Ая, которая родила Саулу Армона и Мемфивосфея, и 5 сыновей Милхолы, дочери Сауловой, которых она родила Адреэлу, сыну Верзилия из Михолы, и отдал их в руки гаванитян. И они повесили их на горе пред Господом. И погибли все 7 вместе. Они умерщвлены в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя. Тогда Рицпа, дочь Ая, взяла вретище и разослала его себе на той горе и сидела от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды Божьи с неба, и не допускала касаться их птицам небесным днем и зверям полевым ночью. И донесли Давиду, что сделала Рицпа, дочь Ая, наложница Саулова. И пошел Давид, и взял кости Саула и кости Иоаннафана, сына его, у жителей.

Ли и Ависа Галатского, которые тайно взяли из площади Бефсана, где они были повешены филистимлянами, когда убили филистимляне Саула на Гилвуе, и перенес он оттуда кости Саула и кости Иоаннафана, сына его, и собрали кости повешенных, и похоронили кости Саула и Иоаннафана, сына его, в земле Вениаминовой, в Цело, в гробе Киса, отца его, и сделали все, что повелел царь, и умилостивился Бог над страною после того». И открылась снова война между филистимлянами и израильтянами. И вышел Давид и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами. И Давид утомился. Тогда Иесфий, один из потомков Рефаимов, у которого копье было весом в 300 сиклей меди, и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида. Но ему помог Авеса, сын Саруин, и поразил филистимляна, и умертвил его. Тогда люди Давидовы поклялись, говоря: «Не выйдешь ты более с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля». Потом была снова война с филистимлянами в Гобе. Тогда Савахай, хушатянин, убил Сафута, одного из потомков Рефаимов. Было и другое сражение в Гобе. Тогда убил Елханан, сын Ягара Аргима Вифлеемского, Голиафа Гефянина, у которого древко копья было, как навой у ткачей. Было еще сражение в Гефе, и был там один человек, рослый, имевший по 6 пальцев на руках и на ногах, всего 24, также из потомков Рефаимов, и он поносил израильтян, но его убил Иоаннафан, сын Сафая, брата Давидова. Эти 4 были из рода Рефаимов в Гефе, и они пали от руки Давида и слуг его. Глава 22. И воспел Давид песнь Господу в тот день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал: «Господь, твердыня моя и крепость моя, и избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой, от бед ты избавил меня. Призову Господа достопоклоняемого, и от врагов моих спасусь. Объяли меня волны смерти, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. Но в тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал, и Он услышал из чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Потряслась, всколебалась земля, дрогнули, и подвиглись основания небес, ибо разгневался Он». Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий, горящие угли сыпались от него. Наклонил он небеса, и сошел, и мрак под ногами его, и воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мраком покрыл себя, как сенью, сгустив воды облаков небесных. От блистания пред ним разгорались угли огненные. Возгремел с небес Господь, и Всевышний дал глаз свой, пустил стрелы и рассеял их, блеснул молнию и истребил их. И открылись источники моря, обнажились основания вселенной от грозного гласа Господа, от дуновения духа гнева его. Простер он руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорой для меня и вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господа и не был нечестивым пред Богом моим, ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал, и был непорочен пред Ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами Его». С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Людей угнетенных ты спасаешь и взором своим унижаешь надменных. Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою. С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог не порочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех, надеющихся на него». Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою, устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои напрягает, как медный лук. Ты даешь мне щит спасения Твоего, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не поколеблются ноги мои. Я гоняюсь за врагами моими и истребляю их, и не возвращаюсь, доколе не уничтожу их, и истреблю их, и поражаю их, и не встают, и падают под ноги мои. Ты припоясываешь меня силою для войны, и низлагаешь предо мною восстающих на меня.
Ты обращаешь ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они взывают, но нет спасающего ко Господу, но Он не внемлет им. Я рассеиваю их, как прах земной, как грязь уличную, мну их и топчу их. Ты избавил меня от мятежа народа моего. Ты сохранил меня, чтобы быть мне главой над иноплеменниками. Народ, которого я не знал, служит мне. Иноплеменники ласкательствуют предо мною. По слуху обо мне повинуются мне. Иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой. Да будет превознесен Бог, убежище спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Над восстающими против меня ты возвысил меня, от человека жестокого ты избавил меня. Зато я буду славить тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени твоему, величественно спасающий царя своего и творящий милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки».

возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.

А быть евреем стало модно, все быть евреями хотят. Нароет корни где угодно,

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем приветствуем вас.
3: Всем привет.
2: У нас сегодня замечательный день, четверг, и ожидаем мы еще одного собеседника. Олег Дмитриевич спешит к нам, а говорить мы будем о великом поручении.
3: Юрий Анатольевич, что вообще в Библии сказано о великом поручении? Насколько много там сказано?
2: Ну, это называется так, великое поручение. Собственно, у многих христиан, особенно христиан современности, последние слова Христа, сказанные им в Евангелии от Матфея, побуждают нас к большой евангелизации. И не просто к евангелизации, а евангелизации до края земли.
3: И это называют великим поручением.
2: И это называется великое поручение, да. Дело в том, что это не выглядит как какая-то классическая заповедь, но в то же самое время это произнесено на горе, на горе Елеонской, перед отшествием Его в небеса. И я совершенно согласен с той мыслью, что перед своим отбытием, да, Христос приготовил самое важное слово, чтобы оно запомнилось. Вот когда Он поднимался, когда Он уже приготовился взойти на небо, Ему нужно было сказать какие-то слова. Можно было сказать разных много слов, лично к кому-то обратиться. Возможно, что так и было. Но были слова, которые Он сказал, акцентированно сказал, обращаясь ко всем. Явно это было, ну, наверное, уже Его, ну, скажем так, такая позиция к Его отбытию. То есть вот Он встал, вот Он взошел на самое высокое место, и вот Он обратился ко всем остальным. И, собственно, Его слова мы можем с вами прочитать.
3: Это Матфея 28 глава, 18 стих, правильно?
2: Да, и приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь».
3: А насколько это переворачивало вообще понимание евреев, понимание иудеев о божественном избрании? Они же были избранным народом всю историю своего существования, а вот эти последние слова, да и, в принципе, все, о чем говорил Иисус, оно переворачивало вот эту парадигму их мира и куда-то вообще в другую, новую реальность их помещало. У них не было периода, я не знаю, принятия, непринятия?
2: У них этот период принятия был в течение всего их пути следования за Христом. Все 3,5 года они, ну, получали для себя откровение. Когда Христос говорит, что Он Господин субботы, да, и как бы формально нарушает субботу. А когда Он исцеляет женщину-сирофеникиянку, когда к Нему прикасается женщина, имевшая кровотечение, когда Он запрещает им сводить огонь с неба на самарийское село, когда Он разговаривает с этой женщиной-самарянкой, когда Он говорит им: «Не бойся, малое стадо», но есть же большое тогда, кто-то должен быть в нем. Когда Он обращает их внимание, что Он действительно Господь всего мира, всей земли. Когда, смотря на Него, они слышат древних пророков, таких как Исаия, Иеремия, Иезекииль, которые, говоря о Боге, они пророчествуют о Боге великом, о Боге, перед которым вся земля, как подножие ног Его, и все народы поклонятся Ему. И это очень важный элемент. Но вот пойти и научить — это, конечно, что-то новое.
3: Юрий Анатольевич, мне всегда было интересно, почему, вот если читать Ветхий Завет в сравнении с Новым, то кажется, будто Ветхий Завет — это книга, где очень много жестокости, и даже Бог поступает со своим народом очень жестоко. И всегда у меня в детстве, когда я читала Библию, возникал вопрос, а почему нельзя было то, что было сказано в Новом Завете, те же моральные принципы, ориентиры, те же ценности, говорить людям еще в Ветхом Завете? Но, с другой стороны, мне кто-то там из пастырей или из моих друзей отвечал, что люди в то время были не готовы, они не могли бы принять это. Правда ли, что люди были не готовы и не способны были бы жить по принципам Нового Завета в Ветхом Завете?
2: Скорее всего, нет. Я тоже согласен с этой мыслью. Дело в том, что человек сам по себе жесток. Помнишь, когда Христос отвечал фарисеям, довольно праведным людям своего времени, когда речь шла о браке, он говорит, что Моисей по жестокосердию вашим позволил вам писать разводное письмо. И это разводное письмо, это же ведь было, ну, определенная ответственность, это было проявление в некотором смысле милосердия, потому что отношение к женщине в разные времена было очень довольно жестоким. Люди были сами по себе жестокие.
3: А они разве как-то изменились? Как будто бы что тогда, что сейчас люди одинаковые. Они...
2: Изменилось общество. Изменилось общество. Общество стало, наверное, не настолько, скажем, безумно жестоким, да? Во всяком случае, сегодня мы мало видим, где такого насилия, которое в те времена было повсеместно. И Бог-то пытался достучаться до людей. Ведь божественная рука, она человека останавливает, а человек движется, и все. «Во что еще бить вас?» — говорит Господь. «Вот во что вас еще бить? Вы непослушные. А, хоть какие трудности вам создай, благо вам создай, вы начинаете поклоняться идолам. Вы начинаете унижать ближнего своего. Вот вы начинаете превозноситься». Создай вам трудности, вы начинаете вопиять к Богу, но и то не сразу. Вначале вы съедите друг друга, буквально, как было в одной истории, когда Самария была осаждена врагами. И когда вы вразумитесь, божественная любовь, она осталась та же. Если мы почитаем псалмы Давида, если мы почитаем песню песней, если мы, да даже того Иова послушаем, если мы обратим внимание на Моисея, на Авраама, мы видим, что Бог любит человека, что происходит с людьми, когда они непослушны. Это другой вопрос. И Бог предлагает человеку жить по заповедям, вот то же самое время судей в дни израильские. Бог предлагает жить по заповедям, Бог предлагает жить в таком неком, в некотором смысле пацифистском обществе, где есть, ну, где нет насилия, где есть только соблюдение закона.
3: Погодите, а какое оно пацифистское, если они постоянно воевали, и Бог даже вот отправлял их на войну, и говорил, что он предаст соседние народы в их руки, говорил вот уничтожать.
2: Обратите их внимание, как происходит жизнь во времена судей. А у них даже армии нет. И Бог заступается за них. Бог дает победы им, когда они сражаются малым числом. Все зависит от того, насколько они послушны Богу. Плюс нет той экспансии бесконечной, которые были у разных империй. Были границы той области, той земли, которую Бог приготовил им, которую Он им через Авраама через Авраама обещал. Но это все как бы немножко уклонение от нашей темы. Мы сегодня говорим о благовестии. Но обратите внимание, как я понимаю, Олег Дмитриевич дополнит, когда придет. Действительно, сегодня в мире существует два подхода к благовестию. И, как я разумею, подход первый — это когда мы сеем семя.
3: Так, подождите, у нас куда-то не идет звук. Куда-то у нас не идет звук, скорее всего, в приложении идет, а вот в Рутубе нас почему-то не слышат.
2: Да,

Что, отключи, да, сюда. Не идет. Что-то звук не идет нормально.

0: Так, друзья, я надеюсь, что нас теперь слышно. Если нас слышно, то вы напишите, пожалуйста, в комментариях. Так, мы говорили о том, что люди в то время были другие, и
1: да, законы... Мы говорили о том, что у нас, друзья, у нас тема сегодня — это великое поручение. Великое поручение Христа. Мы с вами прочитали конец Евангелия от Матфея, где Христос перед своим вознесением говорит нечто важное. Пожалуй, самое важное слово — это слово, которое должны запомнить ученики. Слово о благовестии, слово о том, что им нужно идти до края земли. И так как оно было сказано в конце, перед его вознесением, это слово должно было запомниться. И ученики для себя делали определенные выводы. И вот тогда же, наверное, возникает два разных подхода к благовестию. Подход первый, как мне кажется, это подход, который избрали апостолы. Они созидали, строили Иерусалимскую церковь. Несмотря на то, что у них было поручение, Христово поручение, идти проповедовать до края земли, от Иерусалима до края земли, они в основном занимались проповедью в Иерусалиме. И, наверное, делали они это по определенной привычке. То есть они привыкли к тому, что многие народы приходили в Иерусалим, ну, как многие народы, если так сказать, прозелиты, обращенные в иудаизм люди, или иудеи, рассеявшиеся по Римской империи, они на праздники приходили в Иерусалим, и, собственно, там они посещали храм, совершали какие-то обряды, в общем-то, принимали участие в разных церемониях и таким образом свидетельствовали о своей вере. Собственно, возможно, апостолам первым благовестие таким образом и представлялось, потому что поначалу они никуда идти не хотели.
0: То есть к ним приезжают, и они этим людям рассказывают о том, как они живут, и люди такие: вау, вот, круто, мы здесь останемся жить.
1: Ну, собственно, так и происходило в первой церкви, когда многие паломники из иудеев, вот, к примеру, в тот же день Пятидесятницы, или Троицы, которые мы будем на этой неделе отмечать, праздновать, они пришли для поклонения, и потом вот во время как раз этого праздника звучит проповедь апостола Петра, проповедь, призывающая к покаянию, проповедь, которая говорит о Духе Святом. И множество людей обращается к Богу. Собственно, это было довольно ярко, довольно сильно, и, судя по всему, происходило это не один раз, потому что мы читаем в книге «Деяния апостолов», что прилагались люди, ну, поначалу тысячами к первой церкви, и первая церковь быстро росла. И апостольская проповедь, она в основном проходила в Иерусалиме. Много, я думаю, силы времени у них вообще отнимала забота о церкви. Они передали это дело диаконам. То есть до того времени, когда произошло первое гонение, ну, в общем-то, прошло определенное время. И все это время апостолы находились в Иерусалиме. А вот другой подход — это уже подход, который происходил через апостола Павла. Апостол Павел, хоть он и не присутствовал на Елеонской горе, но, тем не менее, был призван Христом, причем призван как раз тогда, когда начались гонения на церковь. И, собственно, апостол Павел был активным участником этих церковных гонений. И вот Господь призывает его. Драматический путь обращения апостола Павла к Богу, он знаменует, ну, некий переход. Во-первых, Господь как будто берет в свои руки некоторую ситуацию вот с апостольским служением и учением. И, во-вторых, ему были нужны люди, которые станут, ну, наверное, такими драйверами внешнего благовестия. А апостолы находятся внутри Иерусалима. Обычный иудейский народ связан, ну, даже христиане, связаны с самыми различными предрассудками и идти куда-то категорически не хотят. Те люди, которые были прозелитами, и они приходили в Иерусалим, принимали христианство и возвращались назад, вот, наверное, они были теми немногими, которые свидетельствовали о вере. Но им было тоже непросто, потому что учение было новым, и передать его точно им было сложно. Хотя я думаю, что, конечно, само присутствие Божие, помазание Духа Святого, оно делало свою работу. Но учитывая то время и то положение, которое занимали иудеи в римском обществе, сделать для них было это, ну, в широком смысле слова, наверное, невозможно. И тогда вот Господь призывает апостола Павла. Возможно, у Бога был такой замысел. Апостол Павел через некоторое время после своего обращения оседает в церкви в Антиохии. Вот это как раз одна из немногих церквей, возникших из иудеев, которые были обращены в христианство и жили не в самой Иудее. Он в этой церкви начинает служить, он становится одним из учителей, и он активно участвует, принимает в жизни церкви активное участие. Плюс ко всему, у него такое серьезное общение с Богом.
0: А как относились к христианам сами вот эти законники, фарисеи, ну вот в общество, которое было воспитано в законе?
1: По-разному относилось. Мы видим, что был период, когда относились к ним довольно благосклонно, но наступал и период гонений. Почему? Потому что христиане все больше и больше становились нарушителями определенных традиций, ну и вызывали беспокойство, во всяком случае, наверное, это как раз у иудеев. Кроме того, в иудаизме в те времена зрело напряжение в отношении оккупационной римской власти. И, скажем так, в обществе, общество радикализировалось. То есть, с одной стороны, христианская церковь росла, с другой стороны, все больше плодились радикалы, экстремисты разного рода, которые стремились к тому, чтобы, ну вот, свергнуть римскую власть, захватить власть. И в данном случае христиане им не нравились как пацифисты, так как раз.
0: А же они не хотели революцию устраивать?
1: Это было совсем не в духе церкви. Почему? Потому что верующие христиане были увлечены другим. Они были увлечены словом, которое говорило, что для Бога нет разницы. Да, кто является римлянам, кто иудеям, кто богатый, кто бедный, там, в социальном смысле значение это не имело, ну, никакого в церкви. И они были, наверное, восхищены идеей вот такого всемирного принятия. То есть вот кто приходит к ним, всех надо принимать, каждого принимать. И это было непросто, но, тем не менее, это вызывало у них восторг. Не просто почему, потому что были и в церкви люди, придерживающиеся иудаистских культурных подходов к тому, что Бог приемлет только иудеев. Пусть сперва примут иудаизм, станут иудеями, а потом уже станут христианами. Вот такой путь предлагали некоторые христиане, считая, что Христос пришел как избранный для евреев. Да, Он пришел, да, Он Христос, да, Он Божий посланник, но Он пришел для нас, для евреев. Хотите быть Его, становитесь евреями. Кстати, есть такое увлечение сегодня в христианском обществе. Становится популярным, хотя, на мой взгляд, довольно маргинальное.
0: Это как это получается? Люди что, едут в Иерусалим или едут в Израиль? И что там?
1: Сегодня,
0: нет. Что они там делают?
1: Сегодня просто чисто формально надевают на себя одежды, похожие на иудейские. В общем-то, смотрят за еврейской культурой, ну и стараются ею подражать. Вот. Я думаю,

0: по земле блуждали. Как будто...
1: В вопросе есть несколько вопросов. Дело в том, что на каждый из них есть определенный ответ. Отменяет ли Новый Завет Ветхий? Нет. Но человек, живущий в Новом Завете, не принадлежит уже Завету Ветхому. Потому что Новый Завет в смерти и воскресении Иисуса Христа. Вступивший человек, вступивший в Новый Завет, принявший Новый Завет, освобождается от обязательств Ветхого Завета. Вот это очень важный момент. И живет по заповедям Нового Завета. Он живет уже как член тела Христова, совершенно иное качество жизни. Но Новый Завет, Ветхий Завет остается. Он не выбрасывается на свалку истории, он становится... большим инструментом назидания и исторической ценности, и духовной ценности. Но, тем не менее, мы не живем по закону Ветхого Завета. Для этого нужно жить в совершенно иной среде.
0: Но ведь евреи живут, и они хотят, чтобы это работало, правильно я понимаю?
1: Они живут. Почему? Потому что они иудеи, потому что вот у них, наверное, есть такое право, возможность, обязательство, как они считают, ну и потому что не принимают Нового Завета. Что касается гонений на иудаизм, вот, то я скажу так, кто-то связывает это с той фразой Христовой: «Сей оставляется вам дом ваш пуст». Вот, когда, по сути дела, Бог оставляет им храм, ну и, в общем-то, их государство для того, чтобы они сами, ну, как-то уже жили и решали свой вопрос. Но апостол Павел, он пишет еще, что Бог заключил их вне послушания. То есть у них были проблемы с остальным миром до времени. Собственно, что и произошло. В 48-м году государство было восстановлено. Собственно, и в этом есть некий божественный замысел. Мы не будем ни на кого накладывать какой-то вины. И вот это, мне кажется, мнение это им за то, что они Христа распяли. А нам что тогда за то, что Христа мы распяли? Мы ведь те самые беззаконные, руками которых они распинали Христа. Мы все повинны в его смерти, если с такой точки зрения говорить. Но, как написано, Бог всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. А вот и Олег Дмитриевич подошел.
2: Привет. Аминь. Приветствую всех. Доброе утро.
0: Что, может быть, мы сделаем паузу на новости?
1: Давайте.
0: И вместе с Олегом Дмитриевичем мы уже продолжим тему.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Россия – уникальный пример страны, которая, успешно развиваясь, не отказывается от своих религиозных убеждений и веры, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. В воскресенье Путин в Кремле встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с именинами. По милости Божией, сегодня Россия не теряет своих религиозных убеждений, веры. Не хочу ни с кем сравнивать нашу страну, но это уникальный пример цивилизованного развития современной страны, которая не отказывается ни от прошлого, ни от традиций, ни от своей веры, одновременно развивает науку, искусство, спорт и все то, что развивают другие страны с не меньшим, а даже чаще всего с большим успехом. И, конечно, в этом ваш огромный вклад как руководителя нашей страны, сказал патриарх Кирилл. Первая в России магистерская программа по направлению подготовки международные отношения со специализацией в области религиозной дипломатии будет запущена в Высшей школе юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ в партнерстве с общецерковной аспирантурой и докторантурой имени Кирилла и Мефодия. Об этом сообщил ТАСС секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Сергий Звонарев. Новая программа «Религиозная дипломатия в многополярном мире» станет первой в России магистратурой со специализацией в области религиозной дипломатии. Он отметил, что программа состоит из нескольких тематических блоков, ее фундамент – подготовка в сфере международных отношений и дипломатической практики. Трагедия в Индии. Вооруженные боевики безжалостно расстреляли троих баптистских пасторов прямо на трассе. Они возвращались с богослужения. Трагический инцидент произошел в округе Кангапокпи 13 мая текущего года. Вооруженные боевики обстреляли два автомобиля с безоружными священнослужителями. Лидеры общины возвращались домой после участия в крупном религиозном съезде. Погибшие являлись

0: руководителями местной ассоциации церквей и активно занимались миротворческой деятельностью. Еще 4 христианских лидера получили тяжелые огнестрельные ранения. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в исследовательский институт госпиталей Шиджа в городе Имфал. По оценкам медиков, их лечение обойдется примерно в $5000. Международное объединение «Объединенные библейские общества» объявило о начале нового этапа своей миссии, отметив 80-летие организации принятием специальной декларации о будущем распространении Библии среди молодого поколения по всему миру. Юбилейные мероприятия прошли с 6 по 11 мая в столице Индонезии Джакарта. В них приняли участие представители библейских обществ со всего мира как очно, так и онлайн. Во время встречи была представлена декларация под названием «Библия для завтрашнего дня. Глобальное обязательство перед будущими поколениями христиан». Сегодня в состав Содружества входят 156 библейских обществ, работающих более чем в 240 странах и территориях. В США все больше протестантов признаются, что окружающие люди могут даже не знать о том, что они являются христианами. Об этом говорится в новом исследовании организации LifeWave Research. Исследование под названием «Жить без стыда 2025» стало частью более крупной программы по изучению духовной зрелости протестантов в Америке. Специалисты опросили 2130 прихожан протестантских церквей в марте прошлого года и попытались выяснить, насколько верующие готовы открыто говорить о своей вере. Согласно результатам, 30% протестантов согласились с утверждением: «Многие люди, которые знают меня, не знают, что я христианин». Это значительно больше, чем раньше. Для сравнения, в 2013 году так отвечали только 14% опрошенных, а в 2019 – 20%. Таковы были наши новости на этой неделе. Новости, взятые из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
1: Радио Пилигрим. Друзья, мы сегодня говорим все-таки о благовестии, о двух подходах, о Евангелии от Матфея. Вот я здесь начал мысль такой, Олег Дмитриевич. Бог не просто так призвал апостола Павла. Нужно было сдвинуть благовестие, если так сказать, с застывшей такой точки, с пьедестала, с Иерусалима, отправить дальше туда, в мир.
2: Мы видим, что Бог прилагал усилия для этого. Усилия, по работе с Петром. Как Бог менял менталитет Петра, помнишь, да?
1: Да.
2: Он не хотел выходить за пределы Иудеи. Но когда он находился там в определенном месте, помните, был ему сосуд с неба. И этот сосуд означал, что то, что Бог почитает чистым, и то, что Бог очистил, не почитай нечистым, имеется в виду: иди к язычникам, он говорит, я с язычниками не общаюсь, это для меня закрытая тема. Он говорит, нет, иди и общайся. И тут он идет, конечно, в дом Корнилия, помнишь?
1: Да.
2: И Корнилий слушает слово, и они получают дары нового языка, как знак рождения свыше, получение Духа Святого. Он говорит, кто запретит креститься водой тем, которые, как и мы, вначале были крещены Духом Святым. Помните? То есть этот перелом необходим был для того, чтобы Петр все-таки согласился, что надо идти к язычникам, язычники тоже, Бог желает им спасения и так далее. В принципе, к этому решению приходит Иерусалимский собор в 15 главе Деяний апостолов. Там уже и Павел, и Варнава, все и иудействующие, те, которые говорят, надо исполнять закон, они там встречаются, и апостолы принимают решение. Сейчас мы хотим прочитать текст, который называется в нашем окружении «Великим поручением». И обратите внимание, что обычно мы его читаем с 19 стиха. Евангелие от Матфея, 28 глава, с 19 стиха. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сие с вами во все дни до скончания века». И, конечно же, стоит поговорить о том, что Матфей, евангелист, иудей, я бы так сказал, до мозга и костей, он пишет иудейской аудитории. Ключевая его идея, его Евангелие – это Царство Небесное и то, что Иисус Христос является царем этого царства. Мы, в принципе, это знаем. И иудеи рассеяния должны были эту весть принять. Он очень хорошо объясняет нам, кто такой Иисус Христос и что такое царство. Но вот здесь вот, и так идите и научите все народы, обычно мы читаем с позиции греческой логики. Мы с вами, русские люди, мы с вами воспитаны на греческой логике. На Платоне, на Сократе. Хотя мы даже не осознаем этого, но мы мыслим, как люди, я не знаю, греки древние. Для нас логика, причинно-следственная связь – это ключевой подход к пониманию любого текста, например. Да? У нас есть подлежащее, сказуемое и так далее, дополнение. Вот. У нас должна быть четкая логика. И четкая логика, которая здесь прослеживается, с 19 стиха, обратите внимание. Итак, идите, научите. Вот в русском языке основным глаголом как будто бы здесь выступает слово «идите». Да? Но на самом деле это деепричастие. А глагол «учите». Основной глагол этого текста – это «учите».
3: «Идя, научите».
2: Вот здесь вот как раз-то идея «учите», а как? «Идя», «крестя» и «уча». Вот три момента. Вот. «Идите», «учите», «идя». И вот когда мы говорим, когда в тексте говорится «идите, уча», это значит, что я должен занять активную позицию, я должен выйти и начать двигаться. Я не могу просто сидеть дома, и вот вы сегодня говорили, да, даже никто не знает, что я христианин. То есть люди не занимают, христиане не занимают часто активную позицию. Они не говорят о том, что они христиане там на рабочем месте, в окружении друзей они дружат, и не говорят, что они христиане. Но вот здесь как раз-то апостол Матфей призывает и говорит: ребята, невозможно быть свидетелем Иисуса Христа, невозможно выполнить великое поручение, если ты не занимаешь активную позицию, если ты не идешь. Ну, из западных книжек пришло нам такое выражение «выйти из зоны комфорта». Слышали такое? Да? Я сейчас живу на окраине города Краснодара. И у меня сейчас люди заняты сельским хозяйством. Ну, я утрирую, конечно. Все активно сажают сейчас там деревья, кто-то кустарники, соседи кто-то ваши. Еще. Соседи. Моя жена туда попала, в эту секту. Я считаю, что это секта. Потому что она, как только соседка делает клич и говорит: я привезла новые саженцы, все, понимаешь, у нее дома столпотворение. Я говорю: Таня, куда, некуда сажать, у нас 6 соток засажено уже, все. Нет, дорогой, я не могу, понимаешь? Вот секта — это когда ты не хочешь, ну, не можешь, но идешь, понимаешь? Вот она попала в эту секту. Я говорю, а многие люди, особенно которые живут в деревне, они попадают в какую секту? Летом их в церкви не увидишь. Почему? Они в огороде, все, полив. У меня была, я был пастырем в станице Динской, была бабушка, тетя Валя, казачка, потомственная. Я говорю: тетя Валя, почему у вас нет в воскресенье в церкви? Что случилось? Она говорит: Олежек, дорогой, мне же надо поливать с утра. Ты не понимаешь, огород — это мое все. И вот понимаешь, когда что-то больше, чем благовестие, когда что-то больше, чем общение с Богом, это проблема. Ты не занимаешь активную позицию, ты занимаешь активную позицию в чем-то другом, в огороде, там, я не знаю, в саженцах, еще каких-то. Но ты не занимаешь активную позицию в благовестии, и это проблема. Поэтому идите и научите. «Идите» или «идя, учите» – это активная позиция, которую должен занять каждый христианин. Второе – «крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Сегодня для нас крещение – это как символ посвящения, глубокого посвящения Богу. Да? Вот каждый человек, который крестится, он делает это уже осознанно. В те времена чуть-чуть по-другому понимали. Для них крещение и покаяние – это был одномоментный акт. Это был момент, когда человек, сразу же каясь, посвящал себя Богу. Вот. И уча их соблюдать все, что я повелел вам. Вот. Я не знаю, как мы читаем Библию. Я бы рекомендовал читать Библию и находить там конкретные повеления. Что Бог, вот Иисус Христос, в частности, в Новом Завете, повелевает нам исполнять. И записывать. Я вот членам церкви своей говорю: братья, сестры, дорогие, ведите записную книжечку и записывайте, когда читаете Библию, повеление, которое дает нам Бог в Писании. и старайтесь исполнять эти писания. Вы найдете в Новом Завете очень много повелений Иисуса Христа. И если вы в точности будете практиковать их, то, конечно же, вы будете становиться более духовно зрелыми. Вот это вот такой вот это греческий подход, греческое мышление, к которому мы привыкли, для нас очень понятно. Вы заметили, что здесь практически три пункта проповеди нарисовались. То есть предметом является делание учеников, тема «Как делать учеников?» и каждый пункт — это ответ на вопрос «Как делать?» Как делать? Идя, второй пункт, крестя, и третий — уча соблюдать все, что я повелел вам. Видите? Вот она, гомилетика, выстроилась. Но все было бы очень просто, да, и мы обычно, я большинство проповедей, практически все проповеди, которые слышал на этот текст, они следуют именно этой логике. Логики.
3: А эта логика, она неправильная?
2: Нет, я бы не сказал, что неправильная. Что-то есть загадочное у Матфея, и я сейчас покажу это. Дело в том, что многие проповедники, не скажу, что все, упускают, что прямая речь Иисуса Христа начинается не в 19 стихе. А где?
3: В
2: 18. Итак, и приблизившись, Иисус сказал им, и вот двоеточие, у нас должно по правилам русского языка здесь быть кавычки, да? «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Обратите внимание, когда он говорит о себе, он говорит «дана мне всякая власть на небе и на земле». И здесь есть параллельное высказывание «и сей я с вами во все дни до скончания века». Заметила? То есть вот эти две параллели, ну, мы называем, что это хиазм, хиастической структурой. Вот. Первая и последняя строка, они связаны с собой логически, и они говорят об одном. Бог, Иисус Христос в частности, говорит, я, давая вам поручение, обещаю вас обеспечить безопасностью, своим присутствием. Смотри, власть вся у меня, поэтому идите и выполняйте великое поручение. И на небе, и на земле. То есть абсолютная власть на небе и на земле – это миризм, который говорит о том, что вся власть, то есть не только на небе у него власть, или не только на земле, и на небе, и на земле. Я с вами во все дни до скончания века. Это мотив. Я мотивирован идти и выполнять великое поручение, потому что Бог всегда со мной, и Он дает мне власть. Вот у меня один... Братик говорит, мы стояли возле больницы, раздавали Новые Заветы. Вот. И подходит священник в рясе там, и так далее. Говорит, а ну объясните, вы что здесь делаете? Уходите отсюда, это не ваша территория, уходите отсюда. Кто вам дал право? Какой властью вы это делаете? Они говорят, ну властью Иисуса Христа. Он, да? Ну дайте мне тоже. И, короче, взял у них Новые Заветы и пошел раздавать тоже в больницу. Приходит, я все раздал, дайте мне еще. Батюшка понял, что люди делают это не для себя. Они не призывают какую-то конкретную церковь. Они призывают людей познакомиться с Иисусом Христом. И когда ты понимаешь, что ты обязан это делать, потому что Бог тебе дает власть, тогда ты действуешь смелее. Не потому что ты делаешь это от себя, а потому что ты делаешь это по поручению, с властью того, кто тебе дал это поручение. И обратите внимание, что в 20 стихе говорится «Я с вами во все дни до скончания века». То есть вот эта власть, она будет присутствовать с нами до конца, до пришествия Иисуса Христа. Поэтому мы должны вооружиться этим мотивом. Бог обладает абсолютной властью. Бог меня посылает. Бог всегда рядом со мной. Я должен это делать. Понимаешь? Я уже принимаю это как великое поручение для себя и обеспечен его властью. За моей спиной стоит Христос, и он меня побуждает. Мне кажется, что это очень сильная вещь, когда Бог говорит, я обеспечиваю тебе безопасность своим присутствием. Вот. Мы теперь сужаемся к центру. Есть еще две вещи, которые здесь говорят о том, как это делать. А вот как... Здесь говорится, научите все народы, и обрати внимание, в 20 стихе, уча их соблюдать. Видишь параллель? Научите и уча. То есть распространение Евангелия происходит путем не только благовестия рассказать людям о Христе. Я должен озаботиться тем, чтобы передать учение. Обратите внимание, с чего начинается Евангелие от Луки, помните?
3: Я не помню.
2: Первую книгу, ну, он говорит, я пишу тебе Феофил, помнишь? Вот, подробно о событиях, которые происходили между нами, для того, чтобы ты знал и был твердо наставлен в учении, о котором мы говорим. Mm-hmm. То есть учение, понимаешь? Человек должен не только услышать его, он еще должен быть наставлен в учении Иисуса Христа. Поэтому распространять учение, учить, делать человека учеником Иисуса Христа. Ну и мы знаем, да, историю в Деяниях апостолов описывается, как ученики в Антиохии собирались целый год, помните? И там у них была библейская школа. И они сами начали себя называть, помните?
1: Христиане.
2: Они начали называть себя христианами. Ученики впервые начали называть себя христианами в Антиохии. Представляете себе? Ученики начали называть себя христианами в Антиохии в первый раз. То есть христианин – это тот, кто похож на Христа. То есть целью учения является быть похожим на Иисуса Христа. И, конечно же, вот недавно я тоже поделился вот этой мыслью. Один студент мне спрашивает: «Олег Дмитриевич, а в центре хиазма должна же быть какая-то ключевая идея, на которой делает акцент автор, она и является главной. Какая здесь главная идея, Аля, как ты думаешь?»
3: Главная идея
2: вот этого хиазма, видишь?
3: 20-го.
2: Мы начали с того, что, помнишь, дана мне власть, я с вами, раз. Потом сужаемся, учите, уча, два. И в центре что-то еще находится, самое главное.
1: Соблюдать?
2: Нет. Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Так вот, идея крестя, мы знаем, да, это греческое слово «баптидзо», откуда появилась деноминация «баптисты», вот, погружение. Но это не только погружение в воду, это погружение в Иисуса Христа. Об этом Павел в Римлянам, помните, говорит: «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Человек погружается в особые отношения со Христом, потому что Христос проникает в них. И обратите внимание, если вы выпишете из всех посланий Павла, Петра, и вообще посланий Нового Завета, фразы «во Христе», «со Христом», «Христос в вас», понимаешь? Их будет очень много. Почему? Потому что это и есть смысл великого поручения. Великое поручение дано нам для того, чтобы мы познакомились с Троицей, со всей Троицей Божественной, с Троицей через взаимоотношения со Христом. И я еще раз возвращаюсь к этой картине, иконе, если хотите. Вот, Троица Рублева, помните? Вы знаете, в каком веке Рублев написал свою Троицу?
1: Ну, это где-то примерно 16-й.
2: Это 16 век. Знаете, кто правил тогда на Руси?
1: Ну, царь Иван Грозный.
2: Иван Грозный. А что в это время происходило в Европе?
1: А в это время в Европе Олег Дмитриевич экзаменом устроил. Ну, реформация.
2: Реформация. Я больше скажу. 40-летняя война в Германии была. Благодаря реформации. Так вот, представьте себе, монах, который писал иконы, расписывал храмы, он, читая Библию, понял, что центром или смыслом Евангелия является взаимоотношение с Богом, но он так построил свою картину. Картина, кстати, о том, что три ангела приходят к Аврааму, помните? Угу. Там, кстати, дубок где-то там, да. Где-то там Авраам наверняка под дубом сидит в дубраве Мамре. Вот. И приходят три ангела, и между ними стоит чаша. И если вы возьмете, вот, Аль, тебе как художнику, наверное, это было бы интересно, посмотрите на силуэт этих ангелов, их силуэт вырисовывает чашу. Внутри силуэт вырисовывает чашу. Стол, на котором стоит чаша, вырисовывает чашу. Подстолье тоже чаша. То есть он через визуальный образ чаши нам постоянно говорит одно и то же. Чаша, чаша, чаша. А что это за чаша? Это чаша пролитой крови Иисуса Христа. Это Евхаристия, это жертва Иисуса Христа. И он нам говорит, вы не можете познакомиться с Богом, войти в общение с Богом никаким другим образом, как только через жертву Иисуса Христа. И мы знаем, да, сам Христос говорит, я дверь овцам, и никто не приходит к Отцу, как только через меня. И нет другого имени под небом, уже нам в Деяниях апостолов говорит апостол Петр. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Вот это Евангелие, которое мы с вами читаем, и великое поручение, говорит нам о эксклюзивности Благой Вести, потому что она рассказывает нам о единственном, уникальном и неповторимом пути, которым должен пройти человек, чтобы иметь взаимоотношения с Богом. Сегодня многие люди говорят, религий много, все они похожи, как восхождение на великую гору к Богу. Можно прийти к Богу и такой религии, и такой эзотерика и так далее. Нет, дорогие мои, есть только один путь к Богу. Путь через взаимоотношения со Христом, веру во Христа. И тогда Христос поселяется в человеке, и человек получает общение с Отцом и Сыном и Святым Духом. Эту истину воспринял Павел. Обратите внимание, что Павел всегда свои послания подписывает. Подписывает определенные фразы. Алечка, какой?
3: Я не помню.
2: Фраза называется «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога, Отца и общение Святого Духа со всеми вами». Обратите внимание, он заканчивает послание, постоянно обращая наше внимание на взаимоотношения с Троицей. И у каждой Троицы есть уникальное свое дело, которое оно выполняет в спасении человека. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Писание говорит, что благодать и истина произошли, помните, через Иисуса Христа. Закон дан через Моисея, а благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Любовь Бога Отца, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И общение Святого Духа. Когда ты попадаешь в церковь, вот люди по-разному воспринимают свое присутствие в церкви. Я когда вспоминаю Давида, Давид говорит, возрадовался я, когда мне сказали, пойдем в дом Господень. Почему возрадовался? Почему некоторых людей радует, когда они приходят в дом Божий? А некоторые, ну, могут проспать там, прийти позже, я не знаю еще. Как вы думаете? Почему такая разница?
3: Заелись. Не, ну правда, люди, которые этого лишены, они, у которых нет большой церкви, куда они могут приходить, они бы бежали с радостью на собрание, если бы у них была такая возможность. А те, кто в этом постоянно находится, и они уже не ценят.
2: Дело в том, что те люди, которые воспринимают, и, ну, я не люблю слово «чувствуют», но переживают присутствие Духа Святого в церкви, в этом коллективном поклонении и служении Богу, они жаждут этого, они хотят быть в церкви, потому что они хотят присутствия Бога, присутствия Духа Святого. Общение Духа Святого там, где двое или трое собираются во имя Его, во имя Христа. Когда церковь собирается, Дух Святой мощно действует через проповедь, через песнопение, через общение. И это блаженство, это радость. А те люди, которые не испытывают этого блаженства, это либо люди, которые пренебрегают действием Духа Святого в своей жизни, а может быть, это и просто невозрожденные люди, понимаешь? Поэтому тот, кто стремится к церкви, в церковь, он, скорее всего, возрожденный человек, и он наслаждается этим присутствием, потому что Бог говорит в общении. Через это духовное общение сам Бог присутствует и говорит Духом Святым. Поэтому вот нас, цель этого великого поручения – научить людей близким отношениям с Богом, с Троицей, через жертву Иисуса Христа. Вот оно, великое поручение. Видишь, уже чуть-чуть с еврейской логикой.
1: Хорошо, а какой тогда другой подход?
2: А другой, я уже сказал, первый подход – это греческая логика. Делайте учеников, идя. Вот она, причинно-следственная связь, видите? Это четкий линейный подход. А здесь используется хиазм. В принципе, это об одном и том же. Нельзя сказать, что здесь есть какое-то противоречие. Нет. Но, на мой взгляд, вот этот подход через рассмотрение текста, ну, как хиастическую структуру, он, мне кажется, чуть-чуть более глубокий. Вот.
1: Ну, он более глубокий, он более широкий. Но, тем не менее, сегодня существует, наверное, два подхода у евангелистов. Одни считают, что нужно просто благовествовать, а другие считают, что нужно, ну, строить церковь. Лучше пусть немного, но крепко. А другие говорят, ну, а, собственно, идем, разбрасываем семя, а Бог уже знает, вырастить где и кого.
2: Ну, апостол Павел, помнишь, в послании к Коринфянам часто говорит, не называйте, да, себя Павлами, Павловыми, да, Аполосовыми, да. Я, говорит, вижу между вами разделение. Одни говорят, я Павлов, я Аполосов. Нет, что Христос разделился? Нет, вы Христовы. Вот. И поэтому один сеял, помните, другой поливал, третий пожал. И то же самое Христос тоже говорит. Помните, когда они самарянку встретили, ученики пошли в город, потом вернулись, увидели, что самарянка обратилась. И он говорит, в этом случае справедливо высказывание. Один сеял, а другой пожал. До вас сеяли кто? Пророки сеяли. Сеяли служители, там, писатели, деяписатели. А вы пожинаете. Почему такое количество каялось? То 3 тысячи, то 5 тысяч. Это люди были подготовлены. Кто сеял в них? Они читали Слово Божие, понимаешь? Они, уже кто-то посеял. То же самое и здесь. Конечно же, евангелисты, они сеют. Но приходят те на их смену, например, пастыри, либо учители, которые потом берут это семя, которое начинает произрастать, а появляются же вопросы, да? И пастыри, евангелисты, служители, не евангелисты, а и учители, они начинают объяснять. И эти люди становятся более зрелыми, духовными христианами. Поэтому и один, и другой подход, они не противоречат, они действуют вместе. Один сеял, другой взрастил, третий пожал. Сейчас из одной церкви, небольшая церковь в Армавире, девочка выходит замуж за нашего брата. И они у нас будут членами церкви. И пастор в огорчении таком, что она очень активный служитель, Young Life, и она уходит, перейдет к нам в церковь. Я говорю, ну, нам придется ее сразу поставить на замечание. Вот он говорит, а почему? Я говорю, потому что не я их буду сочитывать, а ты. Ну, это шутка пасторская. Аля, спокойно. Это пасторская шутка. А он мой ученик, пастор этот, да. И он говорит, давайте так, поменяемся. Вы крестите, а они остаются у нас. Ну, слава Богу, все по Писанию. Жена уходит к мужу, и муж будет в нашей церкви. Еще одна активная семья появляется у нас.
3: А у вас сердце болит за таланты, которые из церкви утекают?
2: Ты знаешь, чаще раньше болело. Особенно, когда члены церкви, хорошие, зрелые, переходят в другую церковь вообще, в принципе. Это всегда больно, особенно если ты дружишь с ними, если они активные и так далее. Вот. А с другой стороны, пути Господни неисповедимы. Надо к этому... Я с годами научился к этому проще относиться. И я никогда... В редких случаях человек переходит с замечанием, потому что с проблемами уходит. А чаще мы благословляем, мы приглашаем его выйти вперед перед церковью и благодарим его, благословляем и семью, если переходит. Мы благословляем, они с миром переходят.
1: Ну, вот здесь как раз хороший вопрос. Можем ли мы рассматривать всякое перемещение, да, любое движение человека, как некое благовестие? Вот переезжаешь ты... Это ты не просто жить переезжаешь. Ты переезжаешь, как написано, учите, пойдите, крестите, вот, научай и так далее.
2: Ну, у нас есть хороший опыт. У нас миссионеры уезжали, например, на начало новой церкви в Санкт-Петербург. Переехали. и там основали церковь.
1: Ну, это миссионеры, да. Это направленное служение. А если человек просто переезжает, вот он просто меняет место жительства.
3: Идите, но без научите.
1: Вышла замуж, просто купил квартиру, там, уехал по какой-либо другой причине.
2: Очень редко люди воспринимают смену места жительства как способ благовестия или повод к благовестию, к сожалению. Мне кажется, что мы, может быть, и говорим, но мало до людей доходит, что вся жизнь – это наше благовестие. Где бы ты ни был, на любом месте, ты представляешь Иисуса Христа, ты представляешь Бога, ты Его представитель здесь на земле. И тебе необходимо рассказывать людям о Христе, свидетельствовать им о Христе. И иногда не один раз, а 10. Я своей жене говорю: дорогая, ты вообще благовествуешь на работе? Она говорит: ты знаешь, очень редко, потому что все знают, что я христианка и так далее. Я говорю: нет, надо время от времени опять и опять разговаривать, рассказывать.
1: Чтобы не привыкали. Ну, наверное, здесь интересный такой подход. Переезжаешь в другое место, купил квартиру, а на тебе ответственность благовествовать всем соседям.
2: Надо брать подписку. Знаешь, как раньше брали? На невыезде, а здесь подписку о выезде. Обязуюсь. По выезду, вот при выезде, да, правильно, наверное, будет сказать, обязуюсь при выезде рассказать Евангелие всем соседям, сделать за год 2 учеников, понимаешь? А потом отчет должен человек прислать в церковь, из которой он уехал. Вот это было бы благовестие, тогда можно всех отпускать.
1: А может быть, кто-то так и делает. Но я так думаю, что у Бога все наши дни записаны. Олег Дмитриевич, давай еще раз в конце повторим, в чем смысл этих двух подходов?
2: Итак, первый подход, он направлен на греческую аудиторию. И мы, кстати, так его и прочитали. Почему? Потому что у нас, если можно так сказать современным языком, прошивка греческая.
1: Но что он включает в себя?
2: Включает в себя определение или нахождение причинно-следственной связи в тексте. А причинно-следственная связь в тексте начинается с 18 стиха. Итак, после слова «итак», «идите и научите». И мы смотрим в оригинал, мы видим, что основным глаголом здесь является, ну, подлежащее – это «вы», которое подразумевается. «Учите» – это глагол. А потом «деепричастие». У нас появляется «деепричастие», и мы понимаем, что эти «деепричастия» – это и есть три пункта. «Учите», «делайте учеников как?» «Идя», «крестя» и «уча». Вот это вот греческая логика.
1: То есть первый подход – это «донесите им учение».
2: Не только донесите учение, конечно же, можно и глубже сказать, видишь, донести учение, мы понимаем, что это все-таки делайте учеников. Сделать ученика – это не просто рассказать ему Евангелие, это проводить с ним время, разъяснять истину.
1: Хорошо, а второй подход тогда?
2: Второй подход – хиазм, он основывается на 18 стихе, мы начинаем с 18 стиха, где начинается прямая речь. «Да нам не всякая власть». И мы видим параллельную идею «я с вами». И это является мотивом к благовестию. Бог говорит: я обладаю верховной властью, полной властью, и я буду с вами. Поэтому вы должны сделать следующее. А что именно? Опираясь на мою власть. Видишь, первый пункт – это моя власть. И он основывается на двух стихах. «Дана мне всякая власть, и я с вами». Второй пункт – что я должен делать? Я должен делать учеников как? Учить. Вот «учите» и «уча». Вот на этих двух словах мы видим, что здесь параллель. Слово «учите» и «уча» – однокоренные слова. Вот, значит, мне нужно передавать учение. И я задаюсь вопросом, а для чего, какова цель передачи этого учения? И здесь тогда третий пункт, он находится в самой середине. «Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Если под словом «крещение» подразумевать не просто погружение, там, в воду и так далее, то здесь речь идет о глубоких взаимоотношениях.
1: Познакомить их со Христом.
2: Со Христом, но не только со Христом, и с Троицей, в конце концов. Видишь, здесь не только на Христе акцент, здесь акцент на Троице. Это более глубже, понимаешь? Но с другой стороны, мы понимаем, что только через Христа мы можем войти в отношения с Троицей. Поэтому целью ученичества, целью великого поручения являются глубокие взаимоотношения с Троицей, с Триединым Богом. Вот цель этого хиазма. Поэтому и один, и другой подход верный. мы не можем сказать, что это неправильно, но кажется, что второй подход, он чуть-чуть более глубокий и сконцентрирован на Троице, на учении, на близких отношениях с Богом.
3: Хорошо. Друзья, наше время подошло к концу. Спасибо, что были с нами, за ваши комментарии и за вашу поддержку в этом месяце. На сегодня мы с вами прощаемся. Всем пока.
2: С Богом. До свидания.
4: Вы слушаете радио.
5: Вы слушаете радио Пилигрим.
6: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
7: Пусть узнают все соседи.
6: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru

0: Псалом 23. Господни, небо и земля, во всей вселенной мироздания, Бог удостоил созидания моря и реки и поля. О, кто взойдет на гору Божью, святой тропою узкой, длинной? Лишь тот, чьи руки не повинны, кто не божился людям ложью, получит кто благословенья и милость вечную от Бога. Лишь тот, чья праведна дорога, кого не праздны устремления, кто исправляет грешных нравы, и у кого так сильны длани, Господь могущественный в брани, Он царь царей небесной славы. Врата скорее поднимите, верхи железные и главы, идет в Иерусалим царь славы. Скорей на площадь выходите, среди пространства и светил Господь, царь славы, Бог всех сил.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Уганда. Страна, богатая своей природой, чего только стоит невероятной красоты озеро Виктория, в котором берет свое начало великая река Нил. Национальные парки, в которых обитают жирафы, бегемоты, львы и гориллы, мечтает посетить любой путешественник, побывавший в Африке. Уганду так и называют – африканская жемчужина. Также прекрасна и национальная кухня страны. В жаркой стране с множеством пальм странно было бы не есть их плоды – бананы, которых существует более 20 разновидностей. Их и жарят, и парят, и варят, и делают из них напитки. Не обходят стороной уганцы и зерновые. Рис и кукурузу также едят картофель, ямс, бобы, зелень и фрукты. Но королевой стола считается маниока, или, как его называют в Уганде, маниок. Хлеб готовят на сковороде. Это традиционные лепешки чапати, которые делают из пшеничной муки, воды и соли. Подают их обычно завернутыми в газету, чтобы человеку, который их купит, не нужно было мыть руки. Пошо – это главное блюдо кухни Уганды. Оно состоит из мелко измельченной белой кукурузной муки, смешиваемой с кипящей водой, пока она не станет твердой. Это тяжелая пища, которая, однако, очень ценится здесь за ее способность утолить голод. Лювомбо – это мясо, запеченное в банановых листьях. Оно одновременно и королевское блюдо, и довольно распространенное для приготовления, особенно в праздничные дни. Первоначально лювомбо было создано в 1887 году личным шеф-поваром короля Уганды Мванга II в конце 19 века. Матуке – вездесущее блюдо в Уганде. Это тушеное мясо обычно подается на завтрак. Лук, помидоры, перец, баклажаны, кабачки и зеленый перец объединяют в сковороде до образования густого соуса. К смеси добавляют зеленые овощи или бобы, затем очищенные зеленые бананы и воду. Тушеное мясо готовят до тех пор, пока бананы не станут нежными и не пожелтеют. Каждое племя, эпоха и существовавший режим правления привели к тому, что культура Уганды впитала в себя чужие национальные ценности. Страна может гордиться роскошными национальными костюмами, танцами, оружием и общественным укладом и оригинальными мотивами кампальского звучания. Брачные традиции в стране остаются неизменными в течение уже долгого времени. В Уганде семья жениха обязательно дает выкуп за невесту. Как правило, это мелкий или крупный скот. В случае развода семья невесты обязана его вернуть. В связи с таким положением вещей разводы в Уганде случаются крайне редко, потому что никому не хочется лишаться своего имущества. Брак считается общественным долгом и жизненным ритуалом, участие в котором обязательно. Тот, кто не подчиняется этому требованию, считается мятежником, преступником и проклятием для общины. Брак и продолжение рода – единый процесс. Одно не может существовать без другого. После того, как семьи договорились о браке, невесту запирали в доме, освобождая ее от всей домашней работы. С этого момента и до самой свадьбы она должна была сидеть дома и плести корзины. Такое занятие считалось легкой и безопасной работой. Жениха тоже очень берегли. Ему запрещалось пользоваться ножом и другими режущими предметами, выполнять тяжелую работу, обрезать деревья и даже переходить реку. Такие предосторожности соблюдались неукоснительно до самого момента свадьбы. А уж гуляли на торжестве по нескольку дней с обязательным привлечением священников. Самая популярная религия Уганды – христианство. Причем соотношение приверженцев католической и протестантской веры одинаково. Мусульман немного, всего 12%. Уганда является многонациональным государством. В ней проживает огромное количество племен и разных народностей, которые в большей степени являются сторонниками язычества, анимизма и шаманства. Христианские религиозные организации в основном занимаются благотворительностью, участвуют в развитии образовательной и медицинской инфраструктуры и пользуются значительным авторитетом среди населения. Однако не проявляют заметной политической активности, кроме попыток привлечения дополнительного внимания к гуманитарным проблемам. Угандийцы – это прям инопланетяне, жизнерадостные, открытые и всегда улыбающиеся. Они не побегут за туристом, предлагая местные сувениры, но обязательно засмеются и помашут рукой, называя тебя «маунгу», что значит «белый».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».
2: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой. И он часть меня, мой голос как твой, и он часть тебя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В условиях информационных войн и размывания традиционных ценностей Россия должна вспомнить урок Куликовской битвы, которая была не столько военным триумфом, сколько большой победой духа. Об этом заявил президент научно-образовательной теологической ассоциации, ректор Московской духовной академии, наместник Свято-Троицкой Сергиева Лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл Зинковский на открытой лекции в Московской духовной академии. В сражении на Куликовом поле, напомнил епископ Кирилл, был важен сам факт противостояния агрессии, казавшийся невозможным в условиях политического и духовного разлада. Сам факт того, что мы можем противостоять, объединиться и дать отпор после двух веков рабства, это была большая победа духа, подчеркнул он. В Москве состоялся очередной съезд Российского союза евангельских христиан-баптистов. В его работе приняли участие 450 человек. Делегаты официально подвели основные итоги религиозной деятельности за последние годы. Они также обсудили важные вопросы духовно-дипломатического служения. Участники крупного мероприятия направили официальное коллективное письмо российскому лидеру. Верующие рассказали главе государства о главных результатах своей встречи. На заседаниях съезда новым девизом объявили «следование Слову Божьему». Баптисты отметили важность празднования юбилея синодального перевода Библии. Религиозная организация выразила искреннюю благодарность руководству страны за помощь. Администрация президента помогла вернуть верующим историческое здание в Санкт-Петербурге. Появилась информация о том, что, возможно, в 2027 году международный евангелист Франклин Грэм проведет фестиваль в России. Так прокомментировал епископ РосХВЕ Сергей Риховский переговоры, предположительно прошедшие на фоне фестиваля «Надежды» в Минске. «Я думаю, что следующий этап в следующем году будет либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге. Я верю, что это будет большой праздник, большое торжество Евангелия», – сказал лидер российских пятидесятников. По имеющейся информации, Франклин Грэм планировал провести фестиваль в Санкт-Петербурге в мае 2022 года, но из-за начавшейся СВО проект был закрыт. В столице Северной Ирландии, Белфасте, прошел масштабный марш за Иисуса, который собрал около 10 тысяч человек. Участники вышли на улицы города для совместной молитвы, поклонения и публичного свидетельства о своей вере. Мероприятие состоялось в субботу, 16 мая. Его организаторы сообщили, что марш объединил христиан из разных церквей и конфессий. Главной целью события было прославить имя Иисуса Христа в центре Белфаста. День начался утром в парке Орма, где для участников организовали время общения и отдыха. На территории работали фудтраки, были приготовлены напитки и различные активности для семей и детей. В Лондоне прошла конференция Revive 2026, посвященная будущему христианских медиа в эпоху искусственного интеллекта, дезинформации и культурных конфликтов. Мероприятие организовал христианский вещательный совет CBS в новой штаб-квартире радиостанции Premier Christian Radio. Одним из главных спикеров стал известный оксфордский профессор и христианский апологет Джон Ленокс. В беседе с телеведущим Джастином Брирли он рассказал о плюсах и опасностях искусственного интеллекта. Искусственный интеллект имеет две стороны. Он очень помогает во многих областях, включая христианскую миссию. Но существуют и огромные опасности, потому что он делает людей ленивыми. И это уже происходит, заявил профессор. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, как научиться быть с людьми и при этом не поступаться своими убеждениями. Я вспоминаю свои школьные годы в советское время. Меня самым невероятным образом захватывала русская литература. Я часто ловил себя на мысли, что мы воистину должны гордиться нашими достижениями, победами, целями, как страна, частью которой я себя втайне ощущал. Чем больше я погружался в произведения наших классиков, тем больше я становился патриотом своего народа. Юной душой уже тогда я отделял зерно от мякины. Меня тянуло народное и отталкивало советское. Когда зазвучал голос Высоцкого, Талькова, когда я стал читать произведения поэтов и писателей-диссидентов Шаламова, Набокова, Волошина, я много раз втайне присягал себе, что буду жить, как эти люди, которые, несмотря на непризнание и даже изгнание, не изменили своей родине. И не надо христианам бояться слова «родина». В этом слове, в этом корне наши родители, наша родословная, наш род, то есть мы, как люди. Слова «родина» и «народ» произошли от одного корня. Для меня всегда был памятным день победы над фашистской Германией, который отмечали ежегодно 9 мая. Пусть хоть теперь, будучи взрослым, я сознаюсь, что это был мой самый любимый праздник в году. В этот день всегда было много цветов, с раннего утра звучала музыка на маленькой аллее славы с памятником советскому солдату, который стоял в парке нашей сельской школы. Собиралось много народа. Все ученики школы выстраивали стройные ряды, а напротив, на стульчиках, садились ветераны войны. Это был единственный день в году, когда эти старые, изможденные тяжелой жизнью и сельским трудом мужчины и женщины надевали костюмы и вешали на грудь ордена. Говорились торжественные речи, вспоминали войну, плакали, дарили друг другу много цветов. До сих пор я помню слова этой песни. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшим таял уголек, были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей, дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе, пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах, этот праздник с сединою на висках, эта радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Мое сердце было готово выпрыгнуть из груди. И знаете, чего мне больше всего хотелось в эти минуты? В рядах между ветеранами сидел мой дядя Иван, старший брат моего отца. Он прошел войну до самого Берлина, имел награды, но был неверующим. Так было в то время принято называть людей, которые не посещали нашу сельскую общину. Так вот, мне всегда, из года в год, так хотелось подойти к нему, посмотреть в глаза и от всего сердца сказать огромное спасибо за наше безоблачное детство. Хотелось его поцеловать, крепко пожать ему руку, как воину-освободителю. Я его очень уважал. Но этого делать было нельзя. Он был неверующим. И вообще весь праздник был не наш. У народа были свои, а у нас свои праздники. Мы же не от мира сего. Мы продолжим эти размышления в следующей передаче. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Радио Пилигрим.

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 28 мая, и наша тема сегодня – «Не преувеличивайте правду о себе». И место Писания – книга Притчи 30:32, мощный стих. «Если ты в заносчивости своей сделал глупость, то положи руку на уста». Слово «глупость» или «заносчивость» является греческим словом, которое использовали в Септуагинте, переводе Ветхого Завета на греческий язык, для описания человека, который преувеличивает правду. Если вы преувеличивали правду о себе, преподносили себя и свои достижения, раздувая их, тогда, возможно, вам нужно научиться налагать руку на свои уста и проявлять сдержанность. Если вы принадлежите к числу тех, кто склонен преувеличивать, Библия говорит, что это глупо. Учитесь молчать. Дух Святой поможет вам в этом. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Драгоценные истины из греческого языка – новое ежедневное видеоободрение от пастора Рика Реннера. Всего 1.5 минуты в день обогатят и наполнят ваш дух. Сам Бог называет изучение Его Слова полезным. Ежедневное изучение Писания обязательно изменит вашу жизнь в лучшую сторону. Подпишитесь на ежедневное видеоободрение на сайте iGNC.org.
2: Радио «Пилигрим».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 28 мая. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. Мы живем в последние времена и убеждаемся в том, насколько полезно для нас послание Фессалоникийцам. Советую обязательно прочесть послание сегодня или завтра, и вы сможете увидеть, какие сильные слова сказаны в нем о последних днях. Написано: «Тайна беззакония уже в действии. Никогда раньше мы не видели столько беззакония, как в эти последние времена. И это не что-то иное, как действие тайны беззакония. Но тайна беззакония не может полностью проявиться, пока не будет взят удерживающий». Кто этот удерживающий? Что мешает беззаконию действовать? Это Божья Церковь, сила крови Иисуса Христа. Когда Церковь будет взята с этого мира, только тогда Антихрист сможет в полную силу действовать, но пока еще сила Господня здесь, и тайна беззакония не может развиваться и расти. Есть люди, противостоящие беззаконию, поэтому дьявол не любит верующих. Возлюбленные, Слово Божье говорит: если Бог за нас, то кто может быть против нас? Тайна беззакония действительно действует и умножается, но вы можете вооружиться Божьим Словом, святостью и советами Святого Духа. Да благословит вас Господь. Аминь.

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».
1: Минута назидания.
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 28 мая. Помогите. «Ибо я Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Книга пророка Исаии, 41:13. Даже если нам кажется, что мы успешно управляем собственной жизнью, в действительности мы не можем обойтись без Божьей помощи ни в одном деле. Его помощь необходима нам ежедневно. Часто требуется немало времени, чтобы люди осознали это. Нам нравится думать, что мы в состоянии справиться с любыми задачами самостоятельно. Однако Господь послал нам своего утешителя именно потому, что нам нужна помощь. Иисус непрерывно ходатайствует за нас, сидя по правую руку от Бога. Смотрите послание к Евреям 7:25, послание к Римлянам 8:34. Это говорит о том, что нам постоянно необходимо Божье вмешательство. В действительности, мы не способны самостоятельно справляться со всеми сюрпризами, что готовит нам жизнь. Даже если какое-то время нам удается контролировать происходящее, рано или поздно наступает кризис, и все начинает рушиться у нас на глазах. Это происходит, если мы полагаемся на собственную силу, а не на Божью помощь. У нас все может складываться хорошо, пока, как говорится, гром не грянет. Это могут быть семейные проблемы, смерть любимого человека, потери работы или чего-то другого, что имеет для нас ценность. В конце концов, обязательно настанет момент, когда мы осознаем свою зависимость от Бога. Если вы хотите жить так, как задумал Бог, то есть в праведности, мире и радости, смотрите послание к Римлянам 14:17. Признайте тот факт, что вам необходима помощь, и примите ее от Святого Духа, которого Бог специально послал для этой цели. Божье слово на сегодня. Признайте, что вам нужна помощь, и примите ее от Святого Духа. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
3: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В условиях информационных войн и размывания традиционных ценностей Россия должна вспомнить урок Куликовской битвы, которая была не столько военным триумфом, сколько большой победой духа. Об этом заявил президент научно-образовательной теологической ассоциации, ректор Московской духовной академии, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл Зинковский на открытой лекции в Московской духовной академии. В сражении на Куликовом поле, напомнил епископ Кирилл, был важен сам факт противостояния агрессии, казавшийся невозможным в условиях политического и духовного разлада. Сам факт того, что мы можем противостоять, объединиться и дать отпор после двух веков рабства, это была большая победа духа, подчеркнул он. В Москве состоялся очередной съезд Российского союза евангельских христиан-баптистов. В его работе приняли участие 450 человек. Делегаты официально подвели основные итоги религиозной деятельности за последние годы. Они также обсудили важные вопросы духовно-дипломатического служения. Участники крупного мероприятия направили официальное коллективное письмо российскому лидеру. Верующие рассказали главе государства о главных результатах своей встречи. На заседаниях съезда новым девизом объявили «следование Слову Божьему». Баптисты отметили важность празднования юбилея синодального перевода Библии. Религиозная организация выразила искреннюю благодарность руководству страны за помощь. Администрация президента помогла вернуть верующим историческое здание в Санкт-Петербурге. Появилась информация о том, что, возможно, в 2027 году международный евангелист Франклин Грэм проведет фестиваль в России. Так прокомментировал епископ РосХВЕ Сергей Риховский переговоры, предположительно прошедшие на фоне фестиваля «Надежды» в Минске. «Я думаю, что следующий этап в следующем году будет либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге. Я верю, что это будет большой праздник, большое торжество Евангелия», сказал лидер российских пятидесятников. По имеющейся информации, Франклин Грэм планировал провести фестиваль в Санкт-Петербурге в мае 2022 года, но из-за начавшейся СВО проект был закрыт. В столице Северной Ирландии, Белфасте, прошел масштабный марш за Иисуса, который собрал около 10 тысяч человек. Участники вышли на улицы города для совместной молитвы, поклонения и публичного свидетельства о своей вере. Мероприятие состоялось в субботу, 16 мая. Его организаторы сообщили, что марш объединил христиан из разных церквей и конфессий. Главной целью события было прославить имя Иисуса Христа в центре Белфаста. День начался утром в парке Орма, где для участников организовали время общения и отдыха. На территории работали фудтраки, были приготовлены напитки и различные активности для семей и детей. В Лондоне прошла конференция Revive 2026, посвященная будущему христианских медиа в эпоху искусственного интеллекта, дезинформации и культурных конфликтов. Мероприятие организовал христианский вещательный совет CBS в новой штаб-квартире радиостанции Premier Christian Radio. Одним из главных спикеров стал известный оксфордский профессор и христианский апологет Джон Ленокс. В беседе с телеведущим Джастином Брирли он рассказал о плюсах и опасностях искусственного интеллекта. Искусственный интеллект имеет две стороны. Он очень помогает во многих областях, включая христианскую миссию. Но существуют и огромные опасности, потому что он делает людей ленивыми. И это уже происходит, заявил профессор. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Здравствуйте, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор Церкви Слова Благодати. В программе «Библия говорит». Пастор Алексей, нередко у людей есть такая склонность болезни относить к каким-то духовным проблемам в человеке. Вот является

составляющих. Их можно разделить на две основных. Первое – это физиологическая составляющая, и второе – это духовная составляющая. Что относится к физиологической составляющей? Ну, во-первых, наследственность. То есть мы знаем, что люди по наследству приобретают определенные склонности к тем или иным формам осмысления себя, как люди чувствуют себя и как люди выражают себя. Есть люди, вот с детства он улыбается все время, а есть человек суровый, меланхоличный, склонный к депрессивному какому-то состоянию. И это даже не зависит от воспитания. Есть второй фактор, фактор воспитания. То есть, когда люди во время, когда человек растет, то его определенным образом относятся к ним, и у них вырабатываются определенные рефлексы, реакции на те или иные вещи, и это травмирует психику, так говоря. То есть это тоже естественные вещи, которые есть в жизни. Есть различные заболевания, физиологические заболевания. Например, когда человек имеет определенные гормональные расстройства. Но, может быть, это трудно назвать заболеванием, это, наверное, не совсем заболевание, но известно, что есть определенная цикличность в организме женщины, и в определенные периоды ей труднее справляться с эмоцией. Почему? Потому что в организме произошла перемена гормонов, достаточно сильная, что она влияет на ее эмоциональное состояние. Вот. Или же не только цикличность, а есть определенные реакции, связанные с родами, связанные с другими периодами, кризис середины жизни и так далее. То есть разные вопросы, в которых явно физиологический фактор присутствует. Есть травмы, когда человек пережил травму, и эта травма оказывает влияние на его мозг, на его способность контролировать себя и так далее. То есть это первая часть. И всегда во всех этих ситуациях присутствует духовная составляющая. То есть человек – это не только физиология, но это и дух. Это его разум, это его понимание Бога, это его понимание самого себя, это его понимание истины, это его понимание реальности окружающего мира. И поэтому, когда мы говорим о болезнях на нервной почве, то нам нужно здесь быть чрезвычайно осторожными. Чаще всего эти болезни имеют два источника, то есть часто у него есть какое-то физиологическое начало, и к нему добавляется, к сожалению, неправильная духовная реакция. Вот почему, когда мы говорим о том, чтобы как-то помогать таким людям, нам нужно оценивать эти два явления. Конечно, здесь нужен опыт, опыт пастырей, чаще всего опытных пастырей, которые могут в этом разобраться. Я вам приведу несколько примеров из Священного Писания. Вы помните, когда-то Илия, пророк, убежав от Иезавели, которая послала команду, чтобы убить пророка Илию, и он сидел у можжевелого куста, и он под можжевеловым кустом, и он просил себе смерти. Вот. И вот в той ситуации, это в третьей книге Царств описано, в той ситуации Бог посылает к нему ангела. И вот очень интересно, ангел не говорит ему сразу: поднимайся, и что ты здесь расслабился, давай-ка вперед, и у меня есть планы для тебя. Ангел дает ему поесть и дает ему поспать. То есть явно, что он заботится о том, чтобы он физиологически мог окрепнуть, потому что он был измучен, истощенный к этому моменту после всего того, что произошло. И затем мы видим, как это второй день повторяется то же самое, второй раз. И только после двух циклов вот этой стабилизации физиологической, потом тогда Бог говорит ему: знаешь что, вот пойдем-ка, и Бог проводит, показывает ему свое присутствие, и потом говорит. То есть он утверждает его духовно и потом говорит: вот задача перед тобою. И только в самом конце он исправляет его мышление. Он в самом конце говорит: кстати, то, что ты говоришь, что остался ты один, пророк, и все остальные пророки уже убиты, ты не прав в этом. У меня есть еще 7 тысяч человек, которые не преклонили своей головы, своей шеи перед пророками или перед Иезавелью. И поэтому вот это исправление, оно наступает –

0: Оно наступает, оно нужно, но оно наступает после физиологической помощи, после того, что Бог успокаивает его своим присутствием, после того, когда Бог говорит ему: «Я вижу тебя», своим сотрудникам, дает ему задание, и только в самом конце говорит: «Но я тебе хочу сказать, что у тебя есть основания думать по-другому».
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Читаем вместе.
1: Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии. Слово второе. Разве не знаешь в Евангелии притчу о 10 девах, 5 из которых, как не имеющие милостыни, хотя и не подвязавшиеся в детстве, остались вне брачного чертога? Были, как говорит Писание, 10 дев, 5 глупых и 5 мудрых. У мудрых был елей, а у глупых не было елея, поэтому их светильники стали гаснуть. Пришедшие к мудрым, глупые сказали: «Дайте нам елея из ваших сосудов». Стыжусь я и краснею, и плачу, когда слышу о деве глупой, краснею, когда слышу, что они названы так после столь великой добродетели, после подвигов девства, после того, как они возлетели телом на небо и соревновали вышним силам, перенесли жар и одолели пламя сладострастия. После этого они названы глупыми и справедливо, потому что, сделав великое, побеждены были малым. И пришли, сказано, глупые, и сказали мудрым: «Дайте нам елея из сосудов ваших». А они отвечали: «Не можем дать вам, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 8 по 9. И сделали они это не по жестокости и не по злобе, но по тесным обстоятельствам времени, потому что ожидали пришествия жениха. Были у глупых светильники, но в светильниках мудрых был елей, а у тех не было. Ведь девство есть огонь, а милостыня — елей, потому как огонь гаснет, когда не будет для него подливаться елей. Так гаснет и девство, когда не имеет милостыни. «Дайте нам елея, — сказали глупые, — из сосудов ваших». А мудрые в ответ им: «Не можем дать вам». Это сказано не по злобе, от страха, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, как бы нам, когда все мы стараемся войти, как бы всем не остаться вне брачного чертога. Пойдите лучше и купите у продающих. Кто же продавцы этого елея? Бедные, ради милостыни сидящие перед церковью. А за сколько продается он? За сколько хочешь. Цены не назначаю, чтобы ты не ссылался на бедность. Сколько у тебя есть, за столько и купи. Есть у тебя овол? Купи небо не потому, что небо дешево, но потому, что Господь человеколюбив. Нет у тебя и овола? Подай чашу холодной воды. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды ради меня, не потеряет награды своей. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 42. Предмет купли и продажи — небо. И мы не заботимся. Дай хлеб и возьми рай. Дай малое и возьми великое. Дай смертное и возьми бессмертное. Дай тленное и возьми нетленное. Если б была ярмарка, и на ней продавались бы дешево и в большом количестве съестные припасы, и многое можно было бы приобрести за малую цену, не распродали бы вы имущество, и, оставив все в стороне, не приняли бы участие в том торге? И вот где тленное, там вы показываете столько ревности. А где идет дело о бессмертном, там вы настолько нерадивы и беспечны. Дай бедному, и пусть сам ты будешь молчать, тысячи уст заговорят в защиту тебя, потому что милостыня восстанет и защитит тебя. Милостыня есть выкуп души. Поэтому, как перед дверьми церковными стоят сосуды, наполненные водою, чтобы ты мыл руки, так вне церкви сидят и бедные, чтобы ты омывал руки души. Омыл ты чувственные руки водою? Омой руки души милостынею. Не ссылайся на бедность. Вдовица и в крайней бедности ввела в дом свой Илью, и бедность не была для нее препятствием, но с великою радостью она приняла его, потому и получила достойные плоды и собрала жатву милостыни. Но, может быть, слушатель скажет: «Дай мне Илью». «Что, ищешь Илью?» «Господа Ильи даю тебе, и не питаешь его. Как же ты принял бы Илью, если б нашел его?» Христос, Господь всяческих, сказал: «Кто сотворил одному из братьев моих меньших, мне сотворил». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 40. Если бы царь позвал кого-нибудь на вечерю, и когда бы предстали слуги, сказал им: «Возблагодарите его много за меня. Он пропитал и принял меня в дом свой, когда я был в бедности. Он оказал мне много благодеяний во время нужды. Не каждый ли бы употребил и потратил все свои деньги для того, кому царь и изъявил благодарность? Не каждый ли бы постарался сблизиться и подружиться с ним?»
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Доброе духовное. Участие в вечном. Каждый пусть дает столько, сколько ему подсказывает сердце, не с огорчением и не по принуждению, потому что Бог любит того, кто жертвует с радостью. Второе послание Коринфянам, 9 глава, 7 стих, новый русский перевод. Бог любит всех. Но в этом стихе апостол Павел показывает особое отношение Бога к тем, кто жертвует с радостью. Есть люди, которые не воспринимают пожертвование как потерю. Они понимают, что временные материальные блага этого мира можно использовать для Божьего дела и для достижения человеческих душ. Такой человек смотрит на деньги по-другому. Он видит в них не только средства для своих нужд, но и возможность участвовать в том, что имеет особую ценность для Бога. Через пожертвование можно поддержать служение, помочь нуждающемуся, послужить распространению Евангелия и вложить земное в то, что будет жить вечно. Радость отдаяния приходит тогда, когда человек понимает, кому он дает и ради чего он это делает. Он жертвует не по принуждению, не из страха, не под давлением, а с благодарностью Богу и с желанием быть частью его дела. Однажды человек поймет, что все вокруг временно. Но Бог уже сейчас дает нам возможность превращать временное в вечное. И тот, кто с радостью жертвует для него, узнает особую радость, которую не купить и не заменить никаким земным приобретением. Молитва на сегодня. Господь, научи меня жертвовать с пониманием, для чего я это делаю. Помоги мне правильно распоряжаться тем, что ты даешь мне. Дай мне иметь возможность с радостью служить тебе и людям. Сохрани меня от жадности и сомнений. Наполни мою жизнь особой радостью от участия в твоем деле. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховная.ру или наши группы в соцсетях.
2: Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете
1: «Христианское радио».
2: Яков Левин. Сеется семя. Болезни. Иероним Пражский, друг Яна Гуса, через год после мученической смерти Яна последовал его примеру. Известный гуманист Поджо из Флоренции сказал о смерти Иеронима: «Сократ выпил яд из своей чаши неспокойнее, чем было спокойствие Иеронима, когда он шел на костер, где ожидало его пламя». Иероним был сожжен 30 мая 1416 года в том же городе Констанце по приговору собора. Палач хотел за его спиной зажечь огонь, но Иероним отказался от такой услуги и сказал: «Пойди сюда, зажги перед лицом моим. Если бы я боялся, то никогда бы не явился сюда». Вот так-то.
3: Наша коллекция вечных хитов.

0: Псалом 131. О, вспомни, Господи, Давида и сокрушение его! Тогда тоской его чело, как тернием было увито. Он клялся, Господи, тебе, обет произнося в мольбе: «Я не взойду в шатре на ложе, и сна не дам моим очам, доколе не построю, Боже, тебе в Иерусалиме храм». И вот уже близка Ефрафа, поля дают обильный плод, и раздается «Маранафа», что означает «Бог грядет». Скорей пойдем по бездорожью, поклонимся рожденью Божью. И говорил Господь Давиду: «Тебя без рода и без вида, взяв от овец на диком поле, на царском я вознес престоле, чтоб до скончанья долгих лет хранил мой избранный завет. Твою благословляя пищу и в доме крепких сыновей, среди священных алтарей я хлебом страждущих насыщу и возложу на всех святых венцы из граней золотых».
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Владимир, а что вы принимаете, чтобы быть всегда таким бодрым?
3: Знаете, Денис Сергеевич, я веду здоровый образ жизни, я слушаю «Радио Пилигрим».

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В условиях информационных войн и размывания традиционных ценностей Россия должна вспомнить урок Куликовской битвы, которая была не столько военным триумфом, сколько большой победой духа. Об этом заявил президент научно-образовательной теологической ассоциации, ректор Московской духовной академии, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл Зинковский на открытой лекции в Московской духовной академии. В сражении на Куликовом поле, напомнил епископ Кирилл, был важен сам факт противостояния агрессии, казавшийся невозможным в условиях политического и духовного разлада. Сам факт того, что мы можем противостоять, объединиться и дать отпор после двух веков рабства, это была большая победа духа, подчеркнул он. В Москве состоялся очередной съезд Российского союза евангельских христиан-баптистов. В его работе приняли участие 450 человек. Делегаты официально подвели основные итоги религиозной деятельности за последние годы. Они также обсудили важные вопросы духовно-дипломатического служения. Участники крупного мероприятия направили официальное коллективное письмо российскому лидеру. Верующие рассказали главе государства о главных результатах своей встречи. На заседаниях съезда новым девизом объявили «следование Слову Божьему». Баптисты отметили важность празднования юбилея синодального перевода Библии. Религиозная организация выразила искреннюю благодарность руководству страны за помощь. Администрация президента помогла вернуть верующим историческое здание в Санкт-Петербурге. Появилась информация о том, что, возможно, в 2027 году международный евангелист Франклин Грэм проведет фестиваль в России. Так прокомментировал епископ РосХВЕ Сергей Риховский переговоры, предположительно прошедшие на фоне фестиваля «Надежды» в Минске. «Я думаю, что следующий этап в следующем году будет либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге. Я верю, что это будет большой праздник, большое торжество Евангелия», – сказал лидер российских пятидесятников. По имеющейся информации, Франклин Грэм планировал провести фестиваль в Санкт-Петербурге в мае 2022 года, но из-за начавшейся СВО проект был закрыт. В столице Северной Ирландии, Белфасте, прошел масштабный марш за Иисуса, который собрал около 10 тысяч человек. Участники вышли на улицы города для совместной молитвы, поклонения и публичного свидетельства о своей вере. Мероприятие состоялось в субботу, 16 мая. Его организаторы сообщили, что марш объединил христиан из разных церквей и конфессий. Главной целью события было прославить имя Иисуса Христа в центре Белфаста. День начался утром в парке Орма, где для участников организовали время общения и отдыха. На территории работали фудтраки, были приготовлены напитки и различные активности для семей и детей. В Лондоне прошла конференция Revive 2026, посвященная будущему христианских медиа в эпоху искусственного интеллекта, дезинформации и культурных конфликтов. Мероприятие организовал христианский вещательный совет CBS в новой штаб-квартире радиостанции Premier Christian Radio. Одним из главных спикеров стал известный оксфордский профессор и христианский апологет Джон Ленокс. В беседе с телеведущим Джастином Брирли он рассказал о плюсах и опасностях искусственного интеллекта. Искусственный интеллект имеет две стороны. Он очень помогает во многих областях, включая христианскую миссию. Но существуют и огромные опасности, потому что он делает людей ленивыми. И это уже происходит, заявил профессор. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Коллекция на радио Пилигрим. Читаем вместе. Демас Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.

Одеваясь в церковь, я чувствовал себя как-то странно. Это странное чувство было в добром направлении. Мне казалось, что всем моим телом я переживаю высокое духовное настроение. Я сошел вниз по длинной извилистой лестнице к завтраку, напевая гимн. Мои родители и сестры уже были за столом. К этому времени в нашей семье еще добавилось 3 девочки. Самой меньшей из них, Флоренс, было всего 2 года. Остальные из них, 4 старших, возбужденно щебетали о нашей еженедельной поездке в город. Я пробовал участвовать в разговоре, но скоро замолк. Как можно говорить с бормочущими? Наша старая лошадка Джек больше не возила нас 20 километров каждое воскресенье в церковь. За год перед тем, как Джеку исполнилось 16 лет, отец выпустил его на пастбище доживать остальные годы на хорошо заслуженный отдых. Вместо Джека у нас теперь была длинная черная машина марки Studebaker с полотняной крышей и ящиком запасных осей под задним сиденьем для езды по ухабистым фермерским дорогам. В это воскресенье маленькая церковь гудела от возбуждения. Здесь не было ни единой души, которая не помнила бы случившегося на прошлой неделе. Мать одной женщины в общине выехала из Армении к своей дочери в Америку. Прошло 2 месяца, и о ней не было никакого известия, поэтому ее дочь весьма убивалась горем. Когда церковь молилась о ней, муж тетки Эстер, дядя Георгий Степаниан, внезапно поднялся со своего места и направился к двери. Он долго стоял и смотрел на улицу, как бы видя дальше горизонта. Наконец он заговорил: «С вашей матерью все хорошо», — сказал он. «Через 3 дня она будет в Лос-Анджелесе». Ровно через 3 дня старушка приехала. Атмосфера ожидания была весьма высоко поднята. Каждый ожидал, в какой форме выразится следующее Божье благословение. Возможно, что кто-нибудь исцелится. Возможно, последуют новые указания. Когда я об этом думал, нечто странное стало твориться не с кем-то другим, а со мной. Еще сидя на задней скамейке с другими мальчиками, я почувствовал нечто подобное тяжелому шерстяному одеялу, ложившемуся на мои плечи. Я оглянулся и удивился, что ко мне никто не прикасался. Я пробовал двинуть рукой, но мои руки не покорялись, как будто бы я двигал ими в воде. Внезапно мои челюсти задрожали, как бы от холода, хотя одеяло казалось теплым. Мускулы позади моего горла сжались. У меня появилось сильное желание сказать Иисусу, что я люблю Его, но когда я открыл мои уста, чтобы сказать это, из моих уст выходили слова, которых я не понимал. Я знал, что они не армянские и не испанские и не английские, но они текли из моих уст, как будто бы я пользовался ими всю мою жизнь. Я повернулся в сторону мальчика, сидящего со мной рядом, а он с улыбкой смотрел на меня. «Демос получил духа!» – закричал мальчик, и все присутствующие в церкви повернулись в мою сторону. Кто-то спросил меня о чем-то, и я, хотя понял вопрос, но отвечал я ему новыми радостными звуками. От радости вся церковь начала петь и хвалить Бога, а я поклонялся Богу моим новым языком. Позже, на пути домой, всякому, кто заговаривал ко мне, я отвечал новым языком. Поднявшись на 2-й этаж, я вошел в мою комнату, закрыл дверь, а необъяснимые звуки все еще продолжали течь из моих уст. Надев ночную рубашку, я погасил свет, и в это время сознание Божьего присутствия излилось на меня еще больше прежнего. Мне казалось, что невидимая одежда оставалась на моих плечах весь вечер и становилась для меня невыносимо тяжелой, хотя и приятной. Я свалился на ковер на полу и лежал совершенно беспомощным, бессильным подняться и лечь на кровать. В этом переживании я не чувствовал страха, но было приятное, освежающее чувство, как бы перед сном. Мне казалось, что время, проведенное мною в комнате, стало вечностью, и из этой вечности я услыхал голос. Я очень хорошо опознал этот голос, потому что я часто слышал его в моем зеленом кукурузном соборе. «Демос, можешь ли ты сесть?» – прозвучал ко мне голос. Я попробовал, но моя попытка была безуспешной. Какая-то невыразимо крепкая и бесконечно нежная сила держала меня там, где я находился. Я знал, что я был крепким мальчиком. Возможно, не таким силачом, как Арам Мушиган, но все же сильным для 13-летнего мальчика. Но мои мускулы не были сильнее, чем у новорожденного теленка. Тот же самый голос проговорил ко мне опять. «Демос, долго ли ты будешь сомневаться в моей силе?»
«Нет, Господь Иисус». Вопрос этот повторился трижды. Три раза я дал на него ответ. Затем внезапно сила, которая была вокруг меня, казалось мне, вошла в меня. Я почувствовал прилив сверхъестественной силы, которая, казалось мне, уносила меня из дома в небеса. Мне казалось, что я смотрю с неба на землю с проницательностью Бога и вижу нужды человечества с точки зрения Бога. И все это время я слышал его голос, который шептал моему сердцу: «Демос, сила является наследственным правом всякого христианина. Прими эту силу, Демос». И внезапно сила сошла на меня. Я мог слышать пение птиц за окном. Я поднялся полный удивления, что я могу слышать, ведь уже долгое время я не слышал пения птиц.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вечные хиты.

Моя жизнь в Твоих руках, Господь. Ты омыл меня кровью Своей. Ты простил всякий грех. И я принимаю Твою праведность, чтобы славить Тебя, Иисус. Следовать за Тобой. И знаю, что Твоя рука сохранит меня.

нас тема сегодня – это великое поручение. Великое поручение Христа. Мы с вами прочитали конец Евангелия от Матфея, где Христос перед своим вознесением говорит нечто важное. Пожалуй, самое важное слово – это слово, которое должны запомнить ученики. Слово о благовестии, слово о том, что

0: им нужно идти до края земли. И так как оно было сказано в конце, перед его вознесением, это слово должно было запомниться. И ученики для себя делали определенные выводы. И вот тогда же, наверное, возникает два разных подхода к благовестию. Подход первый, как мне кажется, это подход, который избрали апостолы. Они созидали, строили Иерусалимскую церковь. Несмотря на то, что у них было поручение, Христово поручение, идти проповедовать до края земли, от Иерусалима до края земли, они в основном занимались проповедью в Иерусалиме. И, наверное, делали они это по определенной привычке. То есть они привыкли к тому, что многие народы приходили в Иерусалим, ну, как многие народы, если так сказать, прозелиты, обращенные в иудаизм люди, или иудеи, рассеявшиеся по Римской империи, они на праздники приходили в Иерусалим, и, собственно, там они посещали храм, совершали какие-то обряды, в общем-то, принимали участие в разных церемониях и таким образом свидетельствовали о своей вере. Собственно, возможно, апостолам первым благовестие таким образом и представлялось, потому что поначалу они никуда идти не хотели.
1: То есть к ним приезжают, и они этим людям рассказывают о том, как они живут, и люди такие: вау, вот, круто, мы здесь останемся жить.
0: Ну, собственно, так и происходило в первой церкви, когда многие паломники из иудеев, вот, к примеру, в тот же день Пятидесятницы, или Троицы, который мы будем на этой неделе отмечать, праздновать, они пришли для поклонения, и потом вот во время как раз этого праздника звучит проповедь апостола Петра, проповедь, призывающая к покаянию, проповедь, которая говорит о Духе Святом. И множество людей обращается к Богу. Собственно, это было довольно ярко, довольно сильно, и, судя по всему, происходило это не один раз, потому что мы читаем в книге «Деяния апостолов», что прилагались люди, ну, поначалу тысячами к первой церкви, и первая церковь быстро росла. И апостольская проповедь, она в основном проходила в Иерусалиме. Много, я думаю, силы времени у них вообще отнимала забота о церкви. Они передали это дело диаконам. То есть до того времени, когда произошло первое гонение, ну, в общем-то, прошло определенное время. И все это время апостолы находились в Иерусалиме. А вот другой подход, это уже подход, который происходил через апостола Павла. Апостол Павел, хоть он и не присутствовал на Елеонской горе, но, тем не менее, был призван Христом, причем призван как раз тогда, когда начались гонения на церковь. И, собственно, апостол Павел был активным участником этих церковных гонений. И вот Господь призывает его. Драматический путь обращения апостола Павла к Богу. Он знаменует, ну, некий переход. Во-первых, Господь как будто берет в свои руки некоторую ситуацию вот с апостольским служением и учением. И, во-вторых, ему были нужны люди, которые станут, ну, наверное, такими драйверами внешнего благовестия. А апостолы находятся внутри Иерусалима. Обычный иудейский народ связан, ну, даже христиане, связаны с самыми различными предрассудками и идти куда-то категорически не хотят. Те люди, которые были прозелитами, и они приходили в Иерусалим, принимали христианство и возвращались назад, вот, наверное, они были теми немногими, которые свидетельствовали о вере. Но им было тоже непросто, потому что учение было новым, и передать его точно им было сложно. Хотя я думаю, что, конечно, само присутствие Божие, помазание Духа Святого, оно делало свою работу. Но учитывая то время и то положение, которое занимали иудеи в римском обществе, сделать для них было это, ну, в широком смысле слова, наверное, невозможно. И тогда вот Господь призывает апостола Павла. Возможно, у Бога был такой замысел. Апостол Павел через некоторое время после своего обращения оседает в церкви в Антиохии. Вот это как раз одна из немногих церквей, возникших из иудеев, которые были обращены в христианство и жили не в самой Иудее. Он в этой церкви начинает служить, он становится одним из учителей, и он активно участвует, принимает в жизни церкви активное участие. Плюс ко всему, он, у него такое серьезное общение с Богом.
1: А как относились к христианам сами вот эти законники, фарисеи, ну вот в общество, которое было воспитано в законе?
0: По-разному относилось. Мы видим, что был период, когда относились к ним довольно благосклонно, но наступал и период гонений. Почему? Потому что христиане все больше и больше становились нарушителями определенных традиций, ну и вызывали беспокойство, во всяком случае, наверное, это как раз у иудеев. Кроме того, в иудаизме в те времена зрело напряжение в отношении оккупационной римской власти. И, скажем так, в обществе, общество радикализировалось. То есть, с одной стороны, христианская церковь росла, с другой стороны, все больше плодились радикалы, экстремисты разного рода, которые стремились к тому, чтобы, ну, вот, свергнуть римскую власть, захватить власть. И в данном случае христиане им не нравились как пацифисты, так как раз.
1: А же они не хотели революцию устраивать?
0: Это было совсем не в духе церкви. Почему? Потому что верующие христиане были увлечены другим. Они были увлечены словом, которое говорило, что для Бога нет разницы. Да, кто является римлянам, кто иудеям, кто богатый, кто бедный, там, в социальном смысле значение это не имело, ну, никакого в церкви, и они были, наверное, восхищены идеей вот такого всемирного принятия. То есть вот кто приходит к ним, всех надо принимать, каждого принимать, и это было непросто, но, тем не менее, это вызывало у них восторг. Не просто почему, потому что были и в церкви люди, придерживающиеся иудаистских культурных подходов к тому, что, ну, Бог приемлет только иудеев. Пусть сперва примут иудаизм, станут иудеями, а потом уже станут христианами. Вот такой путь предлагали некоторые христиане, считая, что Христос пришел как избранный для евреев. Да, Он пришел, да, Он Христос, да, Он Божий посланник, но Он пришел для нас, для евреев. Хотите быть Его, становитесь евреями. Кстати, есть такое увлечение сегодня в христианском обществе, становится популярным, хотя, на мой взгляд, довольно маргинальное.
1: Это как это получается? Люди, что едут в Иерусалим или едут в Израиль, и что там?
0: Сегодня, нет.
1: Что они там делают?
0: Сегодня просто чисто формально надевают на себя одежды, похожие на иудейские, в общем-то, смотрят за еврейской культурой, ну и стараются ею подражать. Вот. Я думаю, навряд ли они следуют каким-то строгим принципам Торы, но думаю, что вот подражание такое есть, ну, как будто кажется, что Богу это нравится.
1: Ирина Андреевич, скажите, вот Новый Завет, он же не отменяет Ветхий, правильно? И вот эти все обетования, которые давал Бог своему народу, евреям, они же действуют и до сих пор. Мне интересно, почему тогда в период, когда пришел Иисус Христос, и после Него Он не защищал этот народ так, как Он защищал его раньше? Это из-за того, что они распяли Его? Ну, то есть Он не защищал их от римлян, потом Он позволил этому государству вообще распасться, что они по земле блуждали, как будто...
0: В вопросе есть несколько вопросов. Дело в том, что на каждый из них есть определенный ответ. Отменяет ли Новый Завет Ветхий? Нет, но человек, живущий в Новом Завете, не принадлежит уже Завету Ветхому, потому что Новый Завет в смерти и воскресении Иисуса Христа. Вступивший человек, вступивший в Новый Завет, принявший Новый Завет, освобождается от обязательств Ветхого Завета. Вот это очень важный момент. И живет по заповедям Нового Завета. Он живет уже как член тела Христова, совершенно иное качество жизни. Но Новый Завет, Ветхий Завет остается. Он не выбрасывается на свалку истории, он становится большим инструментом назидания и исторической ценности, и духовной ценности. Но, тем не менее, мы не живем по закону Ветхого Завета. Для этого нужно жить в совершенно иной среде.
1: Но ведь евреи живут, и они хотят, чтобы это работало, правильно я понимаю?
0: Они живут. Почему? Потому что они иудеи, потому что вот у них, наверное, есть такое право, возможность, обязательство, как они считают, ну и потому что не принимают Нового Завета. Что касается гонений на иудаизм, вот, то я скажу так, кто-то связывает это с той фразой Христовой: «Сей оставляется вам дом ваш пуст». А вот, когда, по сути дела, Бог оставляет им храм, ну и, в общем-то, их государство для того, чтобы они сами, ну, как-то уже жили и решали свой вопрос. Но апостол Павел, он пишет еще, что Бог заключил их в непослушание. То есть у них были проблемы с остальным миром до времени. Собственно, что и произошло. В 48-м году государство было восстановлено. Собственно, и в этом есть некий божественный замысел. Мы не будем ни на кого накладывать какой-то вины, и вот это, мне кажется, мнение это им за то, что они Христа распяли, а нам что тогда за то, что Христа мы распяли? Мы ведь те самые беззаконные, руками которых они распинали Христа. Мы все повинны в его смерти, если с такой точки зрения говорить. Но, как написано, Бог всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. А вот и Олег Дмитриевич подошел.
2: Привет. Аминь. Приветствую всех. Доброе утро.
1: Да. Что, может быть, мы сделаем паузу на новости?
0: Давай.
1: И вместе с Олегом Дмитриевичем уже продолжим тему.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Друзья, мы сегодня говорим все-таки о благовестии, о двух подходах, о Евангелии от Матфея. Ну вот, я здесь начал мысль такой, Олег Дмитриевич, Бог не просто так призвал апостола Павла, нужно было сдвинуть благовестие, ну, если так сказать, с застывшей такой точки, с пьедестала, с Иерусалима, отправить дальше туда, в мир.
2: Ну, мы видим, что Бог прилагал усилия для этого. Усилия, ну, по работе с Петром. Как Бог менял менталитет Петра, помнишь, да?
0: Да.
2: Он не хотел выходить за пределы Иудеи, вот, но когда он находился там в определенном месте, помните, был ему сосуд с неба, и этот сосуд означал, что то, что Бог почитает чистым, и то, что Бог очистил, не почитая нечистым, имеется в виду, иди к язычникам, он говорит, я с язычниками не общаюсь, это для меня, ну, закрытая тема, он говорит, нет, иди и общайся, и тут он идет, конечно, в дом Корнилия, помнишь?
0: Да.
2: Вот, и Корнилий слушает слово, и они получают дары нового языка, как знак рождения свыше, получение Духа Святого, он говорит, кто запретит креститься водой тем, которые, как и мы, вначале были крещены Духом Святым. Помните? То есть этот перелом необходим был для того, чтобы Петр все-таки согласился, что надо идти к язычникам, язычники тоже, Бог желает им спасения и так далее. В принципе, к этому решению приходит Иерусалимский собор в 15 главе Деяний апостолов. Вот. Ну, там уже и Павел, и Варнава, все, и иудействующие, те, которые говорят, надо исполнять закон, они там встречаются, и апостолы принимают решение. Сейчас мы хотим прочитать текст, который называется в нашем окружении «Великим поручением». И обратите внимание, что обычно мы его читаем с 19 стиха. Евангелие от Матфея, 28 глава, с 19 стиха. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». И, конечно же, стоит поговорить о том, что Матфей, евангелист, иудей, я бы так сказал, до мозга и костей, он пишет иудейской аудитории. Ключевая его идея, его Евангелие – это Царство Небесное и то, что Иисус Христос является царем этого царства. Мы, в принципе, это знаем. И иудеи и россияне должны были эту весть принять. Он очень хорошо объясняет нам, кто такой Иисус Христос и что такое царство. Но вот здесь вот, и так идите и научите все народы, обычно мы читаем с позиции греческой логики. Мы с вами, русские люди, мы с вами воспитаны на греческой логике. На Платоне, на Сократе. Хотя мы даже не осознаем этого, но мы мыслим, как люди, я не знаю, греки древние. Для нас логика, причинно-следственная связь — это ключевой подход к пониманию любого текста, например, да? У нас есть подлежащее, сказуемое и так далее, дополнение. Вот, у нас должна быть четкая логика. И четкая логика, которая здесь прослеживается, с 19 стиха, обратите внимание. Итак, идите, научите. Вот в русском языке основным глаголом как будто бы здесь выступает слово «идите», да? Но на самом деле это деепричастие. А глагол «учите», основной глагол этого текста — это «учите».
1: «Идя, научите».
2: Вот здесь вот как раз-то идея «учите», а как? «Идя», «крестя» и «уча». Вот три момента. Вот. «Идите», «учите», «идя». И вот когда мы говорим, когда в тексте говорится «идите, уча», это значит, что я должен занять активную позицию, я должен выйти и начать двигаться. Я не могу просто сидеть дома, и вот вы сегодня говорили, да, даже никто не знает, что я христианин. То есть люди не занимают, христиане не занимают часто активную позицию. Они не говорят о том, что они христиане там на рабочем месте, в окружении друзей они дружат и не говорят, что они христиане. Но вот здесь как раз-то апостол Матфей призывает и говорит: ребята, невозможно быть свидетелем Иисуса Христа, невозможно выполнить великое поручение, если ты не занимаешь активную позицию. Если ты не идешь. Из западных книжек пришло нам такое выражение: выйти из зоны комфорта. Слышали такое? Да? Я сейчас живу на окраине города Краснодара, и у меня сейчас люди заняты сельским хозяйством. Но я утрирую, конечно. Все активно сажают сейчас там деревья, кто-то кустарники,
1: соседи
2: кто-то
1: ваши. Еще.
2: Соседи. Моя жена туда попала, в эту секту. Я считаю, что это секта. Потому что она, как только соседка делает клич и говорит: я привезла новые саженцы, все, понимаешь, у нее дома столпотворение. Я говорю: Таня, куда, некуда сажать, у нас 6 соток, засажено уже все. Нет, дорогой, я не могу, понимаешь? Вот секта — это когда ты не хочешь, не можешь, но идешь, понимаешь? Вот она попала в эту секту. Я говорю: а многие люди, особенно которые живут в деревне, они попадают в какую секту? Летом их в церкви не увидишь. Почему? Они в огороде. Все, полив. У меня была, я был пастырем станицы Динской, была бабушка, тетя Валя, казачка, потомственная. Я говорю: тетя Валя, почему вас нет в воскресенье в церкви? Что случилось? Она говорит: Олежек, дорогой, мне же надо поливать с утра. Ты не понимаешь. Огород — это мое все. И вот понимаешь, когда что-то больше, чем благовестие, когда что-то больше, чем общение с Богом, это проблема. Ты не занимаешь активную позицию. Ты занимаешь активную позицию в чем-то другом. В огороде, там, я не знаю, в саженцах, еще каких-то. Но ты не занимаешь активную позицию в благовестии. И это проблема. Поэтому идите и научите. Идите или идя учите. Это активная позиция, которую должен занять каждый христианин. Второе – крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня для нас крещение – это как символ посвящения, глубокого посвящения Богу. Да? Вот каждый человек, который крестится, он делает это уже осознанно. В те времена чуть-чуть по-другому понимали. Для них крещение и покаяние – это был одномоментный акт. Это был момент, когда человек, сразу же каясь, посвящал себя Богу. Вот. И уча их соблюдать все, что я повелел вам. Вот, я не знаю, как мы читаем Библию. Я бы рекомендовал читать Библию и находить там конкретные повеления. что Бог, вот Иисус Христос, в частности, в Новом Завете, повелевает нам исполнять. И записывать. Я вот членам церкви своей говорю: братья, сестры, дорогие, ведите записную книжечку и записывайте, когда читаете Библию, повеление, которое дает нам Бог в Писании. И старайтесь исполнять эти Писания. Вы найдете в Новом Завете очень много повелений Иисуса Христа. И если вы в точности будете практиковать их, то, конечно же, вы будете становиться более духовно зрелыми. Вот это вот такой вот это греческий подход, греческое мышление, к которому мы привыкли, для нас очень понятно. Вы заметили, что здесь практически три пункта проповеди нарисовались. То есть предметом является делание учеников, тема «Как делать учеников?» и каждый пункт — это ответ на вопрос «Как делать?» Как делать? Идя, второй пункт, крестя, и третий, уча соблюдать все, что я повелел вам. Видите? Вот она, гомилетика, выстроилась. Но все было бы очень просто, да, и мы обычно, я большинство проповедей, практически все проповеди, которые слышал на этот текст, они следуют именно этой логике.
1: А эта логика, она неправильная?
2: Нет, я бы не сказал, что неправильная. Что-то есть загадочное у Матфея, и я сейчас покажу это. Дело в том, что многие проповедники, не скажу, что все, упускают, что прямая речь Иисуса Христа начинается не в 19 стихе. А где?
1: В 18.
2: Итак, и приблизившись, Иисус сказал им, и вот двоеточие, у нас должно по правилам русского языка здесь быть кавычки, да? «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Обрати внимание, когда он говорит о себе, он говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». И здесь есть параллельное высказывание: «И сея с вами во все дни до скончания века». Заметила? То есть вот эти две параллели, ну, мы называем, что это хиазм, хиастической структурой. Вот. Первая и последняя строка, они связаны с собой логически, и они говорят об одном. Бог, Иисус Христос в частности, говорит: «Я, давая вам поручение, обещаю вас обеспечить безопасностью, своим присутствием». Смотри, «власть вся у меня, поэтому идите и выполняйте великое поручение. И на небе, и на земле». То есть абсолютная власть на небе и на земле — это миризм, который говорит о том, что вся власть, то есть не только на небе у него власть, или не только на земле, и на небе, и на земле. «Я с вами во все дни до скончания века». Это мотив. Я мотивирован идти и выполнять великое поручение, потому что Бог всегда со мной, и Он дает мне власть. Вот у меня один братик говорит: мы стояли возле больницы, раздавали Новые Заветы. Вот. И подходит священник в рясе там, и так далее. Говорит: «А ну объясните, вы что здесь делаете? Уходите отсюда, это не ваша территория, уходите отсюда. Кто вам дал право? Какой властью вы это делаете?» Они говорят: «Ну, властью Иисуса Христа». Он: «Да? Ну, дайте мне тоже». И я, короче, взял у них Новые Заветы и пошел раздавать тоже в больницу. Приходит: «Я все раздал, дайте мне еще». Батюшка понял, что люди делают это не для себя. Они не призывают какую-то конкретную церковь. Они призывают людей познакомиться с Иисусом Христом. И когда ты понимаешь, что ты обязан это делать, потому что Бог тебе дает власть, тогда ты действуешь смелее. Не потому что ты делаешь это от себя, а потому что ты делаешь это по поручению, с властью того, кто тебе дал это поручение. И обратите внимание, что в 20 стихе говорится: «Я с вами во все дни до скончания века». То есть вот эта власть, она будет присутствовать с нами до конца, до пришествия Иисуса Христа. Поэтому мы должны вооружиться этим мотивом. Бог обладает абсолютной властью. Бог меня посылает. Бог всегда рядом со мной. Я должен это делать. Понимаешь? Я уже принимаю это как великое поручение для себя и обеспечен его властью. За моей спиной стоит Христос, и он меня побуждает. Мне кажется, что это очень сильная вещь, когда Бог говорит: «Я обеспечиваю тебе безопасность своим присутствием». Вот. Мы теперь сужаемся к центру. Есть еще две вещи, которые здесь говорят о том, как это делать.

0: вот, подробно о событиях, которые происходили между нами, для того, чтобы ты знал и был твердо наставлен в учении, которое мы, о котором мы говорим. Mm-hmm. То есть учение, понимаешь? Человек должен не только услышать его, он еще должен быть наставлен в учении Иисуса Христа. Поэтому распространять учение, учить, делать человека учеником Иисуса Христа. Ну и мы знаем, да, историю в Деяниях апостолов описывается, как ученики в Антиохии собирались целый год, помните? И там у них была библейская школа. И они сами начали себя называть, помните?
1: Христиане.
0: Они начали называть себя христианами. Ученики впервые начали называть себя христианами в Антиохии. Представляете себе? Ученики начали называть себя христианами в Антиохии в первый раз. То есть христианин — это тот, кто похож на Христа. То есть целью учения является быть похожим на Иисуса Христа. И, конечно же, вот недавно я тоже поделился вот этой мыслью. Один студент меня спрашивает: Олег Дмитриевич, а в центре Хиазма должна же быть какая-то ключевая идея, на которой делает акцент автор, она и является главной. Какая здесь главная идея, Аля, как ты думаешь?
2: Главная идея
0: вот этого Хиазма, видишь?
2: 20-го.
0: Мы начали с того, что, помнишь, дана мне власть, я с вами, раз. Потом сужаемся, учите, уча, два. И в центре что-то еще находится, самое главное.
1: Соблюдать?
0: Нет. Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Так вот, идея крестя, мы знаем, да, это греческое слово «баптидзо», откуда появилась деноминация «баптисты», вот, погружение. Но это не только погружение в воду, это погружение в Иисуса Христа. Об этом Павел в Римлянам, помните, говорит: «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Человек погружается в особые отношения со Христом, потому что Христос проникает в них. И обратите внимание, если вы выпишете из всех посланий Павла, Петра, и вообще посланий Нового Завета, фразы «во Христе», «со Христом», «Христос в вас», понимаешь? Их будет очень много. Почему? Потому что это и есть смысл великого поручения. Великое поручение дано нам для того, чтобы мы познакомились с Троицей, со всей Троицей Божественной, с Троицей через взаимоотношения со Христом. И я еще раз возвращаюсь к этой картине, иконе, если хотите, вот, Троица Рублева. Помните? Вы знаете, в каком веке Рублев написал свою Троицу?
1: Ну, это где-то примерно 16-й.
0: Это 16 век. Знаете, кто правил тогда на Руси?
1: Ну, царь Иван Грозный.
0: Иван Грозный. А что в это время происходило в Европе?
1: А в это время в Европе Олег Дмитриевич экзамен нам устроил. Ну, реформация.
0: Реформация. Происходит. Я больше скажу. 40-летняя война в Германии была. Благодаря реформации. Так вот, представьте себе, монах, который писал иконы, расписывал храмы, он, читая Библию, понял, что центром или смыслом Евангелия является взаимоотношение с Богом, но он так построил свою картину. Картина, кстати, о том, что три ангела приходят к Аврааму, помните? Угу. Там, кстати, дубок где-то там, да. Где-то там Авраам наверняка под дубом сидит в Дубраве Мамре, вот. И приходят три ангела, и между ними стоит чаша. И если вы возьмете, вот, Аль, тебе как художнику, наверное, это было бы интересно, посмотрите на силуэт этих ангелов, их силуэт вырисовывает чашу. Внутри силуэт вырисовывает чашу. Стол, на котором стоит чаша, вырисовывает чашу. Подстолье тоже чаша. То есть он через визуальный образ чаши нам постоянно говорит одно и то же. Чаша, чаша, чаша. А что это за чаша? Это чаша пролитой крови Иисуса Христа. Это Евхаристия, это жертва Иисуса Христа. И он нам говорит: вы не можете познакомиться с Богом, войти в общение с Богом никаким другим образом, как только через жертву Иисуса Христа. И мы знаем, да, сам Христос говорит:

0: я дверь овцам, и никто не приходит к Отцу, как только через меня. И нет другого имени под небом, уже нам в Деяниях апостолов говорит апостол Петр, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Вот это Евангелие, которое мы с вами читаем, и великое поручение, говорит нам о эксклюзивности Благой Вести, потому что она рассказывает нам о единственном, уникальном и неповторимом пути, которым должен пройти человек, чтобы иметь взаимоотношения с Богом. Сегодня многие люди говорят, религий много, все они похожи как восхождение на великую гору к Богу. Можно прийти к Богу и такой религии, и такой эзотерикой и так далее. Нет, дорогие мои, есть только один путь к Богу. Путь через взаимоотношения со Христом, веру во Христа. И тогда Христос поселяется в человеке, и человек получает общение с Отцом и Сыном и Святым Духом. Эту истину воспринял Павел. Обратите внимание, что Павел всегда свои послания подписывает. Подписывает определенной фразы. Алечка, какой?
1: Я не помню.
0: Фраза называется «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами». Обратите внимание, он заканчивает послание, постоянно обращая наше внимание на взаимоотношения с Троицей. И у каждой Троицы есть уникальное свое дело, которое оно выполняет в спасении человека. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Писание говорит, что благодать и истина произошли, помните, через Иисуса Христа. Закон дан через Моисея, а благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Любовь Бога Отца, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И общение Святого Духа. Когда ты попадаешь в церковь, вот люди по-разному воспринимают свое присутствие в церковь. Я когда вспоминаю Давида, Давид говорит, возрадовался я, когда мне сказали, пойдем в дом Господень. Почему возрадовался? Почему некоторых людей радует, когда они приходят в дом Божий? А некоторые, ну, могут проспать там, прийти позже, я не знаю еще. Как вы думаете? Почему такая разница?
1: Заелись. Не, ну правда, люди, которые этого лишены, они, у которых нет большой церкви, куда они могут приходить, они бы бежали с радостью на собрание, если бы у них была такая возможность. А те, кто в этом постоянно находится, и они уже не ценят.
0: Дело в том, что те люди, которые воспринимают, и ну, я не люблю слово «чувствуют», но переживают присутствие Духа Святого в церкви, в этом коллективном поклонении и служении Богу, они жаждут этого, они хотят быть в церкви, потому что они хотят присутствия Бога, присутствия Духа Святого. Общение Духа Святого там, где двое или трое собираются во имя Его, во имя Христа. Когда церковь собирается, Дух Святой мощно действует через проповедь, через песнопение, через общение. И это блаженство, это радость. А те люди, которые не испытывают этого блаженства, это либо люди, которые пренебрегают действием Духа Святого в своей жизни, а может быть, это и просто невозрожденные люди, понимаешь? Поэтому тот, кто стремится к церкви, в церковь, он, скорее всего, возрожденный человек, и он наслаждается этим присутствием, потому что Бог говорит в общении. Через это духовное общение сам Бог присутствует и говорит Духом Святым. Поэтому вот нас, цель этого великого поручения — научить людей близким отношением с Богом, с Троицей, через жертву Иисуса Христа. Вот оно, великое поручение. Видишь, уже чуть-чуть с еврейской логикой.
2: Хорошо, а какой тогда другой подход?
0: Другой, я уже сказал, первый подход — это греческая логика. Делайте учеников, идя. Вот она, причинно-следственная связь, видите? Это четкий линейный подход, а здесь используется хиазм. В принципе, это об одном и том же. Нельзя сказать, что здесь есть какое-то противоречие. Нет. Но, на мой взгляд, вот этот подход через рассмотрение текста, ну, как хиастическую структуру, он, мне кажется, чуть-чуть более глубокий. Вот.
2: Ну, он более глубокий, он более широкий. Но, тем не менее, сегодня существует, наверное, два подхода у евангелистов. Одни считают, что нужно просто благовествовать, а другие считают, что нужно строить церковь. Лучше пусть немного, но крепко. А другие говорят, собственно, идем, разбрасываем семя, а Бог уже знает, вырастить где и кого.
0: Апостол Павел, помнишь, в послании к Коринфянам часто говорит, не называйте себя Павлами, Павловыми, Аполосовыми, Я, говорит, вижу между вами разделение. Одни говорят, я Павлов, я Аполосов. Нет, что Христос разделился? Нет, вы Христовы. Вот. И поэтому один сеял, помните, другой поливал, третий пожал. И то же самое Христос тоже говорит. Помните, когда они самарянку встретили, ученики пошли в город, потом вернулись, увидели, что самарянка обратилась. И он говорит, в этом случае справедливо высказывание. Один сеял, а другой пожал. До вас сеяли кто? Пророки сеяли. Сеяли служители, писатели, деописатели. А вы пожинаете. Почему такое количество каялось? То 3000, то 5000. Это люди были подготовлены. Кто сеял в них? Они читали Слово Божие, понимаешь? Уже кто-то посеял. То же самое и здесь. Конечно же, евангелисты, они сеют. Но приходят те на их смену, например, пастыри, либо учители, которые потом берут это семя, которое начинает произрастать, а появляются же вопросы, И пастыри, евангелисты, служители, не евангелисты, а и учители, они начинают объяснять. И эти люди становятся более зрелыми, духовными христианами. Поэтому и один, и другой подход, они не противоречат, они действуют вместе. Один сеял, другой взрастил, третий пожал. Сейчас из одной церкви, небольшая церковь в Армавире, девочка выходит замуж за нашего брата. И они у нас будут членами церкви. И пастор в огорчении таком, что она очень активный служитель, Young Life, и она уходит, перейдет к нам в церковь. Я говорю, нам придется ее сразу поставить на замечание. Вот он говорит, а почему? Я говорю, потому что не я их буду сочитывать, а ты. Это шутка пасторская. Аля, спокойно. Это пасторская шутка. А он мой ученик, пастор этот, И он говорит, давайте так, поменяемся. Вы крестите, а они остаются у нас. Слава Богу, все по Писанию. Жена уходит к мужу, и муж будет в нашей церкви. Еще одна активная семья появляется у нас.
1: А у вас сердце болит за таланты, которые из церкви утекают?
0: Ты знаешь, чаще раньше болело. Особенно, когда члены церкви, хорошие, зрелые, переходят в другую церковь вообще, в принципе. И это всегда больно. Особенно, если ты дружишь с ними, если они активные и так далее. Вот. А с другой стороны, пути Господни неисповедимы. Надо к этому... Я с годами научился к этому проще относиться. И я никогда... В редких случаях человек переходит с замечанием, потому что с проблемами уходит. А чаще мы благословляем, мы приглашаем его выйти вперед перед церковью и благодарим его, благословляем и семью, если переходит. Мы благословляем, они с миром переходят.
2: Вот здесь как раз хороший вопрос. Можем ли мы рассматривать всякое перемещение, любое движение человека, как некое благовестие? Вот переезжаешь ты... Это ты не просто жить переезжаешь. Ты переезжаешь, как написано, учите, пойдите, крестите, научай и так далее.
0: У нас есть хороший опыт. У нас миссионеры уезжали, например, на начало новой церкви в Санкт-Петербург. Переехали. И там основали церковь.
2: Это миссионеры. Да. Это направленное служение. А если человек просто переезжает, вот он просто меняет место жительства.
1: Идите, но без научите.
2: Вышла замуж, просто купил квартиру, уехал по какой-либо другой причине.
0: Очень редко люди воспринимают смену места жительства как способ благовестия или повод к благовестию, к сожалению. Мне кажется, что мы, может быть, и говорим, но мало до людей доходит, что вся жизнь — это наше благовестие. Где бы ты ни был, на любом месте, ты представляешь Иисуса Христа, ты представляешь Бога, ты Его представитель здесь на земле. И тебе необходимо рассказывать людям о Христе, свидетельствовать им о Христе. И иногда не один раз, а 10. Я своей жене говорю: дорогая, ты вообще благовествуешь на работе? Она говорит: ты знаешь, очень редко, потому что все знают, что я христианка и так далее. Я говорю: нет, надо время от времени опять и опять разговаривать, рассказывать.
2: Чтобы не привыкали. Ну, наверное, здесь интересный такой подход. Переезжаешь в другое место, купил квартиру, на тебе ответственность благовествовать всем соседям.
0: Надо брать подписку. Знаешь, как раньше брали? На невыезде, а здесь подписку о выезде. Обязуюсь. По выезду, вот при выезде, да, правильно, наверное, будет сказать, обязуюсь при выезде рассказать Евангелие всем соседям, сделать за год 2 учеников, понимаешь? А потом отчет должен человек прислать в церковь, из которой он уехал. Вот это было бы благовестие, тогда можно всех отпускать.
2: А может быть, кто-то так и делает. Но я так думаю, что у Бога все наши дни записаны. Олег Дмитриевич, давай еще раз в конце повторим, в чем смысл этих двух подходов?
0: Итак, первый подход, он направлен на греческую аудиторию. И мы, кстати, так его и прочитали. Почему? Потому что у нас, если можно так сказать, современным языком, прошивка греческая.
2: Но что он включает в себя?
0: Включает в себя определение или нахождение причинно-следственной связи в тексте. А причинно-следственная связь в тексте начинается с 18 стиха. Итак, после слова «итак», «идите и научите». И мы смотрим в оригинал, мы видим, что основным глаголом здесь является, ну, подлежащее — это «вы», которое подразумевается. «Учите» — это глагол. А потом «деепричастие». У нас появляется «деепричастие», и мы понимаем, что эти «деепричастия» — это и есть три пункта. «Учите», «делайте учеников как?» «Идя», «крестя» и «уча». Вот это вот греческая логика.
2: То есть первый подход — это «донесите им учение».
0: Не только донесите учение, конечно же, можно и глубже сказать. Видишь, донести учение, мы понимаем, что это все-таки делайте учеников. Сделать ученика — это не просто рассказать ему Евангелие, это проводить с ним время, разъяснять истину.
2: Хорошо, а второй подход тогда?
0: Второй подход — хиазм. Он основывается на 18 стихе. Мы начинаем с 18 стиха, где начинается прямая речь. «Да нам не всякая власть». И мы видим параллельную идею «я с вами». И это является мотивом к благовестию. Бог говорит: я обладаю верховной властью, полной властью, и я буду с вами. Поэтому вы должны сделать следующее. А что именно? Опираясь на мою власть. Видишь, первый пункт — это моя власть. И он основывается на двух стихах. «Дана мне всякая власть, и я с вами». Второй пункт — что я должен делать? Я должен делать учеников как? Учить. Вот «учите» и «уча». Вот на этих двух словах мы видим, что здесь параллель. Слово «учите» и «уча» — однокоренные слова. Вот, значит, мне нужно передавать учение. И я задаюсь вопросом: а для чего, какова цель передачи этого учения? И здесь тогда третий пункт, он находится в самой середине. «Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Если под словом «крещение» подразумевать не просто погружение, там, в воду и так далее, то здесь речь идет о глубоких взаимоотношениях.
2: Познакомить их со Христом.
0: Со Христом, но не только со Христом, и с Троицей, в конце концов. Видишь, здесь не только на Христе акцент, здесь акцент на Троице. Это более глубже, понимаешь? Но с другой стороны, мы понимаем, что только через Христа мы можем войти в отношения с Троицей. Поэтому целью ученичества, целью великого поручения являются глубокие взаимоотношения с Троицей, с Триединым Богом. Вот цель этого хиазма. Поэтому и один, и другой подход верный. Мы не можем сказать, что это неправильно, но кажется, что второй подход, он чуть-чуть более глубокий и сконцентрирован на Троице, на учении, на близких отношениях с Богом.
1: Хорошо. Друзья, наше время подошло к концу. Спасибо, что были с нами, за ваши комментарии и за вашу поддержку в этом месяце. На сегодня мы с вами прощаемся. Всем пока.
0: С Богом. До свидания.
3: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: Аудиомысли представляет. Я научилась доверять себе, слушать правду, не бояться ее и не пытаться скрыть это.
1: Сара Маклейн.
0: Вы должны доверять и верить в людей, иначе жизнь станет невозможной.
1: Антон Чехов.
0: Верьте маленькому голосу в вашей голове, который говорит: «Не будет ли это интересным, если…» А затем сделайте это.
1: Дуэйн Митчеллс.
2: Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В условиях информационных войн и размывания традиционных ценностей Россия должна вспомнить урок Куликовской битвы, которая была не столько военным триумфом, сколько большой победой духа. Об этом заявил президент научно-образовательной теологической ассоциации, ректор Московской духовной академии, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл Зинковский на открытой лекции в Московской духовной академии. В сражении на Куликовом поле, напомнил епископ Кирилл, был важен сам факт противостояния агрессии, казавшийся невозможным в условиях политического и духовного разлада. Сам факт того, что мы можем противостоять, объединиться и дать отпор после двух веков рабства, это была большая победа духа, подчеркнул он. В Москве состоялся очередной съезд Российского союза евангельских христиан-баптистов. В его работе приняли участие 450 человек. Делегаты официально подвели основные итоги религиозной деятельности за последние годы. Они также обсудили важные вопросы духовно-дипломатического служения. Участники крупного мероприятия направили официальное коллективное письмо российскому лидеру. Верующие рассказали главе государства о главных результатах своей встречи. На заседаниях съезда новым девизом объявили «Следование Слову Божьему». Баптисты отметили важность празднования юбилея синодального перевода Библии. Религиозная организация выразила искреннюю благодарность руководству страны за помощь. Администрация президента помогла вернуть верующим историческое здание в Санкт-Петербурге. Появилась информация о том, что, возможно, в 2027 году международный евангелист Франклин Грэм проведет фестиваль в России. Так прокомментировал епископ РосХВЕ Сергей Риховский переговоры, предположительно прошедшие на фоне фестиваля «Надежды» в Минске. «Я думаю, что следующий этап в следующем году будет либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге. Я верю, что это будет большой праздник, большое торжество Евангелия», сказал лидер российских пятидесятников. По имеющейся информации, Франклин Грэм планировал провести фестиваль в Санкт-Петербурге в мае 2022 года, но из-за начавшейся СВО проект был закрыт. В столице Северной Ирландии, Белфасте, прошел масштабный марш за Иисуса, который собрал около 10 тысяч человек. Участники вышли на улицы города для совместной молитвы, поклонения и публичного свидетельства о своей вере. Мероприятие состоялось в субботу, 16 мая. Его организаторы сообщили, что марш объединил христиан из разных церквей и конфессий. Главной целью события было прославить имя Иисуса Христа в центре Белфаста. День начался утром в парке Орма, где для участников организовали время общения и отдыха. На территории работали фудтраки, были приготовлены напитки и различные активности для семей и детей. В Лондоне прошла конференция Revive 2026, посвященная будущему христианских медиа в эпоху искусственного интеллекта, дезинформации и культурных конфликтов. Мероприятие организовал христианский вещательный совет CBS в новой штаб-квартире радиостанции Premier Christian Radio. Одним из главных спикеров стал известный оксфордский профессор и христианский апологет Джон Ленокс. В беседе с телеведущим Джастином Брирли он рассказал о плюсах и опасностях искусственного интеллекта. Искусственный интеллект имеет две стороны. Он очень помогает во многих областях, включая христианскую миссию. Но существуют и огромные опасности, потому что он делает людей ленивыми. И это уже происходит, заявил профессор. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Скажи святые нам слова. Пусть будет свет, где была тьма. Пусть будет жизнь, где была смерть. Дай на тебя смотреть.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Христианские притчи. Молитва по привычке. В доме одних богатых людей перестали молиться перед едой. Однажды к ним в гости пришел проповедник. Стол накрыли очень изысканно, достали самые лучшие фруктовые соки и подали очень вкусное блюдо. Семья села за стол. Все смотрели на проповедника и думали, что теперь он помолится перед едой. Но проповедник сказал: «Отец семейства должен молиться за столом, ведь он первый молитвенник в семье». Наступило неприятное молчание, потому что в этой семье никто не молился. Отец откашлялся и сказал: «Знаете, дорогой проповедник, мы не молимся, потому что в молитве перед едой всегда повторяется одно и то же. Молитвы по привычке — это пустая болтовня. Эти вечные повторения каждый день, каждый год нисколько не помогают, поэтому мы больше не молимся». Проповедник удивленно посмотрел на всех, но тут семилетняя девочка сказала: «Папа, неужели мне не нужно больше каждое утро приходить к тебе и говорить «доброе утро»?»
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 28 мая. Помогите. Ибо я Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Книга пророка Исаии, 41:13. Даже если нам кажется, что мы успешно управляем собственной жизнью, в действительности мы не можем обойтись без Божьей помощи ни в одном деле. Его помощь необходима нам ежедневно. Часто требуется немало времени, чтобы люди осознали это. Нам нравится думать, что мы в состоянии справиться с любыми задачами самостоятельно. Однако Господь послал нам своего утешителя именно потому, что нам нужна помощь. Иисус непрерывно ходатайствует за нас, сидя по правую руку от Бога. Смотрите послание к Евреям 7:25, послание к Римлянам 8:34. Это говорит о том, что нам постоянно необходимо Божье вмешательство. В действительности, мы не способны самостоятельно справляться со всеми сюрпризами, что готовит нам жизнь. Даже если какое-то время нам удается контролировать происходящее, рано или поздно наступает кризис, и все начинает рушиться у нас на глазах. Это происходит, если мы полагаемся на собственную силу, а не на Божью помощь. У нас все может складываться хорошо, пока, как говорится, гром не грянет. Это могут быть семейные проблемы, смерть любимого человека, потери работы или чего-то другого, что имеет для нас ценность. В конце концов, обязательно настанет момент, когда мы осознаем свою зависимость от Бога. Если вы хотите жить так, как задумал Бог, то есть в праведности, мире и радости, смотрите послание к Римлянам 14:17. Признайте тот факт, что вам необходима помощь, и примите ее от Святого Духа, которого Бог специально послал для этой цели. Божье слово на сегодня. Признайте, что вам нужна помощь, и примите ее от Святого Духа. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим. Вы слушаете

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: из коллекции вечных хитов.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 28 мая, и наша тема сегодня «Не преувеличивайте правду о себе». И место Писания, книга Притчей, 30-32, мощный стих. «Если ты в заносчивости своей сделал глупость, то положи руку на уста». Слово «глупость» или «заносчивость» является греческим словом, которое использовали в Септуагинте, в переводе Ветхого Завета на греческий язык, для описания человека, который преувеличивает правду. Если вы преувеличивали правду о себе, преподносили себя и свои достижения, раздувая их, тогда, возможно, вам нужно научиться налагать руку на свои уста и проявлять сдержанность. Если вы принадлежите к числу тех, кто склонен преувеличивать, Библия говорит, что это глупо. Учитесь молчать. Дух Святой поможет вам в этом. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Драгоценные истины из греческого языка – новое ежедневное видеоободрение от пастора Рика Реннера. Всего 1.5 минуты в день обогатят и наполнят ваш дух. Сам Бог называет изучение Его Слова полезным. Ежедневное изучение Писания обязательно изменит вашу жизнь в лучшую сторону. Подпишитесь на ежедневное видеоободрение на сайте iGNC.org.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В условиях информационных войн и размывания традиционных ценностей Россия должна вспомнить урок Куликовской битвы, которая была не столько военным триумфом, сколько большой победой духа. Об этом заявил президент научно-образовательной теологической ассоциации, ректор Московской духовной академии, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл Зинковский на открытой лекции в Московской духовной академии. В сражении на Куликовом поле, напомнил епископ Кирилл, был важен сам факт противостояния агрессии, казавшийся невозможным в условиях политического и духовного разлада. Сам факт того, что мы можем противостоять, объединиться и дать отпор после двух веков рабства, это была большая победа духа, подчеркнул он. В Москве состоялся очередной съезд Российского союза евангельских христиан-баптистов. В его работе приняли участие 450 человек. Делегаты официально подвели основные итоги религиозной деятельности за последние годы. Они также обсудили важные вопросы духовно-дипломатического служения. Участники крупного мероприятия направили официальное коллективное письмо российскому лидеру. Верующие рассказали главе государства о главных результатах своей встречи. На заседаниях съезда новым девизом объявили «следование Слову Божьему». Баптисты отметили важность празднования юбилея синодального перевода Библии. Религиозная организация выразила искреннюю благодарность руководству страны за помощь. Администрация президента помогла вернуть верующим историческое здание в Санкт-Петербурге. Появилась информация о том, что, возможно, в 2027 году международный евангелист Франклин Грэм проведет фестиваль в России. Так прокомментировал епископ РосХВЕ Сергей Риховский переговоры, предположительно прошедшие на фоне фестиваля «Надежды» в Минске. «Я думаю, что следующий этап в следующем году будет либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге. Я верю, что это будет большой праздник, большое торжество Евангелия», сказал лидер российских пятидесятников. По имеющейся информации, Франклин Грэм планировал провести фестиваль в Санкт-Петербурге в мае 2022 года, но из-за начавшейся СВО проект был закрыт. В столице Северной Ирландии, Белфасте, прошел масштабный марш за Иисуса, который собрал около 10 тысяч человек. Участники вышли на улицы города для совместной молитвы, поклонения и публичного свидетельства о своей вере. Мероприятие состоялось в субботу, 16 мая. Его организаторы сообщили, что марш объединил христиан из разных церквей и конфессий. Главной целью события было прославить имя Иисуса Христа в центре Белфаста. День начался утром в парке Орма, где для участников организовали время общения и отдыха. На территории работали фудтраки, были приготовлены напитки и различные активности для семей и детей. В Лондоне прошла конференция Revive 2026, посвященная будущему христианских медиа в эпоху искусственного интеллекта, дезинформации и культурных конфликтов. Мероприятие организовал христианский вещательный совет CBS в новой штаб-квартире радиостанции Premier Christian Radio. Одним из главных спикеров стал известный оксфордский профессор и христианский апологет Джон Леннокс. В беседе с телеведущим Джастином Брирли он рассказал о плюсах и опасностях искусственного интеллекта. Искусственный интеллект имеет две стороны. Он очень помогает во многих областях, включая христианскую миссию. Но существуют и огромные опасности, потому что он делает людей ленивыми. И это уже происходит, заявил профессор. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Господь, Он зовет меня к себе. Но вокруг меня бушует шторм, и я слышу смех. Я вижу, как я утону в пучинах многих вод, и волны грозно шепчут мне: давай.

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Так, я тщательно исследовал место преступления. Осталось допросить только вас и по домам.
1: Замечательно.
0: Ваше имя, должность?
1: Эдикус, охранник. Запишите у себя профессиональный охранник Эдикус. Ну, это так, на всякий случай. Вдруг в газете обо мне напишут. Для вас я, разумеется, просто Эдик.
0: Итак, Эдик, начнем сначала.
1: Ну, как я уже сказал, они подкрались из-за спины, ударили меня чем-то по голове и украли тело.
0: Сколько их было?
1: Двое. И я показал им, где раки зимуют, если только они не из-за спины подошли. Как думаете, эта фраза попадет в газету?
0: Возможно. С какой стороны подошли похитители, говорите?
1: Со спины.
0: А откуда шли?
1: Так, дайте подумать. Я, значит, сидел вот на этом камне, охранял гробницу. Тут они, значит, подкрались из-за спины. Получается, оттуда. Ну да, оттуда.
0: Оба оттуда?
1: Оба, конечно.
0: Но если они оба подкрались из-за спины, откуда вам известно, сколько их было?
1: Судя по удару, мне показалось, что их было двое.
0: Итак, в лицо, получается, вы никого не видели?
1: Ну, нет, получается.
0: Получается, их могло быть и больше?
1: Ну да, в принципе, могло быть и больше.
0: Или меньше?
1: Больше, наверняка больше.
2: Так, печать сорвана, камень отвален от входа. Погребальные пелены лежат на полу в гробнице.
1: Ну и что?
0: Так, может, скажете, что тут произошло на самом деле?
1: Что произошло на самом деле? Так, дайте подумать. Значит, четверо мужиков подкрались со спины.
0: Четверо? Вы же только что сказали, что их было двое.
1: Ну да, двое. Но от них шумы, как от четверых было. Как думаете, об этом напишут, а?
0: Тут никаким похищением и не пахнет.
1: Как не пахнет? Я же говорю, 5 или 6 бандюганов подкрали, значит...
0: Скажите, если бы вы намеревались украсть тело, стали бы вы тратить время на то, чтобы снимать с него пелены, в то время как в любой момент рядом вооруженный охранник может прийти в себя?
1: Так, дайте подумать. Ага, по всей видимости, это не погребальные пелены. Должно быть, они принесли эти тряпки с собой и забыли их унести. Кстати, я сказал, что их было 7-8 мужиков в кимоно.
0: Эти, как говорите, тряпки пропитаны погребальными маслами. Не хотите ли вы сказать, что похитители принесли с собой еще и ведро с маслами? Вероятно, чтобы в гробнице хорошо пахло к приходу полицейских.
1: Возможно. Кстати, я сказал, что их было 9-10 профессиональных киллеров.
0: Ну что, будем стоять на своем?
1: Вы что, меня в чем-то подозреваете?
2: Обратите внимание, почва достаточно мягкая.
1: Ну?
2: Я не вижу никаких следов в том направлении, на которое вы указали.
1: Что, совсем никаких?
2: Убейте меня, не вижу.
1: Так, дайте подумать. Возможно, я вздремнул немного перед тем, как они подкрались. Представьте только, эти трусливые подонки напали на спящего человека. Кстати, я уже сказал, что это была банда из 15 отморозков с ножами и чаками. Вы только не говорите журналистам про то, что я вздремнул, хорошо?
0: Даю вам последний шанс сказать правду.
1: Ну, хорошо, хорошо. Возможно, тут был только один или двое. Кстати, я сказал, что они оба были 1.95 ростом.
0: Здесь, кроме ваших и моих, нет никаких следов.
1: Все равно никто не поверит правде. Так они мне сказали.
0: Они? Кто это они?
1: Священники в храме. Они сказали, что не стоит говорить правду. Говорят, все равно тебе никто не поверит. Придумай, говорят, какую-нибудь историю. Вот я и придумал.
0: Все, хватит лгать, хватит преувеличивать. Расскажите, наконец, что здесь произошло на самом деле.
1: Хорошо. Я расскажу вам все, как было на самом деле. Но только обещайте, что поверите.
0: Рассказывайте!
1: Он был один. И на меня вовсе не собирался нападать.
0: Так, это уже что-то правдоподобное.
1: Это был ангел.
0: Ну вот опять вы за свое.
1: И он отвалил камень от гроба.
0: Вы сознаете ответственность за дачу ложных показаний?
1: Кстати, я сказал, что Иисус воскрес из мертвых.
0: Ладно, мне пора. Поговорим об этом в следующий раз.
1: Я же говорил, вы не поверите правде.
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
4: Оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.

0: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе.
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 5. О том, что Творец достоин хвалы во всяком виде и образе природы. Итак, все природы, поскольку существуют и потому имеют свою меру, свой вид и некоторое взаимное согласие между собой, истинно добры. И, находясь там, где должны быть в порядке природы, они сохраняют свое бытие в той мере, в какой оно ими получено. Не получив же бытия вечного, переходят сообразно с пользой и изменением тех тварей, которым подчиняются по законам Творца, в лучшее или худшее состояние, стремясь по божественному промышлению к тому концу, который указан им в системе уравнения Вселенной. Так что и такое повреждение, которое приводит изменяемые смертные природы к гибели, не уничтожает их бытия, которое они имели прежде, в такой степени, чтобы отсюда не могло произойти то, что должно быть. А если это так, то Бог, обладающий высочайшим бытием и создавший всякую сущность, не имеющую высочайшего бытия, потому что и не должно быть равным ему то, что создано из ничего, и что никоим образом не могло бы быть, если бы не было создано им, не должен порицаться за встречающиеся какие-либо недостатки, но должен восхваляться при рассмотрении всякого естества. Глава 6. Что служит причиной блаженства добрых ангелов и какая причина злополучия ангелов злых? Поэтому истинной причиной блаженства добрых ангелов служит то, что они прилепляются к тому, кто обладает высочайшим бытием. А если искать причину злополучия злых ангелов, она на деле окажется тем, что, отвратившись от обладающего высочайшим бытием, они обратились к самим себе, не имеющим высшего бытия. А как назвать этот порок, как не гордыней? Ибо начало греха — гордыня. Сирах, глава 10, стих 15. Они не захотели сохранить у него силу свою. Псалом 58, стих 10. И вот вместо того, чтобы в большей мере иметь бытие, если бы они были преданы ему, обладающему высочайшим бытием, они, предпочитая ему себя, предпочли то, что обладает бытием в меньшей мере. Вот что составляет первое умаление, первое оскудение и первый порок той природы, которая сотворена так, что, хотя не имеет высочайшего бытия, однако для приобретения блаженства могла пользоваться имеющим высочайшее бытие. Отвратившись же от последнего, она хотя и не превратилась в ничто, но стала иметь бытие в меньшей мере, почему и сделалась несчастной. Если же начать доискиваться причины, по которой произошла злая воля, то не найдется ни одной. Ибо что делает волю злой, когда она же и совершает злое дело? Злая воля служит причиной злых деяний, причин же для злой воли не существует. Ибо если бы таковая существовала, она или имела бы какую-либо волю, или нет. Если бы имела, то имела бы или добрую, или злую. Если добрую, то как бы произвела злую. Ведь в этом бы случае добрая воля была бы причиной греха, что нелепо. Если же производящая злую волю само имеет злую волю, то что тогда произвело эту последнюю? В чем же тогда причина первой злой воли? Ведь не может же первая злая воля быть произведена другой злой волей, которая предшествовала бы первой. Если ответят, что она ничем не была произведена, ибо существовала всегда, то спрошу, в какой природе? Если ни в какой, то ее не было вовсе, а если в какой-то, то портила и разрушала ее, причиняла вред и лишала добра. Поэтому злая воля не могла быть в злой природе, но только в доброй, причем в изменяемой, ибо только изменяемый и может вредить порок. Ибо если бы не вредил, то и не был бы пороком, а значит, и нельзя было бы сказать, что речь идет о злой воле. Далее, если он вредил, то вредил, конечно, путем лишения или умаления добра. Следовательно, злая воля не могла быть вечной в том, в чем предварительно было природное добро, которого злая воля могла лишить через причинение вреда. Но если таким образом она не была вечной, то спрашивается, кто ее произвел? Остается допустить, что злую волю произвело то, в чем не было никакой воли. Опять же спрошу, это последнее, выше ли первой, или ниже, или равно ей? Если выше, то и лучше. Каким же тогда образом оно лишено воли, когда не только должно обладать ею, но и, как высшее, обладать волей более доброй? Тоже следует сказать и о равном. Остается предположить, что оно ниже, в чем нет никакой воли, и что оно и произвело злую волю в ангельской природе, которая первой согрешила. Но так как и само это низшее, пускай бы это было и самое последнее из земного, составляет природу и сущность, то и оно должно быть добрым, имеющим меру и вид в своем роде и порядке. Итак, каким образом что-либо доброе может производить злую волю? Как говорю, добро может быть причиной зла. Ибо когда воля, оставив высшее, обращается к низшему, она делается злой не потому, что обратилась ко злу, но потому, что само ее обращение имеет превратное свойство. Поэтому не что-либо низшее сделало волю злой, но сама воля, сделавшись злой, превратно и беспорядочно обратилась к низшему. Если двое, чьи плоть и дух находятся в одинаковом состоянии, обращают внимание на красоту какого-нибудь тела, и один из них склоняется к непозволительному наслаждению, а другой непоколебимо сохраняет свою целомудренную волю, то в чем же виновно красивое тело? Или, быть может, виновата плоть согрешившего? Но чем она хуже плоти другого? Или виновен дух, но почему не в обоих? Разве сказать, что один из них поддался искушению злого духа, согласившись с ним как бы против своей воли? В таком случае спрошу, что произвело в нем это согласие, эту злую волю? Для большей ясности представим, что оба подверглись искушению, но один поддался, а другой устоял. Какой вывод следует из этого, как не тот, что один захотел лишиться целомудрия, а другой нет? А почему, как не по собственной воле, тем более что состояние тела и духа у них изначально было одинаковым? Глаза обоих одинаково видели – дух обоих равно подвергался искушению. Желающие знать, что сделало волю одного из них злой, не находят ничего. Если сказать, что он сам и сделал ее злой, то чем он сам был до того, как недоброй природой, творцом которой был Бог, неизменяемое благо? Тот, кто утверждает, что поддавшийся искушению сам создал в себе злую волю, потому что прежде злой воли он был, безусловно, добр. Тот пусть спросит себя, почему он сделал ее таковой? Потому ли, что она природа, или потому, что она из ничего? И тогда он поймет, что злая воля появилась не потому, что она природа, а потому, что природа ее создана из ничего. Если бы природа была причиной злой воли, то мы вынуждены были бы признать, что от добра происходит зло, и что добро – причина зла, коль скоро добрая природа производит злую волю. Но как может добрая природа произвести злую волю, прежде чем у нее самой появится злая воля?
2: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона.
2: Слышит наш плач. Скорби учат нас встать на колени, взывать к нашему Господу, принося Ему свои проблемы и беды. Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня. Псалом 118. Давид говорит здесь: «Господь, я знаю, почему Ты наказал меня. Ты позволил прийти трудностям, потому что у меня все было хорошо, и я мог отойти от Тебя. Ты знал это, сокрушит меня и приведет на колени. Это свидетельство Твоей верности. Я знаю многих, кто в плену от зависимости алкоголя, сигарет. Я говорю вам, Бог заботится, Он знает ваши страдания, и Он один имеет власть освободить вас. Господь не парит над вами, говоря: «Ты несчастный, потому что ты подвел меня. Теперь ты платишь цену». Нет, вы не такому Богу служите. Ваш любящий Отец чувствует вашу боль. Неважно, каким образом вы дошли до этого, но испытывает боль за вас, но Он хочет избавить вас. Вы думаете, что Бог не помогает вам совсем, но в этот самый момент Он слышит ваш плач, и Он в действии. Позвольте мне доказать это вам. Книга Исход. «И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Слово «вспомнил» здесь означает «начал действовать». Бог услышал их плач и стал принимать меры в их защиту. «Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их». Псалом 33. Когда вы приходите на колени, Бог начинает работать относительно вашей ситуации в тот же момент.
1: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блэс Паскаль. Мысли. Пункт 3. Обычай. Квод кребро видет нон миратур, этиам секур фиат несцит, квод анте нон видерит, ит си эвенерит астентум эссе ценсет. Человек не удивляется тому, что часто видит, даже если он не знает, почему это происходит. А вот если происходит такое, чего раньше не видел, это он считает чудом. Спонгиа солис – солнечная губка. Когда одно явление неизменно следует за другим, мы делаем из этого вывод, что таков значит закон природы. Например, что завтра утром взойдет заря и так далее. Но иной раз природа устраивает нам подвох и не подчиняется собственным правилам. Что такое наши врожденные понятия, как не понятия, издавна ставшие привычными? И разве детьми мы не усвоили их от наших родителей, как животные умение охотиться? Противоположные обычаи порождают в нас противоположные понятия, чему есть множество примеров. Если и существуют понятия, которые не может искоренить никакой установившийся обычай, то ведь есть и обычаи, противные природе, но не подвластные ни ей, ни более поздним обычаям. Это уж зависит от обстоятельств. Родители боятся, как бы естественная любовь детей к ним с годами не изгладилась. Но как может изгладиться естественное чувство? Привычка — наша вторая натура, и она-то сводит на нет натуру первоначальную. Но что такое натура, и разве привычка не натуральна в человеке? Боюсь, что эта натура — наша самая первая привычка, меж тем, как привычка — наша вторая натура. В людской натуре все натурально, omne animal, всякая тварь. Натуральным может стать все, натуральное может изгладиться. Память не в меньшей степени чувство, нежели радость. Даже геометрические теоремы и те могут стать чувствами, потому что под воздействием разума иные наши чувства становятся натуральными, меж тем, как натуральные чувства тот же разум способен уничтожить. Если люди привыкли неправильно объяснять какое-нибудь явление природы, они наотрез отказываются от правильного, когда такое объяснение бывает найдено. В качестве примера не раз приводили кровообращение, объясняющее, почему под наложенной тугой повязкой взбухает вена. Предубеждение, приводящее ко многим ошибкам. До чего же печально видеть, что люди только о средствах и рассуждают, а о цели вовсе не думают. Каждому важно, будет ли он соответствовать новому своему положению. Что же касается выбора этого положения, равно как и Родины, тут решает только судьба. До чего же горестно видеть, что такое множество турок, еретиков, язычников следуют по стопам своих отцов только потому, что в них укоренилось предубеждение, будто избранный ими путь наилучший. И от этого целиком зависит, кем станет человек – слесарем, солдатом и прочим. Вот почему дикарям ни к чему Прованс. Мысли. Все едино, все многообразно. Сколько разных натур в каждой человеческой натуре, сколько разных призваний. А человек выбирает себе занятие наобум, просто потому, что это занятие кто-то похвалил. Хорошо сработанный башмачный каблук. Башмачный каблук. Как хорошо сработано, какой искусник этот мастеровой, какой храбрец этот солдат. Вот источник наших склонностей, вот под влиянием чего мы выбираем себе занятия. Как много он пьет и совсем не пьянеет, как мало он пьет. Вот как люди становятся трезвенниками, пьяницами, солдатами, трусами и так далее. Столь важен в жизни каждого человека выбор ремесла, а меж тем его решает случай. каменщиками, солдатами, кровельщиками люди становятся потому, что так уж повелось. «Он отличный кровельщик», — говорят одни, и добавляют, когда речь заходит о солдатах, «все они сумасброды». Ну а другие, напротив того, заявляют, «только воины и занимаются настоящим делом, все остальные просто шалопаи». Дети слышат, как хвалят одно ремесло, хулят другое. И вот выбор их сделан, ведь так естественно любить добродетель и ненавидеть безрассудство. Эти слова не зря глубоко трогают нас. Беда лишь в том, что мы не умеем правильно их применять в житейских обстоятельствах. Сила обычая такова, что созданных природой, просто людьми, сразу прикрепляют к какому-нибудь ремеслу. В одной местности все поголовно становятся каменщиками, в другой — солдатами и так далее. Разумеется, людская натура не так однообразна. Следовательно, дело в обычае, которое ее одолевает. Хотя случается иной раз и ей брать верх, и тогда человек следует своим склонностям наперекор обычаю, плох этот обычай или хорош. Природа непрестанно повторяет одно и то же. Годы, дни, часы, пространство, равно как и числа, неизменно следуют одно за другим. Таким образом возникает своего рода бесконечность и вечность. Все вышеперечисленное, взятое в отдельности, отнюдь не бесконечно и не вечно. Но величины, сами по себе конечные, бесконечно умножаются. Так что, на мой взгляд, бесконечно только число их умножающее. Главнейший талант, который руководит всеми остальными.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: В условиях информационных войн и размывания традиционных ценностей Россия должна вспомнить урок Куликовской битвы, которая была не столько военным триумфом, сколько большой победой духа. Об этом заявил президент научно-образовательной теологической ассоциации, ректор Московской духовной академии, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл Зинковский на открытой лекции в Московской духовной академии. В сражении на Куликовом поле, напомнил епископ Кирилл, был важен сам факт противостояния агрессии, казавшийся невозможным в условиях политического и духовного разлада. Сам факт того, что мы можем противостоять, объединиться и дать отпор после двух веков рабства, это была большая победа духа, подчеркнул он. В Москве состоялся очередной съезд Российского союза евангельских христиан-баптистов. В его работе приняли участие 450 человек. Делегаты официально подвели основные итоги религиозной деятельности за последние годы. Они также обсудили важные вопросы духовно-дипломатического служения. Участники крупного мероприятия направили официальное коллективное письмо российскому лидеру. Верующие рассказали главе государства о главных результатах своей встречи. На заседаниях съезда новым девизом объявили «следование Слову Божьему». Баптисты отметили важность празднования юбилея синодального перевода Библии. Религиозная организация выразила искреннюю благодарность руководству страны за помощь. Администрация президента помогла вернуть верующим историческое здание в Санкт-Петербурге. Появилась информация о том, что, возможно, в 2027 году международный евангелист Франклин Грэм проведет фестиваль в России. Так прокомментировал епископ РосХВЕ Сергей Риховский переговоры, предположительно прошедшие на фоне фестиваля «Надежды» в Минске. «Я думаю, что следующий этап в следующем году будет либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге. Я верю, что это будет большой праздник, большое торжество Евангелия», сказал лидер российских пятидесятников. По имеющейся информации, Франклин Грэм планировал провести фестиваль в Санкт-Петербурге в мае 2022 года, но из-за начавшейся СВО проект был закрыт. В столице Северной Ирландии Белфасте прошел масштабный марш за Иисуса, который собрал около 10 тысяч человек. Участники вышли на улицы города для совместной молитвы, поклонения и публичного свидетельства о своей вере. Мероприятие состоялось в субботу, 16 мая. Его организаторы сообщили, что марш объединил христиан из разных церквей и конфессий. Главной целью события было прославить имя Иисуса Христа в центре Белфаста. День начался утром в парке Орма, где для участников организовали время общения и отдыха. На территории работали фудтраки, были приготовлены напитки и различные активности для семей и детей. В Лондоне прошла конференция Revive 2026, посвященная будущему христианских медиа в эпоху искусственного интеллекта, дезинформации и культурных конфликтов. Мероприятие организовал христианский вещательный совет CBS в новой штаб-квартире радиостанции Premier Christian Radio. Одним из главных спикеров стал известный оксфордский профессор и христианский апологет Джон Ленокс. В беседе с телеведущим Джастином Брирли он рассказал о плюсах и опасностях искусственного интеллекта. Искусственный интеллект имеет две стороны. Он очень помогает во многих областях, включая христианскую миссию. Но существуют и огромные опасности, потому что он делает людей ленивыми. И это уже происходит, заявил профессор. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 147. Хвали Иерусалим Господа, хвали Сион Бога твоего, ибо он укрепляет вереи ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя, посылает слово свое на землю, быстро течет слово его, дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит? Пошлет слово свое, и все растает, подует ветром своим, и потекут воды. Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя! Глава 7. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: «Где он?» И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: «Нет, но обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря: «Как он знает Писание, не учившись?» Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Не бес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я, и я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили: «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Услышали фарисеи такие толки о нем в народе и послали фарисеи и первосвященники, служители схватить его. Иисус же сказал им: «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не сможете прийти». При сём иудеи говорили между собой: «Куда он хочет идти, так что мы не найдем его? Не хочет ли он идти в еленское рассеяние и учить еленов? Что значит сие слова, которые он сказал: «Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не сможете прийти»?» В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. И так служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри, увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 21. «Был голод на земле во дни Давида 3 года, год за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь: это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян. Тогда царь призвал гаванитян и говорил с ними. Гаванитяне были не из сынов Израилевых, но из остатков амореев. И израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды. И сказал Давид гаванитянам: что мне сделать для вас и с чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне? И сказали ему гаванитяне: не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула или дома его, и не нужно нам, чтобы умертвили кого в Израиле. Он сказал: чего же вы хотите? Я сделаю для вас. И сказали они царю: того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было нас ни в одном из пределов Израилевых, из его потомков выдай нам 7 человек, и мы повесим их пред Господом в Гиве Саула, избранного Господом. И сказал царь: я выдам. Но пощадил царь Мемфивосфея, сына Иоаннафана, сына Саулова, ради клятвы именем Господним, которая была между ними, между Давидом и Иоаннафаном, сыном Сауловым. И взял царь 2 сыновей Рицпы, дочери Ая, которая родила Саулу Армона и Мемфивосфея, и 5 сыновей Милхолы, дочери Сауловой, которых она родила Адреэлу, сыну Верзиля из Михолы, и отдал их в руки гаванитян, и они повесили их на горе пред Господом. И погибли все 7 вместе, они умерщвлены в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя. Тогда Рицпа, дочь Аи, взяла вретище и разослала его себе на той горе и сидела от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды Божии с неба, и не допускала касаться их птицам небесным днем и зверям полевым ночью. И донесли Давиду, что сделала Рицпа, дочь Ая, наложница Саулова. И пошел Давид, и взял кости Саула и кости Иоаннафана, сына его, у жителей Иависа Галатского, которые тайно взяли из площади Бефсана, где они были повешены филистимлянами, когда убили филистимляне Саула на Гилвуе. И перенес он оттуда кости Саула и кости Иоаннафана, сына его, и собрали кости повешенных, и похоронили кости Саула и Иоаннафана, сына его, в земле Вениаминовой, в Цело, в гробе Киса, отца его, и сделали все, что повелел царь, и умилостивился Бог над страною после того. И открылась снова война между филистимлянами и израильтянами. И вышел Давид и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами, и Давид утомился. Тогда Иесфий, один из потомков Рефаимов, у которого копье было весом в 300 сиклей меди и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида, но ему помог Авеса, сын Саруин, и поразил филистимлина, и умертвил его. Тогда люди Давидови поклялись, говоря: «Не выйдешь ты более с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля». Потом была снова война с филистимлянами в Гобе. Тогда Савахай, хушатянин, убил Сафута, одного из потомков Рефаимов. Было и другое сражение в Гобе. Тогда убил Елханан, сын Ягара Аргима Вифлеемского, Голиафа Гефянина, у которого древко копья было, как навой у ткачей. Было еще сражение в Гефе, и был там один человек, рослый, имевший по 6 пальцев на руках и на ногах, всего 24, также из потомков Рифаимов, и он поносил израильтян, но его убил Ионафан, сын Сафая, брата Давидова. Эти 4 были из рода Рифаимов в Гефе, и они пали от руки Давида и слуг его». Глава 22. «И воспел Давид песнь Господу в тот день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал: „Господь – твердыня моя и крепость моя, и избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой, от бед ты избавил меня. Призову Господа достопоклоняемого, и от врагов моих спасусь. Объяли меня волны смерти, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. Но в тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал, и Он услышал из чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его. Потряслась, сколебалась земля, дрогнули, и подвиглись основания небес, ибо разгневался он. Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий, горящие угли сыпались от него. Наклонил он небеса, и сошел, и мрак под ногами его, и воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мраком покрыл себя, как сенью, сгустив воды облаков небесных. От блистания пред ним разгорались угли огненные. Возгремел с небес Господь, и Всевышний дал глаз свой, пустил стрелы и рассеял их, блеснул молнию и истребил их. И открылись источники моря, обнажились основания вселенной от грозного глаза Господа, от дуновения духа гнева его. Простер он руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорой для меня и вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня. Ибо я хранил пути Господа и не был нечестивым пред Богом моим, ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал, и был непорочен пред Ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне». И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами Его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Людей угнетенных ты спасаешь, и взором своим унижаешь надменных. Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою. С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог не порочен путь его». Чисто слово Господа, щит он для всех, надеющихся на него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою, устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои напрягает, как медный лук. Ты даешь мне щит спасения твоего, и милость твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не поколеблются ноги мои». Я гоняюсь за врагами моими и истребляю их, и не возвращаюсь, доколе не уничтожу их, и истреблю их, и поражаю их, и не встают, и падают под ноги мои. Ты припоясываешь меня силою для войны и низлагаешь предо мною восстающих на меня. Ты обращаешь ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они взывают, но нет спасающего, ко Господу, но Он не внемлет им. Я рассеиваю их, как прах земной, как грязь уличную, мну их и топчу их. Ты избавил меня от мятежа народа моего. Ты сохранил меня, чтобы быть мне главою над иноплеменниками. Народ, которого я не знал, служит мне. Иноплеменники ласкательствуют предо мною. По слуху обо мне повинуются мне. Иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой. Да будет превознесен Бог, убежище спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Над восстающими против меня ты возвысил меня, от человека жестокого ты избавил меня. Зато я буду славить тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени твоему, величественно спасающий царя своего и творящий милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки».

Радио «Пилигрим». Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

альфа и омега. Ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

0: Радиотеатр.
1: Смотри, это там случайно не Витёк идёт? Давай, это Витёк. Витёк!
2: Тихо, блядь, теперь я не хочу с ним встречаться, тихо.
1: А что стряслось-то?
2: Он на... Нет, он идёт, сука.
1: Да что с тобой? Ты чего мусорное ведро на голову надел?
2: Я же сказал, я не хочу разговаривать с Витьком.
1: Да что случилось между вами?
2: Ты знаешь что?
1: Нет, не знаю.
2: Ну ты же знаешь, что его бросила жена. Я не знаю, что с этим делать.
1: В каком смысле не знаешь, что делать?
2: Я не психолог, я не знаю, как ему помочь. Ну, что я ему посоветую? Кстати, а кто выбросил почти целый бутерброд?
1: Гарик, знаешь, не обязательно знать ответы. Иногда нужно просто побыть с другом рядом.
2: Что ты имеешь в виду рядом?
1: Ну, ты знаешь, что?
2: Нет, не знаю я.
1: Да хотя бы просто выслушать.
2: Просто выслушать?
1: Да, просто выслушать.
2: Это я могу.
1: Ну, так вперед. Кстати, бутерброд будешь доедать?
3: Просто выслушай человека. Это скажет ему о многом.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В условиях информационных войн и размывания традиционных ценностей Россия должна вспомнить урок Куликовской битвы, которая была не столько военным триумфом, сколько большой победой духа. Об этом заявил президент научно-образовательной теологической ассоциации, ректор Московской духовной академии, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл Зинковский на открытой лекции в Московской духовной академии. В сражении на Куликовом поле, напомнил епископ Кирилл, был важен сам факт противостояния агрессии, казавшийся невозможным в условиях политического и духовного разлада. Сам факт того, что мы можем противостоять, объединиться и дать отпор после двух веков рабства, это была большая победа духа, подчеркнул он. В Москве состоялся очередной съезд Российского союза евангельских христиан-баптистов. В его работе приняли участие 450 человек. Делегаты официально подвели основные итоги религиозной деятельности за последние годы. Они также обсудили важные вопросы духовно-дипломатического служения. Участники крупного мероприятия направили официальное коллективное письмо российскому лидеру. Верующие рассказали главе государства о главных результатах своей встречи. На заседаниях съезда новым девизом объявили «Следование Слову Божьему». Баптисты отметили важность празднования юбилея синодального периода Библии. Религиозная организация выразила искреннюю благодарность руководству страны за помощь. Администрация президента помогла вернуть верующим историческое здание в Санкт-Петербурге. Появилась информация о том, что, возможно, в 2027 году международный евангелист Франклин Грэм проведет фестиваль в России. Так прокомментировал епископ РосХВЕ Сергей Риховский переговоры, предположительно прошедшие на фоне фестиваля «Надежды» в Минске. «Я думаю, что следующий этап в следующем году будет либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге. Я верю, что это будет большой праздник, большое торжество Евангелия», сказал лидер российских пятидесятников. По имеющейся информации, Франклин Грэм планировал провести фестиваль в Санкт-Петербурге в мае 2022 года, но из-за начавшейся СВО проект был закрыт. В столице Северной Ирландии, Белфасте, прошел масштабный марш за Иисуса, который собрал около 10 тысяч человек. Участники вышли на улицы города для совместной молитвы, поклонения и публичного свидетельства о своей вере. Мероприятие состоялось в субботу, 16 мая. Его организаторы сообщили, что марш объединил христиан из разных церквей и конфессий. Главной целью события было прославить имя Иисуса Христа в центре Белфаста. День начался утром в парке Орма, где для участников организовали время общения и отдыха. На территории работали фудтраки, были приготовлены напитки и различные активности для семей и детей. В Лондоне прошла конференция Revive 2026, посвященная будущему христианских медиа в эпоху искусственного интеллекта, дезинформации и культурных конфликтов. Мероприятие организовал христианский вещательный совет CBS в новой штаб-квартире радиостанции Premier Christian Radio. Одним из главных спикеров стал известный оксфордский профессор и христианский апологет Джон Леннокс. В беседе с телеведущим Джастином Брирли он рассказал о плюсах и опасностях искусственного интеллекта. «Искусственный интеллект имеет две стороны. Он очень помогает во многих областях, включая христианскую миссию. Но существуют и огромные опасности, потому что он делает людей ленивыми. И это уже происходит», – заявил профессор. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В программе «Библия говорит» с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор Церкви Слово Благодати. Пастор Алексей, почему протестанты празднуют меньше праздников, чем католики и православные?
1: Очень интересная тема. В действительности люди по-разному относятся к праздникам. Некоторые просто любят праздновать, и поэтому они всегда найдут какой-то повод для того, чтобы каким-то образом его отметить. Но если мы посмотрим на библейское учение относительно этой темы, то мы можем увидеть очень интересную динамику. Ну, прежде всего, говоря о постановлениях Божьих, данных Израилю в Ветхом Завете, мы видим, что Бог повелевал евреям праздновать определенное количество праздников в году. И он считал это достаточно важным. И если мы посмотрим на те праздники, которые праздновались, то все они имели очень ясную, значительную духовную нагрузку. Их можно разделить на три основных категории. Первая категория – это праздники, в которых вспоминалась Божья особая милость, проявленная к народу. Ну, во-первых, это праздник, который праздновали еженедельно, это суббота. В субботу вспоминали до определенного этапа. Бог говорил о том, что вы вспоминали, что Бог сотворил мир. Это огромное Божье действие по отношению к людям. И потом они вспоминали, что Бог вывел Израиля, то есть Он сотворил народ, вывел их из рабства египетского. Кроме того, подобные праздники были связаны с определенными Божьими действиями. Например, праздник Пасхи вспоминался конкретно факт, что Бог сохранил жизнь еврейских первенцев, тогда, когда египетские первенцы были уничтожены.

0: Третья категория. Эта третья категория, она включала в себя праздники, связанные с их отношением с Богом. Например, День Искупления или Йом-Кипур – это день, когда весь народ должен был собираться, и они собирались, принося жертву во искупление их грехов, и после этого они праздновали то, что Бог их милует. Бог прощает им грехи, у Бога есть для них еще возможность освобождать. То есть вот три таких категории, которые были в Ветхом Завете. Когда мы говорим о Новом Завете, в Новом Завете мы не видим вообще никакого указания, чтобы праздновать вообще какие-то праздники. По всей видимости, причина этого связана с тем, что Новый Завет меняет, совершенно меняет структуру Божьих отношений с людьми. Если тогда речь идет о народе, речь идет о определенной социальной жизни, они даже живут в одном месте, у них есть одно место поклонения, и поэтому там все собирается вот так в жизнь одного общества, то Новый Завет – это разные люди в разных местах, говорят на разных языках, с разной культурной составляющей или культурными особенностями. Вот, поэтому взаимоотношения Бога и людей, они связаны с поклонением сердечным. Иисус говорил когда-то женщине в Самарии, говорил о том, что теперь поклоняться будут не на этой горе, не в Иерусалиме, а в духе и истине. Тем не менее, когда мы говорим о праздниках в Новом Завете, то эти праздники могут иметь вполне реальный духовный смысл, духовную пользу. На мой взгляд, очень хорошо, если эти праздники связаны с теми же самыми ценностями, которые мы видим в праздниках Ветхого Завета. То есть, когда мы, празднуя, вспоминаем то, что делает Бог, когда мы, празднуя, благодарим Бога за то, что Он делает, и когда мы празднуем Его искупление и то, что Он продолжает нас спасать и продолжает миловать. Таким образом, наверное, самое главное, как мы подходим к этим праздникам. Конечно, в католицизме, в православии там очень много праздников, связанных с определенными святыми, с иконами, с храмами, с какими-то событиями из истории церкви. Ну, во-первых, этих событий очень много, и, во-вторых, эти события больше направлены на человеческую составляющую, нежели на Бога и то, что Бог делает. По этой причине в протестантской церкви вот все вот эти многочисленные даты, которые вспоминались, они перестали играть такую важную роль. И в основном протестантская церковь сфокусирована на несколько ключевых событиях, такие как рождение Христа, когда Бог стал человеком, безусловно, смерть и воскресение Христа. Мы их празднуем регулярно, когда мы совершаем вечерю Господню. Это не что иное, как празднование этого события. Конечно, праздник Пасхи один раз в год – это более яркое, более торжественное вспоминание этого события. Конечно же, праздник Троицы, день сошествия Духа Святого. Некоторые люди вспоминают еще день преображения Христа, день вознесения Христа, праздник Сретения, то есть когда Иисус Христос встретился, младенец Христос с Симеоном и Анной в храме, Благовещение, когда Марии сказано было о том, что у нее родится сын. Вот. Эти праздники могут быть полезными, они могут иметь какую-то полезную составляющую, но их намного меньшее количество церквей вспоминают и меньшее количество празднуют. К ним, опять-таки, нужно относиться так, как написано в 14 главе послания к Римлянам, кто соблюдает дни для Господа. Это, если он делает это для Господа, то это не страшно. Если же этот человек делает ради традиции, ради себя, то тогда эти праздники не будут иметь никакого духовного смысла.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: мой лучший друг.
1: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Знаешь, если представить нашу жизнь рассказом на меловой доске, на которой мы пишем все важные события. И вот я пишу строчки из детства, родители, времена беззаботности. Дальше строка про школу, подростковые трудности, первые победы и поражения. А потом начинаются строчки взрослой жизни. И там я пишу все свои ошибки, ошибки, ошибки. Пишу о том, что не могу исправить, но виню себя. Пишу про первое осознание, что теряю контроль, и все катится куда-то вниз. Но это не видят другие, я умею это прятать. А потом это уже видят другие, но мне как бы все равно. И я пишу, что не знаю, что делать, и где-то в этой точке полного отчаяния я бы хотел закричать, но даже на крик нет сил. И вот я слышу внутри себя легкий шепот. Так не обязательно жить. Я стучу в твои двери, открой. И я в ответ просто шепчу: Бог, как мне все исправить? Прошу, помоги. И Иисус будто бы берет мокрую тряпку и просто начинает все стирать строчка за строчкой, все то, что я писал на доске. И теперь Он берет мел в свои руки, надламывая его вторую часть, отдает мне и говорит: теперь мы напишем с тобой твою новую жизнь, я и ты вместе.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Митрополит Иларион Алфеев, освобожденный после задержания в Чехии, рассказал, что в заключении вспоминал Достоевского и апостолов Петра и Павла, а также пережил моменты общения с Богом. Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Митрополита посетил адвокат и российский консул. 26 мая иерарх был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. «Я вспомнил и апостола Павла в узах, и апостола Петра, и Достоевского, и многих других, кто прошел через такой опыт. Ну и я, конечно, очень благодарен Богу за то, что все это быстро закончилось, и за те незабываемые моменты личного общения с Богом», сказал митрополит в видеоролике, размещенном в его телеграм-канале. 27-28 мая этого года в здании церкви «Благая Весть» на юго-востоке Москвы состоялась встреча заместителей полномочных представителей начальствующего епископа, Росхова ЕП, а также членов Духовного совета и правления Росхова ЕП. Мероприятие включило обсуждение развития внутренних коммуникаций в Российском Объединенном Союзе Христиан Вероевангельской Пятидесятников и расширенное заседание правления Росхова ЕП. Первый день встречи был посвящен развитию внутренних коммуникаций и укреплению единства представителей Союза. Участники обсудили текущие задачи, обменялись опытом и наметили пути усиления братского сотрудничества. Как отметили участники, обсуждение этих вопросов в формате живого общения позволило сделать шаги к построению более эффективного совместного служения. Завершилось собрание совместной молитвой и временем поклонения Богу. Программа заключительного дня была посвящена обсуждению ключевых событий и направлений работы Союза. Экс-глава российских баптистов Юрий Сипко внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Перечень террористов и экстремистов включенные многоточие Сипко Юрий Кириллович, 28 февраля 1952 года рождения, город Тара Омской области, говорится в перечне. Людям и организациям, попавших в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Папа Римский Лев XIV одним из первых сел за руль новой полностью электрической модели Ferrari. Версия «Льюис» голубого цвета была представлена понтифику в летней папской резиденции в Кастель-Гандольфо. Видео разместила газета «Ла Республика». Представители руководства компании, включая президента Джона Элканна, рассказали папе о новом автомобиле. Это первый четырехдверный автомобиль «Феррари», поинтересовался понтифик, садя за руль. Его гости пояснили, что это первая пятиместная машина компании. В подарок они оставили ему лишь автомобильный руль. Первый электрокар «Феррари» был представлен 26 мая. Акции компании после этого упали более чем на 8%, что эквивалентно 5 миллиардам евро. Как почитала газета «Карьере де ла Сера», это соответствует стоимости примерно 9 тысяч новых автомобилей, чья стоимость составляет 550 тысяч евро. Две технологические компании, работающие в сфере христианских приложений и устройств, объявили о создании

создании первого в мире христианского умного кольца. Разработчики утверждают, что новое устройство поможет верующим чаще молиться, читать Библию и получать духовную поддержку в течение дня, сообщает The Christian Post. Компании Glorify и Coffin Dane сообщили о слиянии под брендом Glorify. Приложение Glorify известно как популярная платформа для ежедневных христианских размышлений и молитв, которой, по данным компании, пользуются более 25 миллионов человек по всему миру. Главной новинкой после объединения стало устройство под названием Glorify Ring. Его запуск запланирован на лето этого года. Кольцо использует технологию NFC, такую же, как в бесконтактных платежах. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 29 мая. Бог говорит со своими друзьями. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, раба моего, что хочу делать?» Бытие 18.17. Пожалуй, на страницах Библии никого так часто не называют другом Бога, как Авраама, в то время как Давид назван мужем по сердцу Божьему, а Иоанн возлюбленным учеником Иисуса, Авраам удостоился особой чести называться другом Бога. Когда Бог решил произвести суд над нечестивыми жителями Содома и Гоморры, он поделился с Авраамом своими планами. Обычно друзья рассказывают друг другу о своих намерениях. Поскольку Бог считал Авраама своим другом, он сообщил ему о том, что собирался делать, точно так же, как вы делитесь своими планами с друзьями. Когда Авраам услышал о разрушении, грозившем Содому и Гоморре, он подошел и сказал: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым?» Бытие 18.23. Бог поделился с Авраамом своими намерениями, потому что они были друзьями. Авраам же усомнился в правильности плана друга. У них были настолько близкие отношения, что они могли открыто и честно говорить обо всем. Эти доверительные отношения проистекали из уверенности Авраама в Божьей любви к нему. Бог хочет быть и вашим другом, обращаться к вам и слушать вас. Начните прямо сегодня общаться с Богом с позиции Его друга. Божье слово на сегодня. Развивайте близкие отношения с Богом, чтобы вы могли открыто говорить с Ним обо всем и легко различать Его голос. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Светлой памяти Константина Ивановича Зыбкина. Снег падал медленно.

0: План победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 148. Аллилуйя! Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его, все ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его, хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света, хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел и сотворились, поставил их навеки и веки, дал устав, который не придет». Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесено. Слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих, сынов Израилевых, народа близкого к Нему. Аллилуйя. Глава 8. Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему, Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и поставили ее посреди, и сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам, чтобы побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха? Первый, брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали Ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истина». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинный, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истина. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными?» Иисус отвечал им: «Истина, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не сделал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнить похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Истина, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш, и вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе еще нет 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истина, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли камень, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 23. Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Исеева, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Иаковлева и сладкого певца Израилева. «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня. Сказал Бог Израилев, говорил о мне скала Израилева: владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем. И как на рассвете утра, при восходе солнца, на безоблачном небе от сияния после дождя вырастает трава из земли, не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое? А нечестивые будут, как выброшенные тернии, которого не берут рукою. Но кто касается его, вооружается железом или деревом копья, и огнем сожигают его на месте». Вот имена храбрых у Давида. Исбосев ахаммонитянин, главный из трех. Он поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз. По нем Елиазар, сын Додо, сын Ахохи, из тех храбрых, бывших с Давидом, когда они порицанием вызвали филистимлян, собравшихся на войну. Израильтяне вышли против них, и он стал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. И даровал Господь в тот день великую победу, и народ последовал за ним для того только, чтобы обирать убитых. За ним Шамма, сын Аге, гаровитянин. Когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле, засеянное чечевицей, и народ побежал от филистимлян, тогда он встал среди поля и сберег его, и поразил филистимлян, и даровал тогда Господь великую победу. Трое сих главных из 30 вождей пошли и вошли во время жатвы к Давиду в пещеру Адалам, когда толпы филистимлян стояли в долине Рефаимов. Давид был тогда в укрепленном месте, а отряд филистимлян в Вифлееме. И захотел Давид пить, и сказал: «Кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли, и принесли Давиду. Но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа, и сказал: «Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни?» И не захотел пить ее. Вот что сделали эти трое храбрых. И Авеса, брат Иава, сын Саруин, был главным из трех. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех троих. Из трех он был знатнейшим и был начальником, но с теми тремя не равнялся. Ванея, сын Иодая, мужа храброго, великий по делам из Кавцеила, он поразил двух сыновей Ариила Моавитского. Он же сошел и убил льва во рве в снежное время. Он же убил одного египтянина, человека видного, в руке египтянина было копье, а он пошел к нему с палкой и отнял копье из руки египтянина и убил его собственным его копьем. Вот что сделал Ванея, сын Иодаев, и он был в славе у трех храбрых. Он был знатнее 30, но с теми тремя не равнялся. И поставил его Давид ближайшим исполнителем своих приказаний. Асаил, брат Иава, в числе 30. Елханан, сын Додо из Вифлеема. Шама, харадитянин. Елияка, харадитянин. Херец, полтинянин. Ира, сын Икеша, фикаитянин. Евиезер, анафафянин. Мебунай, хушатянин. Цалмон, ахахитянин. Магарай, нетофафянин. Хелев, сын Бааны, нетофафянин. Итай, сын Рибая, из Гивы, сынов Вениаминовых. Ванея, пирафанянин. Идай, из Нахлегааша. Авиалбон, арбатитянин. Амзавет, бархюмитянин. Елиахба, шалбанянин, из сыновей Ешена и Анафан. Шама, гараритянин. Ахиам, сын Шарара, араритянин. Елифелет, сын Ахазбая, сына Магахати. Елиам, сын Ахитофела, гелониянин. Хецрай, кармелитянин. Паарай, арбитянин. Игал, сын Нафана, из Цоры, бани гатитянин. Целек, аммонитянин. Нахарай, биротянин. Оруженосец Иава, сына Саруи. Ира, итритянин, Гареб, итритянин, Урия, хитиянин. Всех 37. Глава 24. Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: «Пойди, исчисли Израиля и Иуду». И сказал царь Иаву, военачальнику, который был при нем: «Пройди по всем коленам Израилевым от Дана до Версавии и исчислите народ, чтобы мне знать число народа». И сказал Иав царю: «Господь, Бог твой, да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько, а очи господина моего царя да увидит это. Но для чего господин мой царь желает этого дела?» Но слово царя Иаву и военачальникам превозмогло, и пошел Иава с военачальниками от царя считать народ израильский. И перешли они Иордан, и остановились в Араере, на правой стороне города, который среди долины Гадовой, к Иезеру. И пришли в Галат, и в землю Тахим-Ходжи, и пришли в Дан-Яан, и обошли Сидон, и пришли к укреплению Тира, и во все города Хивиян и Хананиян, и вышли на юг Иудеи в Версавию, и обошли всю землю, и пришли через 9 месяцев и 20 дней в Иерусалим. И подал Иав список народной переписи царю, и оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных, способных к войне, а у иудеян 500 тысяч. И дрогнуло сердце Давида после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: «Тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Когда Давид встал на другой день утром, то было слово Господа Гаду, пророку, прозорливцу Давида: «Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания предлагаю я тебе, выбери себе одно из них, которое совершилось бы над тобою». И пришел Гад к Давиду и возвестил ему и сказал: «Избирай себе, быть ли голоду в стране твоей 7 лет, или чтобы ты 3 месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжении 3 дней была моровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня». И сказал Давид Гаду: «Тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне». И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени, и умерло из народа от Дана до Версавии 70 тысяч человек. И простер ангел руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его, но Господь пожалел о бедствии и сказал ангелу, поражавшему народ: «Довольно, теперь отпусти руку твою». Ангел же Господень был тогда у гумна Орны Иевусянина. И сказал Давид Господу, когда увидел ангела, поражавшего народ, говоря: «Вот я согрешил, я поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука твоя обратится на меня и на дом отца моего». И пришел в тот день Гад к Давиду и сказал: «Иди, поставь жертвенник Господа на гумне Орны Иевусянина». И пошел Давид по слову Гада, как повелел Господь. И взглянул Орна, и увидел царя и слуг его, шедших к нему. И вышел Орна, и поклонился царю лицом своим до земли. И сказал Орна: «Зачем пришел господин мой царь к рабу своему?» И сказал Давид: «Купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа». И сказал Орна Давиду: «Пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой царь, что ему угодно. Вот волы для всесожжения, и повозки, и упряжь, воловья на дрова. Все это царь Орна отдает царю». Еще сказал Орна царю: «Господь Бог твой, да будет милостив к тебе». Но царь сказал Орне: «Нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром». И купил Давид гумно и волов за 50 сиклей серебра, и соорудил там жертвенник Господу, и принес всесожжение и мирные жертвы. И умилостивился Господь над страною, и прекратилось поражение израильтян.

Ну-ка еще раз! Поем о

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. Мелхиседек, чье имя означает «царь праведности», был царем Салима и священником Всевышнего Бога. Внезапное появление и исчезновение Мелхиседека в книге «Бытие» кажется несколько загадочным. Мелхиседек и Авраам впервые встретились после победы Авраама над Кедорлаомером и тремя его союзниками. Мелхиседек дал хлеб и вино Аврааму и его усталым воинам, демонстрируя дружбу. Он благословил Авраама во имя Эль-Илиона, Бога Всемогущего, и прославил Бога за то, что Авраам одержал победу в бою. Авраам преподнес Мелхиседеку десятину со всего собранного им. Этим поступком Авраам продемонстрировал, что признал Мелхиседека своим братом-последователем, единого истинного Бога, а также священником, имевшим более высокий духовный ранг, чем он сам. Существование Мелхиседека показывает, что были и другие люди, кроме Авраама и его семьи, служившие единому истинному Богу. В Псалме 109, мессианском псалме, написанном Давидом, Мелхиседек рассматривается как прообраз Христа. Эта тема повторяется в послании к евреям, где и Мелхиседек, и Христос называются царями праведности и мира. Приводя Мелхиседека и его уникальное священство как прообраз, автор показывает, что новое священство Христа превосходит старый левитский порядок и священство Аарона. А значит, мы имеем более великого и совершенного ходатая за каждого из нас на небесах, вечного, который не умирает, но который служит каждому из нас, ходатайствуя о нас Богу и принимая нас такими, какие мы есть. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: «24 часа в сутки». С вами радио «Филигрим».

0: Минута назидания.
1: Программа «Библия говорит».
2: Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору церкви «Слово благодати». Почему Бог допускает страдания?
3: Вопрос страдания – один из самых сложных вопросов человеческого бытия. Все дело в том, что на заре жизни человечества с людьми произошла катастрофа. Библия говорит о том, что до грехопадения вся жизнь характеризовалась одним словом – «хорошо», и даже к этому слову было добавлено «хорошо весьма». После того, когда люди согрешили, они вошли в противоречие. Это прежде всего было противоречием между людьми и Богом. Это противоречие вылилось в противоречие людей между собой. И также было связано с определенным напряжением или противоречием людей и творением, которое было создано Богом. Когда Бог объявлял людям результаты того, что произошло во время их нарушения божественной воли или их первого греха, Он сказал несколько очень серьезных предупреждений. Он сказал о скорби, обращаясь к женщине. Он сказал о болезни, с которой будет связана жизнь и продолжение человеческого рода. И Он сказал о эффекте сопротивления природы. Обращаясь к Адаму, Он говорит: «Терни и волчцы произрастит она тебе». Вот эти три характеристики, они говорили о том, что жизнь после грехопадения будет связана со скорбями. Поэтому, когда мы говорим о том, почему Бог допускает скорби, постановка вопроса немножечко неточна. Скорби были допущены или же вызваны к жизни людьми, людьми, которые восстали против Бога. Сегодня мы живем в мире, который несет на себе отпечаток грехопадения. Этот отпечаток наиболее ясно виден в том, что мы называем библейским языком тление. Его называют самыми разными терминами. Например, в физике есть второй закон термодинамики, который говорит о том, что ничего само по себе сложнее и более упорядоченнее не становится. Все стремится к разрушению, к саморазрушению. Мы сталкиваемся с этим явлением в человеческом организме, который движется к умиранию. Более того, мы имеем дело с проблемой, которая говорит о тлении духа. Это внутреннее противостояние людей между собой. Все это и является причиной скорби. Самых разных скорбей. Иногда эти скорби связаны с тем, что люди делают против нас. Иногда это общее состояние политики или экономики. Иногда это какие-то явления природы, которые делают нашу жизнь неудобной и сложной. Когда-то апостол Павел, обращаясь к людям, живущим в скорбях, он говорил о том, что Иисус Христос пришел на землю как раз для того, чтобы помочь нам эти скорби избежать. Он говорит о том, что все творение, находясь в ожидании финального конца того, что делает Бог, оно совокупно стенает и мучится. Это говорит о том, что творение несет на себе последствия человеческого греха. Но он добавляет к этому, что мы ожидаем искупления и освобождения тела нашего. Искупление человеческой души происходит на Голгофском кресте. Однажды Бог послал Сына Своего для того, чтобы Сын решил проблему нашей вины, для того, чтобы Сын принес жизнь Божию в нашу жизнь, жизнь совершенную, жизнь полноценную. Поэтому для того, чтобы минимизировать наши скорби на земле, и самое большое – научиться их правильно проходить, есть только один путь. Этот путь связан с нашим обращением к Иисусу Христу. Только Иисус Христос помогает нам вернуться вновь в отношении мира и гармонии с Богом. И когда этот мир и гармония наполняют наши сердца, тогда у нас появляется возможность научиться жить жизнью Божией в обстановке трудностей и скорбей.
2: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, больше узнать о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Божьих вам благословений!

невеста, приготовил в небесах я место. Будем веселиться, петь за праздничным столом.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Митрополит Иларион Алфеев, освобожденный после задержания в Чехии, рассказал, что в заключении вспоминал Достоевского и апостолов Петра и Павла, а также пережил моменты общения с Богом. Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Митрополита посетил адвокат и российский консул. 26 мая иерарх был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. «Я вспомнил и апостола Павла в узах, и апостола Петра, и Достоевского, и многих других, кто прошел через такой опыт. Ну и я, конечно, очень благодарен Богу за то, что все это быстро закончилось, и за те незабываемые моменты личного общения с Богом», – сказал митрополит в видеоролике, размещенном в его телеграм-канале. 27-28 мая этого года в здании церкви «Благая Весть» на юго-востоке Москвы состоялась встреча заместителей полномочных представителей начальствующего епископа РосХВЕП, а также членов Духовного совета и правления РосХВЕП. Мероприятие включило обсуждение развития внутренних коммуникаций в Российском Объединенном Союзе Христиан Вероевангельской Пятидесятников и расширенное заседание правления РосХВЕП. Первый день встречи был посвящен развитию внутренних коммуникаций и укреплению единства представителей Союза. Участники обсудили текущие задачи, обменялись опытом и наметили пути усиления братского сотрудничества. Как отметили участники, обсуждение этих вопросов в формате живого общения позволило сделать шаги к построению более эффективного совместного служения. Завершилось собрание совместной молитвой и временем поклонения Богу. Программа заключительного дня была посвящена обсуждению ключевых событий и направлений работы Союза. Экс-глава российских баптистов Юрий Сипко внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Перечень террористов и экстремистов включенные многоточие Сипко Юрий Кириллович, 28 февраля 1952 года рождения, город Тара Омской области, говорится в перечне. Людям и организациям, попавших в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Папа Римский Лев XIV одним из первых сел за руль новой полностью электрической модели «Феррари». Версия «Льюис» голубого цвета была представлена понтифику в летней папской резиденции в Кастель-Гандольфо. Видео разместила газета «Ла Республика». Представители руководства компании, включая президента Джона Элканна, рассказали папе о новом автомобиле. Это первый четырехдверный автомобиль «Феррари», поинтересовался понтифик, садя за руль. Его гости пояснили, что это первая пятиместная машина компании. В подарок они оставили ему лишь автомобильный руль. Первый электрокар «Феррари» был представлен 26 мая. Акции компании после этого упали более чем на 8%, что эквивалентно 5 миллиардам евро. Как почитала газета «Карьере де ла Сера», это соответствует стоимости примерно 9 тысяч новых автомобилей, чья стоимость составляет 550 тысяч евро. Две технологические компании, работающие в сфере христианских приложений и устройств, объявили о создании первого в мире христианского умного кольца. Разработчики утверждают, что новое устройство поможет верующим чаще молиться, читать Библию и получать духовную поддержку в течение дня, сообщает The Christian Post. Компании Glorify и Coffin Dane сообщили о слиянии под брендом Glorify. Приложение Glorify известно как популярная платформа для ежедневных христианских размышлений и молитв, которой, по данным компании, пользуются более 25 миллионов человек по всему миру. Главной новинкой после объединения стало устройство под названием Glorify Ring. Его запуск запланирован на лето этого года. Кольцо использует технологию NFC, такую же, как в бесконтактных платежах. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Моя задача. Один король отправил к королеве друг за другом двух посланников. Первый, вернувшись, просто передал ответ королю. Вернулся другой и, передав вкратце ответ, начал длинную речь о красоте повелительницы. «По правде говоря, господин, я видел красивейшую женщину, счастлив, кто может наслаждаться ею». «Подлый раб», — прервал его король, — «ты поднял свои бессовестные глаза на мою супругу. Ясно, что ты хотел бы сделать своим объект, столь пристально тобою исследованный». Король велел вновь позвать первого посланника и спросил его: «Что ты думаешь о королеве?» «Весьма хорошая, конечно», — ответил посланник, — «ибо она выслушала меня в молчании и дала мудрый ответ». «А она не показалась тебе красивой? Смотреть на нее подобает тебе. Моя же задача была передать слова».

0: Мир вам, дорогие друзья! Русское христианское радио поздравляет всех, кто в этот день отмечает Рождество Христово.
1: Небесная слава открылась лишь им, простым пастухам Вифлеема. Друг друга торопят, пойдем поглядим на то, что обещано с неба. На холм поднимаются, в город спешат, и в хлев, еще с детства знакомый, лежит в старых яслях святое дитя, Спаситель земли на соломе. Они в умиленье славят Творца, вещают об ангельском пенье, и слышит Мария о сыне слова, и Богу возносит хваленье.

истина о божественности Иисуса Христа является самым центральным пунктом веры. Одна только мысль, что мы имеем в лице нашего Спасителя близкого и любящего нас божественного друга, дает нам силу успокоиться в самой сильной скорби. Примером такой веры пусть послужит одна история, имеющая отношение к сегодняшнему событию. Это произошло в Австрии 24 декабря 1818 года. В семье школьного учителя Франца Грубера произошло несчастье. Их единственная крохотная дочурка умерла. Материнскому сердцу утрата ребенка нанесла такой удар, что она как будто окаменела. Муж переносил горе мужественно и старался как-то утешить жену. Он окружил ее заботой и нежностью, но все напрасно. Бедная мать оставалась безучастной ко всему, словно она была телом без души, блуждающим в этом мире. В этот рождественский вечер, удрученный бесплодностью своих попыток вернуть к жизни разбитую горем жену, бедный учитель сел за пианино. Пальцы непроизвольно блуждали по клавишам, в то время как взгляд был устремлен в небо. Внезапно он посмотрел на звезду, сверкающую в небе необыкновенным блеском. Это был словно луч любви, который наполнил сердце скорбящего радостью и миром. Он стал напевать чудную и светлую мелодию, в которой зазвучала радость. Радость о рождении Спасителя. Его пение пробудило к жизни безутешную мать. Рыдание вырвалось из ее груди, и слезы потекли по щекам. Она поднялась, обняла мужа, и вместе они допели эту мелодию. –

С тех пор прошло 182 года. Каждое Рождество почти на всех языках мира звучит этот прекрасный рождественский гимн.

0: наша программа подошла к концу. Ее подготовила и провела Наталья Ивашкина. Тем, кто захочет написать нам, я напоминаю наш адрес. Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.